0: происходит.
1: В смысле? Ты ж никому не расскажешь.
0: Я никому не расскажу. Я не уверен, что ты больше никому не расскажешь. Да я уверен, что 100% вернее расскажешь еще кому-нибудь. Кать, ты понимаешь, что это секрет? С тобой поделились.
1: Валера, у нас у девочек это по-другому работает. Понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать. А так обсуждать со всеми это вообще нормально. Если это прям сильный секрет, то, конечно, это можно рассказать только кровным родственникам и всем своим близким. Но если это страшная тайна, умоляю, никому не говори, я только тебе могу это доверить, то тут уже, конечно, рассказывая всем подряд, я чувствую себя виноватой.
0: Да.
1: Это что за красота? Приехала моя!
2: Как я соскучилась. Ну-ка, покружись, радость. Боже, ну это просто какое-то чудо, а не платье.
1: Пойдем, пойдем. Мы целых полгода не виделись, я прям уже не могу. Все же интересно про тебя. Как там, что у Марины?
2: Ну это только по очень большому секрету. Только между нами. Короче, ее бросил Игорь.
1: Боже, как же я говорила!
2: Да!
1: Я так говорила! Я же сразу говорила, как только он сказал «я Никита».
2: А у тебя вообще есть какой-то дар,
1: да,
2: чувствовать людей?
1: Да, кстати!
0: Алло, подруженьки! У вас ваша роднулечка разводится.
1: А, точно, это, конечно, горе.
2: Да.
3: Вы вообще понимаете, как это неприятно со стороны выглядит? Это как во время извинений сказать, я не знал, в чем суть вечеринки. Ну это что такое?
1: Вас послушать, ребят, вот у нас женская дружба, она прям гнилая и нечестная, а ваша мужская святая и такая настоящая.
0: Так это и примеры есть, конечно.
1: Ну давайте, чем лучше ваша дружба?
3: Как это чем, Катя? Всем лучше мужская дружба. Я когда в аварию попал, Валера единственный мне 3 литра крови сдал.
2: Мне Катя маникюр со скидкой делает.
0: Ладно, мы с Мишей договорились, что если один из нас раньше умрет, то второй воспитает детей и семье помогать.
3: Да.
1: Я у Яны расческу забыла. И даже не прошу ее обратно.
0: Куда мы полезли?
3: Нас растоптали.
0: Растоптали просто, конечно, все. Ну, я вас очень прошу, сейчас придет ваша подружка, просто поддержите ее.
1: Разберемся, Валер.
0: Разберетесь, конечно, я знаю, как.
1: Моя хорошая, чего такое, зайчка моя?
2: Девочки, меня бросил Никита.
1: Ой, ну какой. Моя девочка, это просто траур для всех купидонов.
2: Кто бы мог
1: подумать, что пьющий охранник, который дважды сидел, что-то у тебя украдет.
2: Да, знаете, он меня действительно так любил.
1: Тебя он любил, да. Вот зубы чистить не любил, объективно. Тебя любил.
2: Разговаривать с тобой не любил, а тебя очень любил.
1: Да.
2: Девочки, спасибо вам большое. Вот мне реально полегчало прям.
1: Ты, Зоечка, конечно,
2: спасибо,
1: рядом,
2: да, всегда.
0: Как от этого могло полегчать? Вы что, прикалываетесь?
2: А это значит то, что не надо лезть в нашу дружбу. Мы же в вашу не лезем. Вы же можете перестать общаться друг с другом, если один другому скажет, что «Звездные войны» — это отстой унылый, а другой ему за это ручку в ключицу воткнет.
0: Так ну и за дело.
1: Да. А ваша эмоциональная поддержка, она же начинается со слова «жесть», а заканчивается словом «забей». И все. Больше внутри ничего нет,
2: да,
1: между ними.
2: А еще вы вообще ничем важным не делитесь. То есть мужик может лежать дома в ванной, плакать с горстью таблеток в руках, да? Но если к нему в этот момент придут друзья, он им скажет: «Йо, пацаны, может, фифу сыграем?»
1: Да, да, пожалуйста. Он же делиться не поддержит, потому что... Но, девочки, объективно, мы должны сказать ребятам спасибо.
2: Да.
0: Так, вот сейчас я вообще запутался. Спасибо за что тогда?
1: Как за что? В ближайшие 2 часа мы будем обсуждать вас. Твои похождения в Таиланде, Валер.
0: Так, давайте хотя бы так. Это точно секрет, и за пределы этого ресторана это не уйдет.
2: Конечно, секрет есть секрет.
3: Ну ты сам это слово сказал, Валер. Все,
4: «Однажды в России».

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Менка на «Юмор-ФМ».
1: Алло, здравствуйте. Это общество анонимных алкоголиков. Скажите, как делать мохито?

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
1: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
2: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Поистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
1: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти.

0: есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево, ну, короче, разберетесь.
1: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу. Не
2: реклама! Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
3: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
2: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
3: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках. Сайт ядрёнантон.ух.
1: Вы устали? Вам скучно? И многое лень? На помощь приходит якутский олень.
4: На экологически чистых, заповедных болотах Якутии растет волшебный мох. Источник жизненной энергии и бодрости.
1: Раз в год, перед началом брачного сезона, тысячи самцов-оленей приходят на болото набраться сил. Теперь пришла и ваша очередь.
4: Тщательно отобранный у оленей умелыми, любящими руками якутских махоробов, этот драгоценный дар природы стал доступен и вам.
3: Тонизирующие таблетки и свечи «Волшебный мох». Чтоб ты все смог. Закажи на сайте оленьел и намвелел.мох.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мой сын свободно говорит на русском, английском, да и на остальных уроках его тоже не заткнуть.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из

0: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
1: Встали! Вы все бревно!
2: Мы все бревно!
1: Здесь вам не дом культуры, понт не взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин лебедям не в озеро! Так ты, щелкунище, шаг из строя! Как прошел отпуск, щенок?
3: Отлично, прима-балерина!
1: Я вижу! Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик! Жизель мне в основной репертуар! Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
3: Но это же плохая новость.
1: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон. Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
3: Но я Саша.
1: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
3: Но я очень старался.
1: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
3: 139 раз.
1: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
4: Команда «Москвичи». Москва.
5: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ждает такой разговор.
6: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
3: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
6: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
3: Можно я посплю, умоляю?
6: Ну просто ответь на вопрос.
3: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь. Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я. Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
6: А когда?
3: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
6: Дима, я такая предсказуемая.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нравится мыть посуду ровно одну секунду, когда раскаленную сковородку суешь под холодную воду, она шипит, и ты типа кузнец.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два друга встречают, говорят: Валера, мы друзья. Он говорит: ну конечно. О чем разговор? Тогда у меня просьба. Дело в том, что я тут кручу шашни с женой священника. У меня тебе большая просьба. Ты поболтай с ним, заболтай его как-то, чтобы у меня было время с ней развлечься. Он говорит: ну, мы друзья, помогу, куда деваться. И вот он приходит к священнику, начинает его загружать. Батюшка, а сколько у вас уходит, значит, денег на свечи? А сколько у вас прихожан? А есть ли у вас выходные? Он говорит: сынок, что ты зубы заговариваешь мне, по-моему? Он говорит: ну, если честно, это так. Я человек набожный, я не хочу убрать грех на душу. Дело в том, что мой друг развлекается с вашей женой. Он попросил вас заговорить им зубы, как вы сами выразились. Вот я это делал, вот хочу вам это сказать. Простите, пожалуйста. Он говорит: дружок, скачи-ка ты быстрее домой, у меня нет жены. Два грузина тащат медведя на шесте. Встречает третий. Посмотрел на медведя и говорит: гризли? Тот говорит: нет, руками задавили. На собеседовании парню говорят: для нашей компании вы несколько старомодны, хотя лапти у вас красивые.
0: Игорь Маменко

0: шутит.
1: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
2: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: При выборе пляжной одежды самое главное убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

0: представляет.
1: Снова наша сами.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
2: Вечная ценность Камызяки – это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
3: Встать, суд идет, а то опять ругаться будет, сами знаете.
2: Отдай! Отдай!
4: На!
5: Че как немощный?
4: Все, хватит ржать, в конце концов суд начинается. Все, ты же вставайте. Давай, Славка, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
3: Преступная халатность.
4: Вот, понял?
3: А что я сделал?
4: Что я сделал? Ты что, не мог мне фары не помогать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
3: Я просто вашу машину не узнал.
4: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую, вы заинтересованное лицо. Так ты заткнись, понял, адвокат, ты заткнись. Ты на свое лицо посмотри! Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни. Что, так не видно, что ли?
2: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос. У меня там сослуживец работает.
4: Какой сослуживец, Русик? А ну-ка расскажи к нам всем вообще, ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Да хватит ржать уже в конце концов, молодежь. Я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
3: В «Пусть говорят», что ли?
4: Такой «Пусть говорят». Книга, говорю, как называется?
3: Преступление, наказание.
4: Преступление, наказание. Как там этого пацаненка наказали?
3: Ой, я уже не помню.
4: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама неучи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
4: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Ту, приговор, говорю. Приговор, правильно, что не исправляешься, хихикаешь. Значит, приговор, все, ты ж, Русик, засекай.
2: Хоп!
4: Ла-лай-ла. Засекай, нормально говорю.
2: Поехали.
4: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Камызякский суд постановил. Учитывая все обстоятельства высокого конкурса характера, всем нам честно опасности, если это категория преступления небольшой тяжесть. Суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
2: 9-0-8. Усейн Болт.
4: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Тихо, лягушек.
4: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что, как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тысяч, давайте.
6: До свидания.
4: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Самая женская фраза за сегодня. Почитай, каким тоном ты мне это написал.

0: знаете, как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
1: Сатья отвечает.
2: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствует, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Ай, скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал – это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал – это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь – это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да, говорит, ты в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет. Если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то похожее на вареную сгущенку.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай. Вай, вай, вай.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: Крут сделал из обезьяны человека. Отпуск вернул все на свои места.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Ой, эти ситуации, понимаешь ли, муж в командировке, жена в пляс, ну, не знаю, мне кажется, это все анекдотические какие-то истории, в жизни такого не бывает. Ну, во всяком случае, об одной такой истории сейчас расскажу. Приезжает муж с командировки, а дома жена с любовником. Ну, естественно, застал их, и вот такая ситуация. Вдруг любовник совершенно спокойно, молча встает с постели, одевается и молча уходит. Муж в шоке. Провожая его взглядом, говорит: «Ну, ни хрена себе». Смотрит на жену, а жена ему говорит: «Да не говори, дорогой, ну просто ни тебе здрасте, ни мне до свидания, ну». Граждане, своевременно проходите обследование у врача. Абрама дома встречает жена Сара. «Абрашенька, ты был у врача?» «Да, ну что он тебе сказал?» «Ну как тебе сказать, то, что мы уже 20 лет с тобой принимали за оргазм, на самом деле оказалась астма». Быть родителем счастья, а быть многодетным родителем – это тройное, двойное, пятерное, в общем, бесконечное счастье. В семье с 5 дочками рождается, наконец-то, сын. Ну и, значит, небольшой просто такой поселочек, все сбежались около роддома, значит, встречают довольного, счастливого папу, и он выходит такой прям вот, эх, как ждал этого сына, ему говорят: «Ну что, на кого похож, сынок-то, на кого?» Он говорит: «Да я не знаю, мы на лицо еще не смотрели».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Только взяв ипотеку, Василий понял, что третья почка не патология, а дар Божий.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Кабинет врача. Врач кому-то. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможет, будем это место удалять. Марья Ивановна, поставьте ему компресс на это место. В кабинет входит больной со свертком. Слушаю вас, больной. Доктор, помогите мне, я вас очень прошу. Я уже в этом не могу ходить. Врач, что? Больной, посмотрите, я уже 3 года его ношу. Врач, ну? Больной, шейте мне костюм. Врач, что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Врач, что? Больной, сколько скажете, столько будет. Врач, я хирург, я даже не психиатр, я хирург. Больной, я понимаю, я с раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите, как он написал. Вы посмотрите на это «Р». Это разве «Р»? Врач, это поликлиника. Больной, я понимаю. Врач, хирургическое отделение. Больной, я знаю. Я врач. Больной, очень хорошо, я тоже охранник. Я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой, сейчас покажу. Очень оригинальный цвет. Врач, слушайте, вы нормальный человек? Больной, допустим. Врач, я хирург, там все больные. Больной, я вас понимаю, я у вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговичками, с жилетом, троечку, такую троечку. Врач, как вас сюда пропустили? Вы сказали, что вы больной? Больной, конечно, что я не понимаю, что такое БХС. Врач, вон отсюда. Больной, хорошо, я подожду. Доктор, брюки 24, наискось. Врач, закройте дверь, я сейчас милицию позову. Больной, обязательно. Доктор, врезные карманы. Врач, уйдите, меня ждут больные, у меня обход. Да, обход, рентген, я не дурак. Я с утра вас искал. Он так записал адрес, чтобы у него руки и ноги сохли. Посмотрите на это «Р». Это все, что угодно, только не «Р». 2 часа я ждал приема. Материал свой, подкладка своя. Вам только раскроить и застрочить. Для вас это пустяки. Врач, у меня диплом врача. Вот он. Показывает диплом. Больной, я понимаю. Врач, как я могу шить костюмы? Больной, теперь войдите в мое положение. Я же в этом уже тоже не могу ходить. Врач, я никогда не шил костюмы. Больной, а мне на улице стыдно показаться. Но я врач, больной, я знаю. Врач, я всю жизнь лечил больных. Травмы, переломы. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Брюки 24, да, наискось. Хорошо, сейчас все хотят наискось. Жилетку из этого же материала? Да. Сколько у вас материала? 2,90. Где вы работаете? Охранник на стройке. Плитка есть? Сделаем. Согните руку. 25-го придете на примерку. Только запишитесь на прием. Без этих штук. Не надо врываться. Больной, обязательно. Врач, скажите, что у вас грыжа правосторонняя. Больной, обязательно. 25-го с утра идите. Врач кричит свет. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможем, будем это место удалять. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После развода мы с женой поделили поровну наш дом. Ей досталась его внутренняя часть, а мне наружная.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки-песни! Запевай!
2: У меня очень короткая песня. Я, может быть, ну, чтобы понять не было, группа «Крови на рукаве». Группа «Кино». Группа «Корни». Вы нафиг где?
3: А реально где они?
2: Я теряю корни.
3: Помнишь? Да, я тогда пошла в первый класс. Я по ним с ума сходила.
2: А, я тогда закончил вуз.
3: Вот они и встретились. Ну что? Вопрос серьезный. Ребята, нафига скажите мужчинам соски? Вот реально.
0: На Юмор ФМ.
2: О, ничего себе. А, сейчас не расколоться вы. Дзюбай, братцы, дзюбай, дзюбай, трудно быть. Это ж лишь в PlayStation можно пофинтить. Такая тоненькая для понимающих, просто для любителей спорта, PlayStation, FIFA и ты пой.
3: Жрали, пили, много спали, ну а после карантина мы в Excel-ку не влезали. Пора снесло, пора снесло, пора снесло.
2: Класс! Ах, как обожаю песни, которые жизненные. Первый секс, первый кэш. Я за это благодарен группе Smash. Как смешно!
3: Это твоя жиза?
2: Это... Не, ну слушай, ну, у меня нет, у меня не под Smash.
3: Да ладно, жена не посмотрит.
2: Не, у меня под группу Нана, если уж там копать, когда там было.
3: А, настолько? Настолько 42? Ну что? Я нога с каблучком нежно и стремглав наберу скорость. Я на газ, извини, тормоз подарил права. Хорошо, что жива.
2: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
3: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ерушин. Встретимся на Юмор ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ерушиным. Шутки-песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Светлана хотела выйти замуж, но, как обычно, вышла на станции Новослободская.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Олегу 5 лет. Уходит с мамой из гостей. Та говорит ему: «Олег, попрощайся». Сын поворачивается к хозяевам и говорит: «Я всех вас прощаю».

0: 4-летней Вике недавно родилась младшая сестренка. В детском садике к ней подходит воспитательница и спрашивает: «Викуся, ну что, как сестренку назвали?» «Алиса». «Да ты что? И кто же ей такое красивое имя придумал?» «Папа! Он у нас все придумывает! Мама только рожает!» Михаилу 4 года. Зашли вместе с папой в магазин при хлебзаводе. Отстояли очередь, купили свежего и теплого хлеба. Тут Миша выдает на весь магазин: «Пап, дай мне хлебушка. Я никогда хлебушка не ел».
1: Угарный папа.
0: К 6-летней Кристине 31 декабря приходил с подарками Дед Мороз. А уже 2 января она идет на новогоднюю елку, где другой Дед Мороз спрашивает ее: «Девочка, как тебя зовут?» Кристина делает круглые глаза и говорит: «Дед, ты у меня позавчера дома был. Ты не помнишь, как меня зовут?» Школа. День учителя. Второклассники вручают цветы учительнице. Та благодарит, восхищается: «Надо же, какие красивые букеты!» 8-летняя отличница Танечка в ответ: «А это мы специально на кладбище ездили. Там всегда букеты красивые и дешевле». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина часто требует от вас подарки, значит, для нее каждый день с вами праздник.

0: Фоменко. Пять шуток про работу.
1: Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.
2: Тяжело быть менеджером среднего звена. И выше тебя, придурки, и ниже тебя, придурки. Что делать, если коллектив молодой и дружный, а ты нет? Не понимаю, зачем мне искать работу, если у моей девушки их две. Они всегда работали слаженно. Слажали и на этот раз.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую. Друзья, все мы в детстве читали «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Согласитесь, книга написана человеком с редким чувством юмора. Звали этого человека Марк Твен. И в реальной жизни с ним происходило немало призабавных историй. Вам нужны подробности? Пожалуйста.
0: «Шутите, зволите!»
1: Путешествие по Франции, Марк Твен ехал поездом в город Дижон. Поезд проходил Дижон транзитом глубокой ночью, и писатель попросил разбудить его вовремя, при этом предупредив проводника. «Милейший, я очень крепко сплю. Когда вы будете меня будить, может быть, я буду ругаться и кричать. Так не обращайте на это внимания, и обязательно, если угодно применив силу, высадите меня в Дижоне». Когда Марк Твен проснулся, было уже утро, и поезд подходил к Парижу. Писатель понял, что проехал Дижон, и очень рассердился. Он побежал к проводнику и стал ему выговаривать. «Я никогда не был так сердит, как сейчас!» – кричал он. На что проводник невозмутимо ответил. «Думаю, вы не так сильно сердитесь, как тот американец, которого я, несмотря на крики и ругань, высадил-таки ночью в Дижоне». Молодая симпатичная дама поинтересовалась у Марка Твена. «Правда ли, что все люди произошли от обезьян?» «Да», — ответил писатель. «Все-все? И даже я?» «Да, но вы произошли от очень хорошенькой обезьяны». Марк Твен, находясь на светском рауте, беседовал с одной не очень приятной в общении дамой. Решив сделать ей комплимент, он заметил: «Вы очаровательны». На что грубиянка ответила: «Не могу сказать о вас то же самое». Марк Твен улыбнулся и промолвил: «А вы сделайте, как я. Соврите».
0: «Шутить изволите».
1: Вот такой мастер-класс от самого Марка Твена. Как интеллигентно и тонко осадить грубияна. Мотаем, как говорится, на ус. На данную минуту у меня, пожалуй, все. Но я обязательно вернусь с новой порцией веселых историй и жизни замечательных людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: «Фоменко Фейк Радио!»
4: «Да, детка».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Люди, одумайтесь! Москитная сетка на самом деле удерживает сытых комаров внутри помещения.
2: Ты со школьной

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Слушайте, вот у меня лето не очень удачно началось. Оно началось у меня с травмы ноги. И, кстати, у меня есть для вас совет. Вот, ребят, если выпили, сидите дома. Вот не надо куда-то гулять там идти, потому что я с другом сходила на кладбище. Мы не сатанисты, все в порядке. Просто хотела другу показать могилу Цоя. Ну, тупая бывает, забыла, что Цой жив. И, в общем, я не очень удачно подвернула ногу, пришлось ехать в травматологию на следующий день. Травматология – это такое себе мероприятие, я вам скажу, потому что я туда пришла, у меня болит нога. Мне говорят, ну, вам надо сначала вниз по лестнице в регистратуру, потом наверх по лестнице к доктору. Я говорю, у вас не дофига тут лестница вообще, ну, в травматологии. Спасибо, что вы еще Форт Боярд здесь не устроили, что у вас покалеченные люди там летали на тарзанках, ныряли, там что-то с тиграми сражались. В конце карлик приносит ключи от рентгена вообще, отличное мероприятие. И в итоге оказалось, что ничего страшного, просто смещение связок, но я какое-то время прям заметно хромала. И я один раз переходила дорогу, и со мной рядом шел мужик, который хромал точно так же. Прикиньте, на одну и ту же ногу мы идем с ним прям рядом, весело. Я в какой-то момент пыталась его обогнать, я не знаю зачем, у меня какой-то соревновательный момент, видимо, включился, там, я паралимпийские игры решила устроить там на переходе. Но у меня ничего не получилось, потому что мужик шел с тростью, у него было преимущество. Вот, мы идем в итоге прям рядом, прям в ногу, одинаково, одинаково хромаем. Естественно, мне стало смешно, я начала ржать. И со стороны это выглядело, как будто я тварь, которая издевается над хромым человеком, вот, понимаете? Потому что он с тростью, на него никто не подумает, а я иду рядом и ржу. Это ужасно было. Я пою в музыкальной группе. Ну как пою? Пусть будет пою, потому что я не знаю, как это еще назвать. У меня там не очень много слов. Иногда прям совсем мало, а на сцене надо что-то делать. И вот когда у меня мало слов, ребята мне все время почему-то пытаются бубен в руки дать. Я ненавижу бубен вот всей своей душой. Простите, если тут есть его фанаты. Просто, ну, когда тебе дают бубен, там в глазах у человека читается ты бездарность. Вот потому что, ну, это же абсолютно бесполезный инструмент, да? Ни разу не было такого, что я слушала бы какую-то крутую музыку, там типа Queen, и думала, блин, сюда бубен еще вообще бы заиграло все там другими красками. Но правда, это же инструмент для дебилов. Вот нет в мире человека, который специально учился играть на бубне. Это прям точная информация, потому что в гугле вбила музыкальная школа бубен, там у меня какой-то номер уральских пельменей вылез по этому запросу, и все, больше ничего. Я вообще уверена, что бубен так и изобрели. Вот просто в оркестре был какой-то абсолютно бездарный чувак, ему бубен дали, сказали, все, сиди, ритм отбивай, только не мешай, пожалуйста. И все, он потом разошелся, потому что бездарей везде хватало. Потом в каком-то оркестре нашелся тип, который даже с бубном не справился, и так треугольник изобрели, вот по-любому. И самое ужасное, что мне с этим бубном пришлось на телевидении сниматься. Ну, плюс в том, что не пришлось самим этот бубен искать, нам его предоставили, это же телевидение. Но мне так интересно было, вот в какой передаче на телеке могли найти бубен? Я просто боялась, что пока я тут стою в группе с этим бубном, кто-то из-за нас человека в багажнике найти не может. У меня на этом все, спасибо, хорошего вечера.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто
3: улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и
2: выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда встречаются такие рыцари, что лучше выйти замуж за коня.

Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого

0: отличие европейского автомобиля от японского в том, что жена нудит слева, а не справа. Настоящий таксист даже перед сексом всегда спрашивает: «Вам куда?» Для меня есть только один запрещающий знак – бетонный блок поперек дороги. Все остальные знаки – предупреждающие.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только...

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Рахтин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77 82 609.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Почему, когда женщину сравнивают с кошкой, то она красивая и грациозная, а когда мужчина с котом, то он наглый и жирный?

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Во время совместной работы на детском празднике, где я была аниматором, видеограф Стешин похвалил мои актерские данные и предложил поучаствовать в кастинге на роль в фильме его знакомого кинорежиссера. Но не предупредил, что пробная сцена будет интимного характера, снимать будут на мобильный телефон, а запись опубликуют в социальных сетях. Пострадавшие попросили у меня закурить, вероятно, не рассчитывая на краткую лекцию о преимуществах здорового образа жизни и короткое ознакомительное занятие по боевому самбо. Несмотря на солидную разницу в возрасте, а именно 48 лет, замуж за величко ОП я вышла по любви, так как в тот момент не знала, что квартиру он уже завещал своим внукам. Ко мне в дом задержанный проник под видом настройщика роялей. Сначала подозрение вызвало отсутствие одежды под пальто, но я еще сомневалась, так как у людей творческих профессий свои странности. Потом вспомнила, что у нас в квартире никогда не было музыкального инструмента, но он уже пытался стащить с меня халат. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июня.
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: мы из страны самородков в страну самодурков превратились. Детям, которые в лагерь приезжают, инструкция: иметь при себе 3 смены белья, домашние туфли, полотенце с петелькой для ног. Садюги. Автостанция в Кемерово. Перерывы на обед 9.30, 10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40. Рабочий день до 17.00. Объявление в газете: продаются щенки метисы, мать овчарка, отец мерзавец. Прайс-лист на стене в травмпункте. Внеплановая перевязка 200 рублей. Ниже: внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Челябинск. Объявление в фойе больницы. Внимание! При выписке пациентов категорически запрещено использовать в фойе петарды, фейерверки и хлопушки. Вот энергия у наших людей. Комната, где раздеваются врачи, в больнице. Такая цитата из Советского Союза. В вешалке нет, 3 гвоздя вбиты в стенку. Под первым гвоздем написано: для перчаток. Под вторым — для халатов. Под третьим — для врачей. Это из истории болезни. До поступления в больницу анализы были нормальными. Регина болела, в больнице лежала, страшная травма была. Я через 3 месяца, только там меня не было, я вернулся, поехал ее навестить. Она уже лежала долго, была почти перед выпиской. Меня встречает санитарка, чтобы провести, чтобы не блуждал коридорами больничными. Они не ведают, что они говорят. И она идет, говорит мне, эта нянечка говорит: ой, так жалко, Регинка выписывается. Вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну ничего, будем надеяться, хоть вас положат. Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. И когда я еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем, а перевязали ему, видимо, наши медсестры, то есть с душой по-русски перевязали. Две шины, шина от машины, и он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит: куда вы меня послали? Значит... У него такой маяк, вот такой вот. Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог. Та ему говорит: правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.

0: Понедельник день тяжелый, но только не для тех, кто сделал правильный выбор и настроился с утра пораньше на первое юмористическое. Это Юмор ФМ в студии. Здесь комфортно расположилась она, Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
1: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже. Здесь затяжные выходные закончились. Они были... Но ничего рассказывать не буду.
0: Впереди у нас полноценная, затяжная рабочая неделя. Кстати,
1: да необычная. 5 дней. Ну, это же не затяжная.
0: Ну, по сравнению с прошлой, уже затяжная, Оль.
1: Ну, ладно.
0: Ну, ладно, стандартная рабочая неделя. А, в общем-то, стандарты юмора для вас мы также подготовили. Лига городов в рамках этого часа под занавес 60-минутки на экваторе. Не реклама, наш фирменный пародийный проект. Ну и совсем скоро здесь «Однажды в России» герой любимого скейт-шоу.
1: Ну и наша неизменная любимая.

0: Юмор-ФМ.
1: 15 июля. На календаре праздник мужских недостатков. Вот такое, собственно, событие отмечается сегодня, в этот понедельник.
2: Да, с чем мы и поздравляем всех. Но не тебя, Антон, потому что у тебя нет недостатков.
1: О-о-о!
2: Ты само совершенство.
1: Что творится?
2: Ты само совершенство.
1: Мать царица. Вот это да, на комплимент нарвался с утра. Ну, спасибо тебе, Ольга Сергеевна. Спасибо тебе большое, да. О чем будем говорить? О вторых половинах? Ну, просто о ваших половинах любимых. Есть какое-то вот выгодное отличие. Чем ваша половина, ваш партнер, ваша любовь всей жизни выгодна отличается от других?
2: Отличается тем, что он пока отсутствует полностью. Поэтому, Антон, отвечаешь ты, чем твоя отличается.
1: Слушай, ну, на самом деле, там очень много выгодных позиций. Но отмечу главное. Компактности.
2: А, да, под мышкой можно просто взять, вот перенести.
1: Да, захотел, кричит на тебя, ругается, раз захотел, в шкаф убрал, влезло, замечательно.
2: Главное вытащить в определенный момент.
1: Итак, чем ваша половина выгодно отличается от других? Так сегодня звучит вопрос, ждем ваших ответов в веселом чате 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения также принимаются. Пишите, ждем.
2: Да, ну и прямо сейчас наслаждаемся для вас, мы собрали все самое лучшее «Однажды в России».
1: Герой любимого скейт-шоу прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на экскурсии».
3: Он прыгает.
1: Здравствуйте.
4: Здрасте.
3: Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Ну или Ленинград. Ну или Петроград. Ну или сколько вам лет? Короче, можете любоваться закатом, можете фоткать закат, можете, ну если еще что-то с закатом придумаете, то вы вообще красавцы. Значит, я ваш гид по этой крыше, поэтому можете смело спрашивать меня, а вот это что за крыша? А вот это что за крыша? Ну и наконец, вот это что за крыша?
4: Я поняла.
3: Это все ко мне.
5: Катя, давай уйдем.
4: Ну нет, Тимур, нет, как это уйдем? Я, можно сказать, ради этого романтического свидания вообще в Питер, в принципе, приехала. Ну, там, понятно, еще по дворцам походить я хотела. Ходить, говорить, ого, какой огромный, я бы тут боялась ночевать. Но самое основное, это вот это, ты че?
3: Блин, я понимаю, что у тебя крылья носа, как у Боинга, но... Ну, если мы сорвемся, они ж нас двоих не вытянут. Катя, пожалуйста,
4: иди
3: давай.
4: Сюда. Иди сюда, иди там хорошо. Ты что, боишься, что ли?
3: Нет, у меня, блин, оргазм. Конечно, боюсь. Мы стоим на прогнившей крыше, под нами 8 этажей. А ты знаешь, Катя, я упорный, если провалюсь, то до конца.
4: Тимур, иди сюда, иди, посмотри. Какая красота. Все любуются закатом, все спокойно, и ты расслабься.
3: Да они просто тупые, Катя. Ты думаешь, мы что, просто так вот отказ от претензий к ИП Голубев подписали, а?
4: Да успокойся, ну хватит, правда. Посмотри, как красиво вокруг. Ты понимаешь вообще, мы смотрим на город с высоты птичьего полета.
3: Катя, ты что, блин, мышей ночью ешь или что? Или какого птичьего полета ты в своем уме или что?
1: Так, срочно.
4: Нормально.
1: Вопрос.
4: Что?
1: Кто знает, почему разводятся мосты?
4: А, я знаю. Это чтобы корабли могли проплывать по Неве.
1: Неправильно, глупая, неверно. Значит, мосты разводятся, потому что одна половинка моста изменила другой половинке моста. Ты понял?
3: Нет, нет, понял? Это нервное.
1: Ладно, самое главное, что запомните, если вдруг станет страшно, хватаемся за провода, это безопасно.
3: Ну да, реально, от удара током умереть это гуманнее.
4: Вашу мать, вы что тут разорались, мяч? А я думаю, что у меня каналы скачут, как птички в ночнушке. Это ты антенны трусишь? А ну быстро отпустил! Вы что вообще сюда приперлись, а?
3: Так, тетка, у меня тут вообще-то экскурсия идет.
4: Экскурсия? Это где очень много важных бабок портят картины вот этими вспышками, понятно? А ты просто людей сюда привел жизнью рисковать, придурок. Единственный раз, когда можно залезть на крышу, это когда в Тайване и мимо тебя корова твоя проплывает. Что, мало мест, где можно погулять? В Эрмитаж, Петергоф. Или, не знаю, на крайняк чижики-пыжики сделать в гостинице. Ну, если только вы пара.
6: Да, тетка, что вы кричите? Мы же тут ходим аккуратно. Мы даже инструктаж прошли, там было написано, ходите аккуратно.
4: Аккуратно? Ага. Мимо моего окошка один так пролетел нафиг. Точно турист?
5: Так, подождите, нам сказали, что тут никаких происшествий не было.
3: Спокойно, спокойно, да. Дамочка. Слышишь, тетя, это когда было вообще?
4: На прошлой неделе.
5: Ну что? Так, подождите, это что получается? Вы мошенник?
4: Угу.
5: Как вообще я так могла попасться? Я же все вроде нормально, правильно сделала. По первой ссылке прошла, сразу заранее деньги перевела. Да даже когда вы взламывали эту дверь на эту крышу, я слепо верила, что вы, ну, что все в порядке. Все, Тимур, мы уходим, пойдем.
4: Неправильно, правильно. Пошлите, пошлите. Тем более на 6-м этаже из 45-й квартиры такой же вид. Вот такой же. 300 рублей с человека. Я вам вот так балкон открою. Зафоткайтесь хоть до потери пульса.
3: А можно я тоже пойду? Можно я тоже пойду? Я ни разу в питерской квартире не был. Я на улице.
4: 300 рублей, пошли.
0: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
6: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
7: Акция действует до конца года.
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мэр не только пообещал горожанам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как он будет выглядеть.

0: Бурный. Ольга Мажара. На Юмор-ФМ.
1: Итак, чем же ваша половина выгодно отличается от других? В этом вопросе разбираемся. Давайте посмотрим, что прилетело в веселый чат к этой самой минуте. Кристина отметилась, пишет следующее. Он не пытается сделать из меня, в кавычках, удобную. Я вечно тащу домой котят каких-то. Могу в 2 часа ночи включить пылесос, если пришло вдохновение убираться. Кристина, не вы ли надо мной живете? Вот у меня вопрос такой. А другие бы бесились? Есть такие. А он просто приносит наушники или начинает помогать. Его главное отличие, он принимает вот такой мой хаос, мою хаотичность как часть человека, а как не какой-то недостаток, который нужно исправлять.
2: А он точно больше ничего не принимает?
1: Успокоительное, скорее всего.
2: Да. Вот Денис написал, что с моей никогда не соскучишься. 3 года назад затеяла ремонт. До сих пор живем в бетоне. А она говорит, что хай-тек до сих пор в моде.
1: Это из серии, что давайте сделаем это, а делаешь это в итоге только ты почему-то.
2: Да. Именно так и есть.
1: Да, но ремонт дело такое. Можно и через 3 года его закончить, конечно.
2: А с другой стороны, а куда торопиться?
1: Конечно.
2: Живите в бетоне.
1: Впереди вся жизнь. Вы, ваша половина и ремонт. Да. Татьяна написала, что у моего мужа золотые руки. Может все, что угодно собрать, разобрать. Вот, в общем-то, как и было. А вот какой он варит борщ?
2: А какой он варит борщ? С чем? С пампушками, может быть. Может быть, с фасолью.
1: Одной Татьяне известно, какой там он варит борщ.
2: Мы ждем фотографии срочно, а то не верим. А лучше, кстати говоря, дегустационную... Нет, сейчас, подожди. Ты можешь сказать?
1: Дегустационную.
2: Вот, спасибо. Порцию. Это понедельник, что вы хотите?
1: Ну и ждем ваших сообщений. 915 0303 5.

0: сыновья.
1: Постойте, неужели тот самый дизайнер хренов?
0: Именно он. Ну, и егоные сыновья.
2: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
3: Так, мне срочно нужен дизайнер хренов.
0: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
1: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
0: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
2: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
0: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
2: Дизайнер «Хренов» нарисует, не сотрешь.
4: Не реклама.
5: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоящих мест по следующим популярным направлениям.
6: Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
5: И можно полчасика посидеть.
7: Да ну?
5: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
7: Решение простое. Летим стоя.
5: Лоукостер «Покеда».
7: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
5: «Покеда». Потерпел, долетел.
8: Хочешь, я расскажу тебе сказку.
9: Элитная сауна до и после полуночи.
8: До полуночи сауна, после элитная. Ты хочешь?
9: Помыться и не только. До и после полуночи. Личная гигиена от до.
8: Строго со своим полотенчиком.
9: Сауна до и после полуночи. Мы сами вам позвоним.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
8: 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Какой идиот решил, что раз в 4 года будет именно 29 февраля, если то же самое можно сделать с 8 марта?

0: Сегодня мы даем отличную возможность как следует похвалить свою половинку. Вот чем ваша половина выгодно отличается от других? Так звучит вопрос. Санна написала в веселый чат. Мой муж — это единственный человек, который способен искренне радоваться моим маленьким победам. Могу прийти с работы и сказать: я наконец-то доделала тот дурацкий отчет. А он сияет так, как будто Нобелевку получила. У многих это превращается в такой дежурный «ну молодец», а у него настоящий праздник, и это бесценно.
1: Ну, действительно, на самом деле, круто поддерживать во всех начинаниях. Вот, как говорится, великая же она начинается с чего?
0: С малого.
1: Все, ты правильно.
0: С вешалки.
1: Антон, ты... Нет, с вешалки это театр начинается. Но все равно, ты молодец. Кристина вот написала, что на все просьбы муж всегда говорит «да». А потом, правда, выясняется, что он меня не слушал. Но это, как говорится, уже не мои проблемы.
0: Это сюрприз для него. Приятный или неприятный, это зависит от того, что вы предлагали. Алина пишет: не курит, не пьет, домой приносит всю зарплату. Что еще надо для счастья?
1: Ничего. Ну, главное, чтобы себя он тоже приносил.
0: Хотелось бы, да.
1: Да-да-да. А то, знаешь, такой домой присылает зарплату. Я останусь у друга.
0: Ну, ладно, ничего, зарплата главная у меня. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Чем ваша половина выгодно отличается от других? В этом вопросе разбираемся. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс. СМС-сообщение также принимаем. Пишите, ждем.
2: На Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Понедельник, день не только тяжелый, но и вполне себе подходящий, прекрасно подходящий для того, чтобы кто-то из вас увидеть очередное новое, свежее, улыбающееся лицо в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Ну, в конце концов, вспомните, вот что-то же прекрасное было в эти выходные. Вспомнили? Улыбнулись? Зафиксировали улыбку, хоба, и загрузили абсолютно быстро и легко, бесплатно, кстати говоря, на сайт веселоерадио.ру. И вы уже в игре, и вы буквально в шаге уже от 3000 рублей и... путевки в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку», где как раз-таки этот автомобиль и появится. Может быть, красный, может быть, черный.
1: Мы пока сами, кстати, тоже не знаем, какого цвета он будет.
2: Вопрос, да. Сюрприз для нас, для всех.
1: Ну и, собственно, сайт веселорадио.ру. Именно там найдете все подробности. Это официальный сайт Юмор-ФМ. Там же можно и нужно поделиться своей улыбкой.
2: А еще, кстати говоря, мы готовы поделиться с вами фирменными кот-носочками Юмор-ФМ. Звоните.
1: 229-2909, код Москвы, 495. А пока Лига городов, лучшие миниатюры специально для вас.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
4: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Это они» Тамбов.
5: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись, что, где, когда?
6: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба, 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова!
7: Сова.
6: Господин Кашников.
7: Да-да.
6: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
7: Конечно, господин ведущий, конечно.
8: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом. Понял меня?
9: Что себе позволяете?
7: Видишь, какие вопросы серьезные. Это коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
10: а? Хватит.
7: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой...
10: Тихо, он услышит. Ты,
6: господин Кашников.
7: Да-да.
6: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
7: Я думаю, карбюратор.
10: Да заткнись ты уже, а!
6: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
8: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Йолу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
10: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
7: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
6: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... из города Тамбов.
8: Да нет.
6: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
11: карбюратор.
6: Итальянцы
11: карбюраторе.
6: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
4: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
12: Понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
13: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели.
9: Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
13: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
14: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
15: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
16: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
17: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лариса очень злая девушка. Даже когда она кормит уток на пруду, она пытается попасть им в голову.

Жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка, всегда себя.

0: FM. Песня про Воронеж.
1: Как известно, все песни «Планета Земля» были написаны про город Воронеж, и у нас есть оригинальные версии данных композиций, а еще на связи со студией у нас Оксана присутствует этим утром. Оксана, приветствуем вас, доброе утро.
2: Доброе утро, всем привет.
3: Доброе, бодрое. Вот сразу видно, человек прям вот выспался.
1: Да, сколько позитива в голосе.
3: Ну, и завтрак уже, наверное, вкусненький был, да?
2: Ну, почти кофе варю.
3: Так, ну, почти вкусненький.
1: Не самое, между прочим, плохое начало
3: утра.
1: Конечно.
3: Вот мы уже тоже сварили.
1: Сварили, выпили. Теперь давайте расскажем, что, собственно, нас с вами ждет. Услышим припев известной композиции. Три слова в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова пропущенных необходимо назвать. Делайте это правильно, забирайте подарок. Если вдруг нет, кто-то из слушателей Юмор-ФМ заберет его вместо вас. 915-0303-567. По этому номеру принимаем варианты слушателей.
3: Ну и, кстати, давайте активизируем всех. Что у нас будет? Антон, угадай.
1: А что у нас будет?
3: Кот у носочки.
1: Не может быть!
3: Да! Самое настоящее, фирменное, замурчательное.
1: Оксана, вы готовы?
2: Да, я всегда готова.
1: Вам удачи, 3, 2, 1, поехали.

0: Дэш.
1: Такое исполнение песни «Незабудка» не слышал еще мир.
2: Оксан.
3: Так, там был «Любимый цветок».
2: Так.
1: «Воронеж поцелуй».
3: Как такой? В конце были девчонки.
1: Да.
3: А поцелуй? Воздушный.
1: Итого, «Любимый», «Воздушный», «Девчонки». Давайте проверим.
3: Да.

0: девчонки.
1: А как умеют любить девчонки, когда они в фирменных платоносочках Юмор ФМ?
2: Спасибо.
1: Поздравляем, Оксана, они ваши.
2: Спасибо,
0: Оксана,
2: спасибо.
0: Да, браво, наши поздравления. Вам спасибо большое за игру. Ну и желаем, чтобы ваше настроение было на 5 с плюсом.
2: Спасибо, да. Всем доброе утро.
1: Замурчать.
0: Поздравляем еще раз.
1: Мяу.
3: Песня про Воронеж на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. По-прежнему 15 июня на календаре. Понедельник, праздник мужских недостатков. Вот такой вот, собственно, праздник отмечается сегодня. Мы же спрашиваем, а вот вторая половинка ваша, чем выгодно отличается от других?
2: Денис, кстати, в Макс написал, что моя жена не выносит мне мозг. Это, кстати, редкость. Но правда шутит, что мне его и не заносили. Но я-то знаю, что она просто самая лучшая.
1: Слушайте, а вообще вот чувство юмора в семье, это, ну, действительно очень важная штука.
2: Это всегда спасает. Единственное, что юмор всегда должен быть уместен. А, ну, вот как бы, ну, это же как в любой жизни, да? Личный, рабочий. Все, что вовремя, то вовремя.
1: Пока как будто ты про чаты. Личный чат рабочий. Но нет, конечно.
2: Я про себя сейчас подумала, просто, Коля, замолчи. Вовремя же надо иногда замолчать.
1: 915-0303-567, друзья. Двери веселого чата по-прежнему для вас открыты. Продолжаем принимать ваши варианты. Как, собственно, выгодно отличается от других ваша половина. Пишите, ждем. А это шутки-шоу. Здесь в студии Юмор-ФМ Ольга Мажара.
2: Которая умеет вовремя замолчать.
1: Который умеет вовремя замолчать.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: Бурной и Мажара.
1: Но если с праздником мужских недостатков все понятно, он отмечается сегодня, с помощью каких событий еще превратить в праздник свой понедельник наступивший? Международный день прогулки отмечается сегодня, пожалуйста.
2: Вот это ли не повод взять и, наконец, отказаться от автомобиля? Хотя бы на один день. И просто гулять. Или гулять по офису.
1: Да, вы можете отказаться от автомобиля, но не от самой идеи выиграть у нас автомобиль. Помните?
2: Это да, однозначно.
1: Всемирный день ветра также отмечается сегодня.
2: Ветер. Ветер на самом деле полезная штука. Главное, чтобы он дул не в голове и в нужном направлении.
1: Ну и день придумывания новых созвездий. Вот такой праздник тоже имеет место быть в этот понедельник.
2: Кстати, я не знаю ни одного созвездия.
1: Большая медведица, мало медведица.
2: Нет, подожди. Которая называлась бы Мажара. Было бы классно, да, созвездие Мажара. Большая Мажарица.
1: Все, закрывайте студию. На этом все, лучше уже не будет сегодня, 100%. Такой набор праздников, выбирайте, что больше нравится. Но что касается юмора, те самые золотые номера той самой горячо любимой игры прямо сейчас.
2: Он вернулся, тот самый КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. И если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
4: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: Набабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».

0: Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена 68.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В соответствии с рецептами народной медицины, кактус можно применять по-разному. Например, можно прикладывать к местам, которые еще не болят.

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Тут, значит, провели исследование, которое показало, что спать с собакой полезнее, чем с кошкой.
1: А, я думала, с мужчиной.
0: В общем-то, есть пояснение. Собачники, которые спят со своими питомцами, они вообще лучше высыпаются, чувствуют себя достаточно бодро после пробуждения. А все дело в чувстве безопасности рядом с собакой и вот в таком более активном жизни благодаря регулярным прогулкам со своим питомцем. У кошатников, как мы понимаем, такой связи не обнаружили.
1: Слушай, ну коты разные бывают. Вот просто все люди, которые видели моего кота, они говорят, что это просто пес. Ну,
0: это полупес, точно. Вот.
1: Но реально, он может просто, ну, в клочья разорвать.
0: Чихуашку, например, вообще запросто.
1: Даже овчарку. Ну, когда овчарка пришла ко мне, у него было большое желание выгнать его из моей квартиры.
0: Да, кот пожара — это отдельный вид просто искусства.
1: На самом деле, неважно, как говорится, с кем вы спите, главное, чтобы высыпались.
0: Абсолютно.
1: Все высыпались. Кстати говоря, про высыпание.
0: Так.
1: Не знаю, были ли после данного рекорда они у немецкого товарища, слиплось ли там что-нибудь.
0: Так, давай. Ты уверена, что дальше надо новости?
1: Надо. Немец попал в книгу рекордов Гиннесса, потому как он съел за одну минуту 1273 грамма меда. То есть за 60 секунд он просто бахнул сразу 4000 килокалорий.
0: То есть
1: и
0: это почти
1: больше...
0: полтора килограмма меда?
1: Я не знаю, сколько это меда, ну почти, кстати. Короче говоря, это больше килограмма сахара вот в нем содержится. А это примерно в 20 раз больше дневной нормы. Причем, как это происходило? Он просто сел и начал ложкой хлебать. Угу. Причем почему-то только одной рукой. Видимо, такие были правила в этой книге рекордов Гиннесса. Но, честно говоря, Винни-Пух уже не тот.
0: Да, ну что, сладенький наш, поздравляем тебя с этим рекордом. Сомнительным, но все-таки поздравляем. Это Шутки Шоу. Такие новости к этой самой минуте. Давайте продолжим. Самое время напомнить тему сегодняшнего эфира. Мы спрашиваем, чем ваша половинка выгодно отличается от других. 915-0303-567. По этому номеру можно и нужно оставлять свои варианты в нашем веселом чате.
1: Обязательно, кстати говоря, появится самый лучший Дэн. Естественно, с самыми лучшими анекдотами у Дениса Клявера, иначе не бывает.
0: Ну а прямо сейчас эксперт по взаимоотношениям. Сатья с юмором в эфире Юмор-ФМ с ответами на ваши животрепещущие вопросы.
2: ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
2: Сатья отвечает.
4: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать был на какие-то другие деньги, которые, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск, решение вопроса. Потому что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что, ну, он

0: Маль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, сели напрёт меня. Лечит совы врач, стала мой коня.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Бесплатная доставка весь июнь из гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-3048-605, 6+.
7: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: Пани, о пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Запомните, непрочитанные книги мстят. Особенно хорошо мстят «Уголовный кодекс» и «Инструкция к бензопиле».

0: Чем ваша вторая половинка выгодно отличается от других? Возвращаемся к теме сегодняшнего эфира и к вашим ответам из нашего веселого чата. Илья пишет, что его девушка никогда не говорит «я же говорила». Она просто помогает разгрести все последствия. То есть никаких упреков, и главное отличие — это в отсутствии токсичного превосходства. Вот так он решил все это обозначить.
1: Ну, на типа, самом деле...
0: Да, Илья, не надо стирать джинсы на 90 градусов, они сядут.
1: Конечно.
0: Да ладно, что там?
1: А ты знаешь, умная женщина всегда сделает так, что он сам скажет «ты же говорила». Это просто вот верх, верх мастерства. Девчонки, есть куда нам расти с вами.
0: Тут поспорить сложно, действительно.
1: Елена вот написала, что мой помнит, что я, например, не ем лук, но почему-то забывает, какой сегодня день. Ну и, видимо, даты тоже забывает. И знаете, это идеальный баланс. Он не забивает голову бытовыми мелочами, но в критических каких-то моментах подставит свое плечо. Вот другие мужчины или слишком дотошные, или вообще ничего не замечают. А мой прям сбалансированный, как батончик.
0: Мы часто говорим вообще с Олей в эфире о том, что баланс, баланс прежде всего и во всем.
1: Конечно.
0: Важная штука. Ну, еще вот такой довольно вкусный комментарий. Дима пишет, моя жена мягкая, как хлебушек. Но это только если ее обнять.
1: А в смысле, характер так себе, да?
0: Ну, видимо, черствый. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс. СМС-сообщение также принимаем. Пишите, чем от других выгодно отличается ваша половина.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: В самом разгаре наша суперигра «Автомобили за улыбку». Не забывайте об этом. У каждого из вас в этом году есть отличная возможность заполучить наш главный приз. Это автомобиль, разумеется, ваш четырехколесный друг. Если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, это легко исправить.
2: Нужно просто улыбнуться на сайте веселаярадио.ру и все. И как любит говорить Антон, вуаля, вы уже в супер игре «Автомобиль за улыбку».
1: В числе претендентов, да. Всего-то нужно внимательно слушать Юмор-ФМ, ловить шутки Николая Фоменко, дождаться момента, когда мы позвоним именно вам, попросим шутку повторить, справитесь, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал. Ну а в ближайшие минуты, друзья.
2: Мы просим позвонить нам 229-2909, код Москвы 495, потому что через несколько минут...
1: Будем разыгрывать классные летние подарки в новой игре. Добавку будете.
2: Ну а прямо сейчас Денис Клявер, он же самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Друзья, что может быть лучше внезапной встречи с прекрасной, таинственной незнакомкой? Вот вам примерчик. Сидит мужик дома, одинокий, смотрит футбол, вдруг звонок в дверь. Он открывает, на пороге шикарная девушка, и она обращается к нему. Говорит: «Здрасте, я ваша новая соседка и хочу сегодня, знаете что, оторваться, выпить и позаниматься сексом. Вы сегодня свободны?» «Да», говорит мужик. «Ну тогда за кошечки мои посмотрите, ладно?» Красота, она в глазах смотрящего. На лавочке в парке сидят два пожилых приятеля и разговаривают. «Как дела?» «Ой, плохо, тяжело, Изя. Моей Саре секс нужен каждый день. А я уже не молод, так я больше не могу». «Абраша, ну извини, я тебя много лет назад предупреждал. Не женись на некрасивой женщине. Тебе никто помогать не будет». А вот вам история о пользе страстных поцелуев. Итак, представьте, жена с мужем после 15 лет совместной жизни пришли к психотерапевту. Жена о проблемах в семье говорит. Врач не выдержал, подошел к ней, крепко прижал и закрыл ей рот поцелуем. Обращается к мужу. «Вот, понимаете, что ей надо хотя бы 3 раза в неделю». Муж задумался и отвечает: «Ну, в понедельник и среду я ее могу к вам привозить. А по пятницам, извините, у меня рыбалка».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
7: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке 2 дверей – дверная ручка и 3-я дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Акция действует до конца июня.
9: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно ИП 315-352-50-00-27-470.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: «Мясной гурман».
14: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
15: и Пошаровки А, НН-352-534-363-967.
16: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
17: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
18: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
19: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хотите похудеть? Есть верный способ. Рассказываю. Вы едите все, что хотите, в любом количестве, в любое время дня и ночи, но при одном условии. На 50 рублей в день.

0: Макфу будете? Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы со спирулиной. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
1: Доброе утро всем! Знаете ли вы, что такое ЗОЖ и ПП?
2: Ну что такое ПП? Это подольше поспать? ЗОЖ что такое? Это заначку отдам жене?
1: Ну почти, знаешь, вот Антон, отдавать заначки — это тоже вот, ну, своего рода поддерживать здоровый образ жизни.
2: Надо как-нибудь попробовать. Нет. Ну а пока Юмор-ФМ и Макфа представляют новую игру «Добавку будете». Будем оригинально расшифровывать разные аббревиатуры, которые непосредственно связаны с правильным питанием.
1: Да, будем делать это, конечно, не с Антоном, а с Василием из города Череповец. И именно он позвонил раньше всех. Добрый, бодрый Василий.
2: Василий, приветствуем.
3: Доброе, бодрое, ребята. Да. Привет, привет.
2: Привет, привет.
1: Василий, как у вас дела там с правильным питанием? Вообще, с питанием? Правильное ли оно?
3: Ну, с питанием хорошо, с правильным не очень.
2: Ну, как мы с вами похожи, Василий?
1: Вы не братья? Случайно.
2: По питанию. Братья по питанию. Мы точно с ним.
1: Так, а умеете ли расшифровывать аббревиатуры?
3: Ну, честно говоря, никогда таким не занимался.
2: Ну, вот сейчас
3: надо
2: и попробовать. Да, будем пробовать. Давайте к правилам игры, к правилам того, что будет происходить. Мы вам дадим аббревиатуры из мира правильного питания. Ваша задача, Василий, придумать им какую-то свою оригинальную, ну и по возможности смешную расшифровку. Если справляетесь буквально за 30 секунд, то получаете приз от спонсора Макфа. Точнее, целый набор призов для отличного летнего настроения.
1: Ну, вот так вот. Готовы ли вы, Василий?
3: Готов, готов.
1: И мы готовы, готовы!
2: Вам удачи, Василий.
0: Добавку будете.
1: Итак, БЖУ.
3: Большая жирная улитка.
2: Допустим.
1: ИМТ.
3: Иду мимо тренажер.
1: И ЗОЖ.
3: ЗОЖ. Здесь отдыхал жира.
1: Вы,
2: это
1: мне кажется, и справились и со скоростью, и, значит, юмор, вот это вот жирафа, конечно, а жирная улитка, да?
2: Слушай, мой любимый вариант просто, да, топ, иду мимо тренажерки. Я каждый день этим занимаюсь. Василий, мы вас поздравляем!
1: Да, ну а на самом деле эти аббревиатуры расшифровываются примерно так. БЖУ – это белки, жиры, углеводы, ИМТ – индекс массы тела, ну и ЗОЖ – здоровый образ жизни. Придерживайтесь его, Василий. Вот, знаете, правильные расшифровки и следите за своим питанием.
2: Итак, Василий, еще раз наши поздравления. Вы получаете сразу несколько призов.
1: Да.
2: Беспроводную колонку.
1: Раз.
2: Пляжную сумку.
1: Два.
2: И другие подарки от Макфа для активной жизни.
1: Это три. Ура! Поздравляем вас!
3: Спасибо, спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Ну, и, кстати, завтра мы продолжим играть и дарить подарки, так что звоните, участвуйте. Всем классного дня!
0: Реклама спонсора. Игорь, Оля, Саша, Таня.
4: За здоровое питание.
0: Макфа Wellness макароны.
4: У нас любят миллионы.
0: Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для правильного питания и активной жизни. Добавку будете на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат, дом 1, ограничен 2770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
3: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Добро пожаловать всем, кто с нами в новый час и в старое обсуждение. Спрашиваем, чем ваша половинка выгодно отличается от других?
2: Антон вот написал: понятия не имею, я на других даже не смотрю. И в скобочках: Маша, убери скалку.
1: Правильный ответ, да.
2: Что да?
1: Все правильно.
2: Ну, не надо на других смотреть.
1: Мы даже не смотрим на других.
2: Ну, а даже если смотрите, то вот, ну, прям как сквозь стекло, да?
1: Вообще не видим, не замечаем никого.
2: Антон, какого цвета у меня глаза?
1: Кстати, карие.
2: А, видит? Все-таки видит. Но это другой Антон, это не
1: просто
2: тот,
1: я смотрю
2: написал.
1: Исключительно в глаза.
2: Хорошо.
1: А не куда-то там еще. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Делиться можно и нужно в веселом чате. А здесь шутки-шоу. Кореглазая, моя соведущая, Ольга Мажара в студии МРФМ.
2: И Антон Юрьевич Бурный, он утверждает, что у него глаза зеленые. Или так серые. Нет. Ну, они какие-то странные.
1: Они зеленые.
2: Это серо-буро-мариновые.
1: Марина? Доброе утро.

0: Бурный и Мажара.
1: Коротко о тех, кто отвечает за юмор в рамках этой 60-минутки. Николай Фоменко появится под занавес этого часа. 5 шуток подряд про...
2: Да.
1: Узнаем про что, кстати.
2: Для поднятия настроения. Еще раньше, кстати, появится человек, который поднимет запросто настроение, но не всякую тяжесть. Он бережет себя. Гар Дмитриев, он же угарный папа.
1: Самое тяжелое, что держал Гар Дмитриев, это микрофон, это 100% информация. Ну а прямо сейчас шутки-песни, как всегда, слушаемся в эфире Юмор ФМ, пересматриваемся в нашем официальном канале Юмор ФМ на Рутюб.
2: Все как мы любим. Коротко, смешно и по нотам. Стас Ярушин и Люся Чеботина.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Я хочу вам всем сказать, что сама могу забрать, увозить и целовать мне уже за 35.
3: Мы в КВН пели «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, ты за это заплатил».
1: Выходит в стрингах на балкон, все офигели в Ватикане.
0: На Юмор ФМ.
2: Ориентация север, я с лукошком, мы в двери по морожку, и я гей.
3: На спящий город опускается туман. В элитной сауне гуляют 6 цыган. Им ласки хочется с утра, но стриптизерша лишь одна. Ее спросили, согласится ли она.
1: Да! А пожелай ты ей ни пуха, ни пера.

0: задолбал.
1: Ой, да, бывает.
2: Его суровый новый твит в момент планету облетит. Он кузьки мать покажет тут. Скажите, как его зовут? Ме! Па-тара-та-та-та-та! Две! Та-ра-та-та-ра-та-та! Де! Та-тара-та-та-та-та! Ву! Та-тара-та-ра-та-та! Ме! Две! Де! Ву!
0: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
14: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Из зоопарка сбежал сторож. Хотя, возможно, львы что-то недоговаривают.

0: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Здесь, значит, в сети довольно широко разлетелось видео от россиянки, которая посетила китайский спортзал.
1: И?
0: Не знаю, есть у тебя какое-то представление, как там выглядит китайский спортзал?
1: Ну, обычный спортзал.
0: Ну, обычно так же, да, все в спортивной форме, занимаются, там тягают гантели
1: все
0: и прочее.
1: Все качалки мира похожи друг на друга.
0: Да, есть нюансы, это какая-то вот прям выделяется и отличается от остальных. Туда приходят тренироваться люди в джинсах, в рубашках, не спешат на тренажерах, могут вообще даже некоторые строить себе сонный перерыв.
1: Угу. На беговой дорожке?
0: Да, один товарищ вообще рядышком где-то. Один товарищ отметился, решил между подходами силовыми выкурить сигарету.
1: А Минздрав-то предупреждает или в Китае не предупреждают?
0: Он выбрал быть счастливым в этот момент. В общем, видео, да, довольно сильно завирусилось. Вот с таким подходом к тренировкам, конечно, это наш с тобой спортзал, Оля.
1: Нет, я же не курю. И джинсы не ношу.
0: Но поспать рядом с беговой дорожкой, я думаю, ты можешь.
1: Нет, я сплю исключительно дома для хорошего настроения. Кстати, вот про хорошее настроение. Тут южнокорейские исследователи придумали реально экспериментальные контактные линзы, которые улучшают настроение. Надеваешь и хоба, и ты такая...
0: Что-то из серии «Вижу мир в розовых очках»?
1: Нет, абсолютно нет. Значит, ученые разместили на линзах крошечные электроды, которые могут управлять слабые электрические сигналы через сетчатку в область мозга, который как раз-таки связан с регуляцией настроения. Сигналы такие пиу-пиу-пиу-пиу поступают, вот передают нужную информацию, и ты становишься чуть веселее.
0: Ты же знаешь, как-то страшно что-то пихать себе в глаза, то, что может посылать электрические сигналы.
1: Но пока исследования проводили только на мышах, они счастливы.
0: Как они поняли, что мыши счастливы?
1: Ну вот они как-то поняли, Антон. Они
0: начали танцевать самбо.
1: Да-да-да. Они ввели гормон стресса сначала, а потом, значит, вот эти линзы, потом хоп, и все, самочувствие улучшилось. Но, правда, нужно учесть тот момент, что психика людей устроена сложнее. И сравнивать, конечно, два состояния весьма условно, но, тем не менее, смотри, мыши уже пошли вперед.
0: Такие новости к этой самой минуте. Далее человек, который, мне кажется, всегда под электродами. Гар Дмитриев появится прямо сейчас. Детские перлы в рубрике «Угарный папа» в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
2: «Угарный папа».
3: Внучка Марина 4 года в гостях. Бабушка предлагает: «Мариночка, давай я тебя покормлю». Мариночка кушает. Бабушка спрашивает: «Добавку будешь?» «Нет, бабушка, я уже накормилась». Даша 5 лет увидела, как бабушка доит козу. Бабушка протягивает стакан с козьим молоком. Даша посмотрела и говорит: «Я козьи писелки пить не буду». Из школьных сочинений Семена.

680. Ярославль, дослушав, перебивает. Ого! И ты до сих пор живешь? Папа делает зарядку с утра, около него вся семья собралась и смотрит. Папа спрашивает: ну что смотрите, как в цирке? 6-летняя Даша отвечает: пап, так ты и есть клоун в трусах. На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. +7 915 0303567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
9: Маленькая карамель, большая.

0: большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели. Люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
3: 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Вы продолжаете нахваливать сегодня свою вторую половину. Мы продолжаем все это дело озвучивать. Итак, веселый чат Марина написала. Мой парень-то единственный, кто не пытается меня спасать. Я сама решаю свои проблемы, а он просто страхует. То есть, когда я говорю, у меня завал с курсовой, например, он не бежит писать ее за меня, а приносит кофе. И говорит, ты справишься, я рядом.
1: А я просто, знаешь, как не бежит меня спасать. У меня есть спасательный круг. Это и так, на нас просто посмотрела с тобой, Антон.
0: Ну, это-то всегда с нами, конечно, да, всегда при нас.
1: Вот Виктор написал, что моя любимая не требует ежеминутных подтверждений любви. Многие вот там, скажи, что любишь, почему цветы не подарил. А моя понимает, что я любовь проявляю действиями. Там, машину починил, шаурму купил, полку прибил, деньги принес. Любовь, вот действительно, она вот именно, ну вот в моем понимании, конечно, в этом. Но кому-то важно, чтобы говорили каждую минуту «я тебя люблю». Но здесь, конечно, важный момент. Каждую минуту реально может говорить только попугай.
0: Ну, да, исследования показывают, на самом деле, что мужчины любят именно вот таким образом, поступками. А женщина любит ушами, как мы помним.
1: Угу. Ты тоже шаурму даришь?
0: Было дело.
1: Видите, они все такие.
0: Манипулируем едой. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Друзья, пишите, чем ваша половина любимая отличается выгодно от других. Ждем.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Напоминаем вам, что в самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку», и у каждого из вас, друзья, есть шикарнейшая возможность, да, вот уже прямо сегодня, забрать у нас путевку в суперфинал суперигры и 3000 рублей. Всего-то нужно повторить шутку.
2: Это при условии, что вы уже в нашем улыбайзере крутитесь, вертитесь. Да, вот сейчас можно зайти на сайт веселаярадио.ру и посмотреть, какие все красивые. А вот если вас там нет, ну, нужно исправляться, потому что, ну, вы упускаете, ну, пока упускаете возможность стать и богаче, и автомобиля
1: владельцем.
2: Да, спасибо большое, сейчас новое слово придумали.
1: Сайт веселаярадио.ру – это официальный сайт вашей любимой радиостанции Юмор-ФМ. Там можно и нужно поделиться своей улыбкой. Там же можно и нужно найти все подробности нашей суперигры.
2: Да, ловите шутку Николая Фоменко, ту самую. Сейчас будет ровно 5, но они не те самые, но для того самого. Ну, то есть для настроения.
1: Не в зачет, да, действительно, а для понятия настроения. Встречаем нашего мэтра прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Фоменко. 5 шуток про
3: тещу.
4: Когда зять вдруг купил баян, теща сразу как-то насторожилась. За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит гордящаяся им жена и удивленная теща. Если вы с семьей выехали на природу, помните, что в незнакомый водоем надо заходить постепенно. Сначала теща, потом жена, а потом уже вы. Конфликт в семье питонов. Не имея под рукой ремня, питон-отец выпорол сына тещи.
5: Любовь к теще измеряется километрами.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС-код.
9: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я впервые сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки.

0: Бурной и Мажара.
1: Итак, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 15 июня на календаре, праздник мужских недостатков. Вот что сегодня отмечается. А мы спрашиваем, собственно, вот что на протяжении 3 часов. А чем ваша половина выгодно отличается от других? Спасибо всем, кто отметился в нашем веселом чате. Спасибо за ваши комментарии.
2: Ну вот, кстати, на пасашок не могу не прочитать комментарий от Сергея. Написал он: «Моя умеет молчать». Это важно.
1: Ценное качество не только для женской половины, а вообще для человечества. Вот в какой-то момент нужно уметь замолчать.
2: Антон, твоя, которая на работе, не умеет.
1: Но иногда что-то там, знаешь, где-то здравый смысл проклевывается.
2: Это редко. Но это редко. Там, знаешь, когда Венера встречается с Юпитером, рак уходит в
1: отпуск, допустим.
2: Например.
1: Еще раз благодарим всех, кто принимал активное участие в создании сегодняшнего эфира, друзья. Не забывайте о том, что совсем скоро здесь прозвучат и ваши приветы. Прозвучать может также и шутка Николая Фоменко, та самая, которая сделает вас богаче на 3000 рублей и поможет заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да-да-да, я только поправлю, ну, просто поправлю, что не может она точно прозвучит, Антон, в любую секунду, в любой момент.
1: Ну все, на этом будем прощаться.
2: Да, до завтра.
1: Да, в 7 часов утра завтра в студии Юмор ФМ появится она, Ольга Мажара.
2: И он, Антон Бурный. А на сегодня мы говорим пока-пока, всем легкого понедельника. Пусть все будет вот так.
1: Чао, пока, до завтра.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров. И на сайте jgu.ru.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
3: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границу 2-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Всем привет, в столице 10.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Три самых ожидаемых события этого года. Июнь, июль и август.

Понедельник набирает обороты. Надеюсь, вы не проморгали эти выходные. Действительно успели и отдохнуть, и зарядиться. Может быть, даже еще каким-то полезным делом занимались. И все прошло действительно так, как вы этого хотели. Начинаем новую рабочую неделю под лучшие шутки и песни. А также продолжаем играть в автомобиль за улыбку. Уже в этом часе ловите шутку Николая Фоменко и ждите моего звонка. Напомню, на кону у нас 3000 рублей и путевка в суперфинал, где уже в конце этого года кто-то из вас получит нового 4-колесного друга. Денис Савельев с этой минуты у микрофона. Всем желаю удачи. И напоминаю, что веселый чат начинает принимать ваши приветы, шутки и поздравления. Так что присылайте свои сообщения и не забывайте подписываться. В финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Улыбнемся протоколом нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». И дождемся мега-брутальных цитат Джейсона Стэтхэма. Все это скоро, но сначала большой стендап. И, кстати, вы слушаете Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
1: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. А она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая: ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю: а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит: я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а... вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня. Она говорит: ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу. Каждый день я живу с психологом, у меня жена психолог. Я ем с психологом, сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. Ну, то есть, когда тебе обычная девушка говорит: ты дебил, ты думаешь: ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг – зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. Еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа: ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось. Деньги? Не, там все тоньше, там все вообще неявно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Но если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. И инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит: представляешь, мне написала Катя, пишет такая: «Привет! Как дела?» Я думаю: блин, ну явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней, что-то типа: привет, там я Дима, как дела? Она говорит: а я тебя вообще по-другому представляла. Я даже знаю как.
2: Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения.
1: Спасибо большое, у меня на этом все.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: женщина – это целый мир.
1: Но нам, мужикам, и целого мира мало.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Самое время поиграть в автомобиль за улыбку. И, надеюсь, не просто поиграть, но и действительно отдать кому-то 3000 рублей и заветную путевку в финал нашей игры. Напомню, уже там кто-то из вас обязательно получит нового четырехколесного друга. Поэтому, если хотите, чтобы этим самым счастливчиком были вы, заходите на сайт веселорадио.ру, ну и загружайте свою фирменную улыбку в наш улыбайзер. Его я уже предварительно раскрутил, и он прямо сейчас готов подобрать нам нового игрока. Давайте не будем ему препятствовать, ну и скажем заветные слова. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
2: Автомобиль за улыбку!
3: И все-таки порой мужчины улыбаются очень ярко. Александр, город Мурманск, далеко будем звонить, но, надеюсь, ничто нам в этом не помешает. Итак, набрали мы номер Александра. Еще раз повторю, звоним в Мурманск. Фотографию можно увидеть на сайте Юмор.ФМ. И вот так сразу гудки говорят, что соединение с Александром у нас не произошло. Но ничего страшного. Воспользуемся второй попыткой и попробуем набрать его номер вновь. Надеюсь, в этот раз все получится. Александр, если что, надеюсь, ваш телефон у вас где-то уже под рукой. Итак, вновь набрана цифра Александра. Еще раз город Мурманск. Фотография на сайте Юмор.ФМ. Но Александр, видимо, сегодня не появится в эфире Юмор.ФМ. Вновь мы слышим гудки. Возможно, Александр занят. Возможно, работает. Может быть, просто не на связи. Ну, ладно, в целом не будем гадать. В любом случае, фотография Александра остается в улыбайзере. Вновь можем попробовать с ним сыграть, когда улыбайзер, соответственно, выберет снова его замечательная улыбка. Друзья, заходите на сайт веселорадио.ру. Загружайте точно так же, как Александр, свою фотографию. Напомню, участие в нашей игре абсолютно бесплатное. К тому же, правила максимально простые, ну и действительно, можно выиграть новый автомобиль, всего лишь улыбнувшись на камеру своего смартфона. Заходите, это бесплатно, приглашайте своих друзей, родственников, родных. Ну и, конечно же, внимательно слушайте Юмор.ФМ. Вместе вот такими совместными усилиями, может быть, кому-то из вас и повезет. Пусть так оно и будет. Ну а данный эпизод игры мы, пожалуй, завершаем и вновь раскручиваем улыбайзер. Продолжайте внимательно слушать Юмор.ФМ и ловить автомобильные шутки Фоменко. Не один раз еще сегодня обязательно сыграем. Будьте внимательны.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Ну вот кто-то для того, чтобы признаться в своих искренних чувствах, запускает в небо воздушные шары, ну а я предлагаю вам присоединиться к веселому чату. Именно там я на всю страну озвучу ваши приветы, поздравления, признания и шутки. Пишите их по номеру +7 915 0303 567 в Telegram Макс, либо же по СМС. Напомню, в финале час послушаем монолог Михаила Задорнова. Также впереди реалити криминалити, ну а прямо сейчас цитаты легендарного Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды я украл на рынке курагу, и продавец был обескуражен. Однажды я сунул пальцы в розетку, и электрический ток умер. Однажды жена попросила меня повесить белье, но я его помиловал. Однажды я дал штуку турку, и теперь это штукатурка. Однажды я задержал дыхание на время, и время проиграло. На самом деле, ковчег назвали Ноевым, потому что многие твари ныли, что в пару им досталась некрасивая тварь.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но...

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 000 рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру.
6: 16+.
7: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы со спирулиной. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
8: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Больной, вам прописаны свечи. Приготовьте, пожалуйста, канделябр.

0: веселый чат.
1: Да, и мы тоже с большим удовольствием посмотрим, как ваше лето проходит. Плюс 7-915-0303-567. Пишите, делитесь, рассказывайте. Ну и не забывайте направлять свои приветы, поздравления, признания и, конечно же, шутки. Написать нам можно в Макс, Телеграм, либо же отправив обычное СМС-сообщение. Семья Цезер поздравляет молодого человека своей дочери с днем рождения. Макс, ты супер, всего тебе самого наилучшего. А далее все приветы, поздравления с днем рождения направляются папе в Петербург. Павел передает большой привет любимой супруге Любе Верещагиной. И шутка Евгения есть у нас. В городах, где нет пробок, московские автомобилисты чувствуют себя как-то неуверенно. Вот, кстати, тоже это замечал. Да-да-да, есть такое. Передайте привет Маргарите. Я ее очень-очень-очень люблю. Подписался Александр из Кунгура. Привет мужу Валерию направляет Алла. Желает хорошего настроения и поймать самую большую рыбу. Привет моей любимой жене Елене. Люблю ее до безумия, признается Вячеслав. И, между прочим, делает это на всю страну. Вот, берите пример. Привет мужу Андрею. Едем вместе в отпуск. Люблю его. Здесь отметилась жена Яна. Назар просит передать привет ему и пожелать хорошей дороги. Конечно же, желаем. Причем не только я, но и уверен, вся страна к этим пожеланиям присоединяется. Друзья, в финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Еще впереди реалити-криминалити и протоколы нелепых преступлений.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: Перчатка гражданина Выскова была засунута ему в рот, чтобы он не простудился на морозе, когда возмущался из окна своей машины. Перечисление животных в его адрес было не оскорблением, а попыткой выяснить знак зодиака, чтобы понять причину его повышенной эмоциональности в этот день, согласно гороскопу. Объяснить свое поведение в период с 1 по 4 мая я не могу, потому что очнулся только 10 мая. С заявлением соседей о жестоком обращении с животными не согласен. Сосиски, приобретенные по акции с 70% скидкой, я ел вместе со своей собакой, и мне ничего не было. По словам Деричи ГС, самогоноварением и продажей подобной продукции он не занимается. Изготовленный в кустарных условиях алкоголь считает попыткой импортозамещения иностранных напитков. Низкое качество объясняет несовершенством технологии и недостатком необходимых компонентов. Нелегально вырученные денежные средства называют инвестициями в развитие производства. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Кому-то глаза достались от мамы, нос от папы, брови от бабушки, а кому-то кора головного мозга от дуба.

0: Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти. Мы путешествовали по Сибири. Город Омск, все знаете. Неподалеку от Омска, ну что значит неподалеку, 100 с лишним километров, есть поселок, то ли Большереченское село, то ли Большеречье. В этом поселке зоопарк. Это единственный случай в мире. Деревенский зоопарк. Ну, представляете, Сибирь, а там бегемоты, жирафы. Ну, потрясающе. И вот там жил бегемот один. Его звали Бегемоша, кормили капустой. Бегемоту так капуста нравилась. Он в Африке такой не ел капусты никогда. Его с рук кормили капустой. Случился кризис, и капусты не стало. Бегемот заскучал по родине. Неподалеку речка. Он почему-то подумал, что в Африку речка ведет. Сбежал и поплыл на родину, как он думал. Плыл. На следующий день чувствует, потянуло капустой откуда. Без комплексов. Вышел на берег. Поле капусты. Бегемоша пошел в поле и стал чавкать с удовольствием капусту. Вот. Это было поле местного прокурора. Прокурор утром вышел, пошел в места не столь отдаленные.
1: А, хорошо.
0: И слышит, там чавкает кто-то. Причем смачно, повернулся, бегемот жрет капусту. И вроде не пил вчера, но причем без санкции жрет просто, негодяй. Прокурор так перепугался, говорят, так заорал, а бегемот думал, он его зовет. Сейчас с рук кормить будет. Побежал на прокурора. Прокурор запрыгнул в раз на туалет. Бегемот подбежал и открыл пасть. Вот так вот, мол, корми меня. 2 часа сидит прокурор на крыше, и бегемот стоит с пастью, ждет капусты. Представляете, что с ментами было, когда они приехали это убить? Письмо! Я пил на работе кофе. Ну и пей на здоровье. Началом драматургии это не будет нигде, кроме как в России. В кружку упала божья коровка. О, тоже. Это не завязка для Голландии, для Франции. Только для славян. Другой вынет божью коровку и все, да? Не. Я жалился над скотинкой. Это трогательно. Решил ее спасти. Чего спасать? Возьми. Решил помыть, высушить и отпустить. То есть конкретно делать нечего на работе, парня. Пошел в туалет с коровкой. Я угораю от этих... Стою в туалете, опустил коровку под кран. Я мою коровку. Вдруг из кабинки вышел шеф. Спрашивает, долго смотрел? Зависнув конкретно, потом говорит, ты что делаешь? Я ему честно ответил, мою божью коровку. Шеф долго молчал, потом пошел тихо бурча, надо срочно выдавать зарплату.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Пограничный 2770. Номер 926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
5: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Леди и джентльмены. Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: российской столице
1: 11.00. Фоменко на Юмор ФМ.
2: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц.

0: нам с вами расставаться еще рано. Понедельник в самом разгаре. Но и для того, чтобы этот день не был тяжелым, давайте продолжим наслаждаться лучшими шутками и песнями в эфире Humor FM. Приятными словами можно обменяться в веселом чате. Ваши приветы, шутки и поздравления жду по номеру +7 915 0303 567. Написать нам, кстати, можно в любые доступные мессенджеры. Главное, при этом не забывайте, как говорится, подписываться. В этом часе послушаем анекдоты Игоря Маменко. Они появятся ближе к финалу. Чуть раньше с нами лучшие миниатюры проекта «Лига городов». Не пропустите. А еще встречайте вашу любимую нерекламу. Вот такие планы. «Однажды в России» послушаем прямо сейчас. У микрофона Денис Савельев. И все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. Однажды на съемках сериала «Обожженные сердца».
2: Оксана, Оксана, мы с тобой не молоды. Мы с тобой по отдельности не молоды, и вместе мы тоже не молоды. Нам с тобой вместе 85 лет. И пусть твой вклад в это чуть больше. Оксана, у нас на двоих 6 детей. 6 твоих, 0 у меня. Мы с тобой не раз были в браке. Я 2, ты 11. Но и то не раз. Поэтому у меня к тебе один вопрос. Как ты думаешь, у нас что-нибудь получится, а?
3: Ой, не знаю, Карен, я столько раз обжигалась.
2: А я сколько раз обжигался?
3: Даже странно, что до сих пор мы не обожглись друг об друга. Первый раз я обожглась на школьной дискотеке.
2: Так рано?
3: Да. Он целовался с ней. Это меня так обжигало. Но я продолжала с ним танцевать.
2: Просто ты тогда еще не знала, что легче отпустить. И чем дольше держишь, тем сильнее обжигает.
3: Обещай, что никогда, никогда не уйдешь к моей матери.
2: А, ты настолько обожжена? Кто? Кто посмел так с тобой поступить? Как его зовут? Кто это?
3: Это любовь всей моей жизни, мой пятый муж. Теперь мой отчим.
2: А ты, ты обещай, что никогда я в нашем доме не встречу чужого мужчину в моих трусах.
3: Ты тоже так обжигался?
2: Конечно. Что значит тоже?
3: Как-то раз я пришла домой, а мой пятый муж лежит в постели с мужчиной в моих трусах.
2: Я начинаю подозревать, что ты больше обожжена, чем я.
3: Мое сердце настолько обожжено, как? Словно пепел, что у меня даже изо рта пахнет дымом.
2: Я думал, это от того, что ты много куришь.
3: Не-не, сердце, сердце.
2: Оксана, поехали ко мне. Поехали ко мне, я тебя прошу. Прямо сейчас.
3: Карен! А? Прежде чем решить, подумай 300 раз. Как-то раз я после ресторана поехала к моему мужчине домой. Как ты думаешь, чем все закончилось?
2: Ты обожглась?
3: Я обожглась.
2: Так и знал! Садись.
3: Мы приехали к нему домой, выключили свет.
2: Ну?
3: И прожили 3 года.
2: Подожди, так ты что, не сразу обожглась?
3: Нет, через 3 года.
2: Оксана, ты меня тоже пойми. Мне же не так просто тебя сразу к себе домой позвать, ведь я тоже...
3: Обжигался?
2: Откуда ты знаешь?
3: Мое обожженное сердце мне подсказало, вернее, то, что от него осталось.
4: Вам кальян не горчит?
3: Горчит. Что ты знаешь о горечи, мальчик? Горечь – это когда в дверь звонит отец твоих детей, и 6 детей счастливые бегут к двери, а 5 уходят обратно грустные. Вот это горечь. А кальянчик еще можно потянуть.
2: Да.
4: Ну так вам угли менять или нет?
5: Поменяет ли кальянщик угли Оксане и Карен? Вы узнаете где-то через 56 серий.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Какая красивая пара, произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
2: Чатботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера!
1: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
2: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
1: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
3: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
2: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
1: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
2: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
4: Простите, вижу, у вас сломалась машина.
5: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
6: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя».
4: Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
5: Ну надо же, спасибо.
4: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
7: Да ломается, зараза. Динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
4: В этой ситуации поможет антифриз «Володя». Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчастной.

0: туристические направления стали временно недоступны, отдохнуть очень хочется.
1: Эх, ваша правда.
0: Клуб странных странствий Михаила Шухерова приглашает. Риск, адреналин и незабываемые фото всем и каждому. Вот уже 14 лет мы предлагаем бюджетно отдохнуть необычным способом в самых неожиданных местах.
2: Пеший тур, мусорные курганы, древние балашихи. Сплав на эмалированных тазах по болотам Смоленской области. Путешествие по северу Крыма верхом на коровах. Настоящее мужское приключение тропой вологодского самогона. И семейный тур «Колыма. Территория детства».
0: Вот далеко не полный список. А нет, простите, это полный список наших программ для вашего отдыха.
3: Меня зовут Михаил Шухеров, и я действительно знаю толк в странных и бестолковых путешествиях. Присоединяйтесь, друзья!
1: По северу Крыма на коровах? Теще должно понравиться.
0: Клуб странных странствий Михаила Шухерова. Всем понравится. И теще тоже. Выбрать и забронировать интересный тур вы можете на сайте www.spasite.au.

0: о сердце? Не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
3: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
4: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
3: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
4: Каких 5000?
3: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
12: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
13: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: песни. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве жена мечтала, чтобы ее забрал прекрасный принц. Теперь я мечтаю, чтобы ее забрал прекрасный принц.

0: Готов почитать ваши сообщения. Приветы, шутки, поздравления, признания присылайте по номеру +7 915 0303567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Пишите и не забывайте подписываться. Ольга из Рязани поздравляет брата Семена с днем рождения, желает ему железного здоровья и крутых достижений. Анна из Нижнего Новгорода поздравляет бабушку Зинаиду с юбилеем. Бабуля, с твоим днем. Желаю тебе бодрости духа, крепких сил и побольше поводов для улыбки. Мы тебя очень-очень сильно любим. Слава шутит. Самый страшный зверь – это жаба. Она уже задушила больше половины населения земного шара. Но здесь, по-моему, трудно не согласиться. Андрей из Новгорода, из Нижнего Новгорода, передает привет своему начальнику Виктору Михайловичу. Желает отличного настроения, ну и, конечно, легкого рабочего дня. Никита из Уфы свой привет направляет папе Семену и поздравляет его с днем рождения. Будь всегда таким же бодрым и мудрым, мы тебя очень ценим и любим. Далее шутка Сергея. Хочешь острых ощущений? Начни учить жену водить автомобиль. От Кати из Омска привет парню Александру. Желает она ему круто провести этот день, чтобы все дела закончились сегодня вовремя. Друзья, в финале часа послушаем любимый анекдот Игоря Маменко. Не только послушаем, но и посмеемся. А также впереди Лига городов. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Встречайте! Команда «Кыргызы. Москва».
1: На сцене «Кыргызы».
2: Ничего не заказывайте, выступаем же.
1: Мы пришли показать вам кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
3: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
4: И чё, как?
3: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю, на самом деле у вас там все круто, ну, красиво. Да, я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
1: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
3: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
5: Чё такое мачество?
3: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
5: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
6: Я Фаризатович.
2: А я Сара Конорович.
1: Чё? Ты угораешь?
2: Это дед по Терминатору угорал, а мать так страдала.
3: А тебя как зовут?
7: Камила.
3: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
7: О, да.
3: Сразу сербского нападающего родишь.
7: Щечка выпить.
3: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
7: Ой.
3: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
1: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу, приезжие».
5: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
1: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
3: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
8: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
2: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
1: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
2: В точку, в точку.
7: Мы вас возим, кормим, одеваем.
8: Мы что, типа мать России?
3: Да-да, как мачество. Вы Россия Кыргызовна.
2: Многополярный мир у них. Россия, Америка. Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
7: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
1: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
7: Спасибо.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
0: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей, дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская, 4, Герцена, 121, Карла Маркса, 7. Звоните 530-730. Подробности продавцов-консультантов. Акция действует до конца июня.
10: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна, ИП 315-352-52-00-27-470.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
0: «Мясной гурман».
14: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
15: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В музей проходит экскурсия. Экскурсовод подходит к черепу, говорит: а прошу вас обратить внимание, это череп пятикантропа. На этом черепе вы видите 8 извилин, что говорит о не очень высоком уровне развития пятикантропа в эти времена. Это перед вами череп неандертальца. Здесь вы видите всего 3 извилины, что тоже говорит не о самом высоком уровне. Подходит дальше, этот череп один лежит, а на черепе одна извилина. Говорит: а это что такое? Это череп прапорщика. А что, только одна извилина? Говорит: нет, фуражка надавила. Дорогой, а золото ржавеет? А в чем проблема? Да я вот тут сережки разглядываю, которые ты подарил мне на день рождения. Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют. Огромные кладбища. Кресты, кресты, могилы. Последний стоит маленький такой домик, и написано, там сторож живет, написано, живой уголок.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют.

0: белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
5: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.

0: полдень в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Я перестал смотреть телевизор 5 лет назад, когда пульт упал за диван. Оттуда еще никто не возвращался.

0: «Иди танцуй» – отличное предложение для тех, кто никак не может расстаться с выходными. Мари Краймбрери только что с нами. Я же предлагаю выходные все-таки уже отпустить. А вот то, что от них осталось, взять и приумножить при помощи лучших шуток и песен на Юмор-ФМ. А вот остались от них, уверен, только самые положительные эмоции. Денис Савельев по-прежнему вместе с вами. Впереди у нас веселый чат. Там, как всегда, ваши приветы, шутки, поздравления. С большим удовольствием их принимаю, так что направляйте и не забывайте подписываться. В финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Самый лучший дэн, то есть Денис Клявер, здесь тоже появится и на всю страну озвучит свои самые смешные анекдоты. Сася с юмором ответит на все острые семейные вопросы. Ну а прямо сейчас любимая игра всей страны. Тот самый КВН. Все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбка.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Парма. Город Пермь.
3: Александр Твардовский, поэма «Василий Тёр».
4: Василий Терминатор.
3: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чуй! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор. «Терминатор!» — зашептались мужики.
5: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
3: «Нержавейка?» — «Нержавейка!» — отвечает наш герой.
5: А потом легко, небрежно и негромко так сказал.
3: «Мне нужна твоя одежда». Эх, парень дал, а кто б не дал?
5: Вдруг из темноты квартала ропот жидкого металла.
3: Пули градом, все, конец. Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
5: И с подбитым глазом
3: махом сгреб врага в кулак. Тот сквозь пальцы.
5: Вот зараза.
3: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата,
5: дайте вас перевяжу.
3: Улыбнулся он, не надо. Я до свадьбы заживу. И поднялся терминатор. И бабах. Бубут. Пиу-пиу-пиу-пиу. Все, капут. А город подумал, ученья идут.
5: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
3: Может, на курорт отправить?
5: Или орден приварить?
3: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back. Спи спокойно, Сара Коннор.
5: Сохрани твой мирный сон.
3: Терминатор, скромный робот.
2: С человеческим лицом.
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас! Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И че все так рвутся высшее образование получить? Вот у нас в IT-компании из 25 человек только у двух высшее образование. У уборщицы и курьера.

0: друзья. Ну а к нам с вами совсем скоро вернется веселый чат. Там ваши приветы, шутки и поздравления обязательно прозвучат на всю страну. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Финальный час. Напомню, послушаем монолог маэстро Жванецкого. Еще впереди у нас по плану анекдота Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну а прямо сейчас здесь появится он, Сатья с юмором. Встречайте, друзья.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
2: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. В выборе стен, мебели, сантехнике. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
1: Сатья отвечает.
3: Подвал. Цепи, кляп, наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина. Это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках, и у меня еще оставались кирпичики. Я изнутри обклеил шкаф на кухне, вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо, но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт, она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет. Она говорит: я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш или бамбук, или камыш, ну что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: представляет Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка-людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будит жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
4: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с куркумой. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
5: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
10: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
11: От создателей «Не одна дома».
12: Сюрприз. Робо-няня.
11: Я робот Володя.
13: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
14: Ну что, зажжем?
11: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Очень худой мальчик наступил на таракана и доехал до кухни.

0: Да, это Юмор ФМ, это веселые чаты, это ваши приветы, поздравления и признания прямо сейчас будут звучать на всю страну. Пишите, делитесь, +7 915 0303567. Ваше послание, как всегда, принимается в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Куда бы вы ни написали, главное при этом не забывайте подписываться. Дмитрий из Костромы поздравляет друга Константина с днем рождения. Желает ему моря удачи и счастья. Далее Виктор из Самары поздравляет свою жену Елену с годовщиной. Они 10 лет вместе. Любимая, спасибо тебе за эти прекрасные годы. Ты мое все. Шутка Кристины вашему вниманию. Самое главное в споре с женой – переманить на свою сторону тещу. Жутко смешная, но мне, если честно, немножко ставит под сомнение, что Кристина, девушка, написала эту шутку. Как-то неожиданно, что ли. Сергей из Уфы направляет привет своей девушке Ане. Я сейчас в дороге, но все мысли только о тебе. Пусть твой день будет легким и наполнен только приятными событиями. Игорь из Ярославля направляет привет напарнику Стасу. Пусть сегодня все идет как по маслу. Вот такое у него пожелание. Далее шутка Олега. Сильная мышь не только съела сыр, но и согнула из мышеловки слово «еще». Ну, тут, как говорится, шутка смешная, ситуация страшная на самом деле. Друзья, в финале час послушаем монолог маэстро Жванецкого. Еще впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Одно из самых ценных женских качеств – это, конечно же, настойчивость. Представьте, кабинет врача. Доктор, я уже разделась. Девушка, я же вам уже сказал, я ветеринар. Доктор, вы меня не знаете. Я та еще кобыла. Эх, дороги, пыль да туман. И кого там только не встретишь. Едет как-то автоинструктор по городу. Движение достаточно плотное, ну такое прям плотненькое, пробочки. Тут какая-то вдруг сумасшедшая совершенно дама на автомобиль начинает творить беспредел. Вправо-влево без поворотников, резко тормозит, резко стартует, подрезает. Но он не выдержал, слушай, человек профессиональный. Догоняет ее, опускает стекло и орет: «Дура! Дура! Ну кто тебя так ездить-то учил, а?»
3: «Ой, Олег Геннадьевич, здравствуйте».
2: Мужчины, помните, чемодан, как и парашют, нужно укладывать самому. Представьте, такая супружеская пара, он начальник, она его любящая жена, заботливая, а он такой весь в делах, постоянно в командировке, ну такой ни слова милого не поцелует, не приголубит, такой весь деловой дома. Ну, она собирает ему чемодан в очередную командировку. Он подходит к чемодану и видит, что помимо всех принадлежностей там лежит мешок с гвоздями. Поворачиваясь к жене, говорит: «Это что такое?» Она говорит: «Как чего? Это вещи твои. Это вот трусики, носочки чистенькие, галстучек, вот рубашечка беленькая, вот бритва, так сказать, одеколон, пен для бритья». Он говорит: «Это я вижу. А гвозди?» «Так вот же, положила же».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
7: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
8: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Всегда берем с друзьями алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Крылов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конечных изделий. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Представьте, так, наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, хрепленых и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут, немедленно на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал, теперь хронически обгоняет и задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председатель, но выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
5: Категория 16+. Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.

0: российской столице 13.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Приехал на долгожданную рыбалку, погода не задалась и ни одной поклевки за день. Вдобавок лодка дала течь, вымок до нитки, утопил мобилу. Если бы рыбалка так не успокаивала, уже убил бы кого-нибудь.

0: мы с вами хотим не только дружить, но и подарить вам новый автомобиль в суперигре «Автомобиль за улыбку». Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию и внимательно слушайте Юмор ФМ. Именно эти простые действия и приведут вас к новому четырехколесному другу уже в конце этого года. Ну а еще больше шансов вам предоставит билет в суперфинал, получить который можно в этом часе, повторив автомобильную шутку Фоменко, которую он совсем скоро озвучит. Ну и 3000 рублей, по традиции, никто не отменял, тоже с большим удовольствием отдам их вам. Ну и с таким же удовольствием озвучу ваше сообщение в веселом чате. Приветы, шутки, поздравления, все это принимается. Друзья, в финале часа Сергей Бурнов оживит нам фрагмент из романа «Ильфа и Петрова». Давайте обязательно послушаем. Николай Фоменко обещал 5 раз пошутить про бабушек. Будет очень смешно, это я вам обещаю. Ну а Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа» поделится с нами самыми смешными детскими приколами. Начнем мы этот час с проекта «Шутки песни плюс». Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Ну и их звездный гость, конечно же, все уже на месте. Все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс Стас Ярушин.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. И плюс означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск.
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, давай с тебя начинаем.

0: Наташ, я хочу еще раз послушать, как ты не поешь.
1: Что-то из короткого жанра хочешь? Сейчас не спою.
0: Ты хочешь что-нибудь из короткого жанра?
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Хорошо.
1: Вот такие мы твары.
0: Надя?
2: Мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт. Захотели с чаем торт, захотели с чаем торт, захотели с чаем торт. А почем тут тортик с чаем, а почем тут тортик с чаем, сколько с нас за это вот. А в кафешке отвечают, а в кафешке отвечают, чай плюс тортик 2500. Это заявление зовется охренение, зовется охренение, ребята.
3: На Юмор-ФМ.
4: Нарда, потерялась из набора одна нарда, и у деда будет приступ миокарда.
0: Наташа.
1: Так. Маленькие часики смеются тик-так, а большие тик-ток. Так? Ты так задумывалась?
3: На Юмор-ФМ.
0: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: крепкий кофе с утра? Да вы что? Я ж потом на работе не усну.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается на Юмор-ФМ. Играет уже вся страна, поэтому, друзья, если вы все еще не с нами, прямо сейчас заходите на сайт веселыйрадио.ру и точно так же, как все наши участники, добавляйте свою позитивную фотографию. Напомню, что участие абсолютно бесплатное, правила максимально простые. Ну и, кстати, подробнее с ними тоже на сайте можете ознакомиться, почитать. Мы же переходим к новому эпизоду и прямо сейчас будем выбирать нового игрока, который, надеюсь, повторит нам автомобиль. Мобильную шутку, заберет 3000 рублей и пройдет дальше в суперфинал нашей игры. Ну что же, улыбайзер готов, все ждут. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: И у нас Владимир, город Щелково. Давайте попробуем до него прямо сейчас дозвониться. Очень верю и надеюсь, что Владимир на связи, слушает Юмор-ФМ, но Владимир не на связи. Ну, бывает такое, ничего страшного. Мы люди добрые, и правила наши, кстати, не запрещают вновь набрать Владимиру из Щелково. Делаем вторую попытку и очень надеемся, что все-таки до Владимира получится дозвониться. Но, видимо, не сегодня это произойдет. Ладно, в любом случае фотография Владимира остается в нашем улыбайзере. С большим удовольствием вновь попробуем его набрать, когда этот же самый наш улыбайзер снова выберет его улыбчивую фотографию. Данный эпизод игры мы завершаем. Друзья, сайт веселыйрадио.ру. Заходите, загружайте свою позитивную фотографию. Напомню, участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Правила максимально простые, как видите. Поэтому всех своих друзей, родственников, родных и близких людей тоже приглашайте и подключайте.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Кристине 3 года. Сидит за столом в гостях и с аппетитом ест курицу. Хозяева предлагают: «Кристиночка, будешь хлеб?» Кристина с набитым ртом отвечает: «Нет, спасибо, хлебушек у нас и дома есть». Мама делает домашние дела, а 2-летняя Юля бегает вокруг и всячески ей мешает. Наконец мама не выдерживает и говорит: «Господи, дай мне терпение». Юля улыбается во все 3 зуба и заявляет: «Вот, держи». Маша 4 года. Сидит и ест борщ. Мама предлагает ей взять лук или чеснок. Та отказывается. Папа подхватывает: «Доча, от лука и чеснока погибает много вредных микробов. Будешь здоровая». Маша в ответ: «Да? Лучше бы они от шоколада умирали».
0: Угарный папа.
1: Мама пришла в детский сад за 4-летним Мишей. Миша подходит под ручку с девочкой и заявляет: «Мам, это Лена. Она красивая. Я ее люблю». «А как же Настя?» – спрашивает мама. «Ты же с Настей дружишь, даже целуешься». «А Насти сегодня в садике не было». Леня 7 лет зовет маму на кухню обедать. Мама в ответ: «Не, не буду есть, хочу похудеть, чтобы быть красивой». Леня с искренним удивлением: «Мам, ты что? Чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь. Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
9: Росбанкрот.
10: 8-800-350-16-16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Муж бросил пить, и наша собака осталась без собеседника.

0: Прямо сейчас ваши сообщения в эфире Юмор-ФМ, +7 915 0303 567. Пишите в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Коллеги из спортивной школы поздравляют прекрасного человека Маричеву Алевтину с днем рождения. Мы, конечно же, тоже присоединяемся ко всем теплым словам. От Татьяны большой привет любимому супругу Владимиру, который вместе с сыном занимается строительством бани. Мы вместе уже 37 лет, и я очень люблю своего супруга, признается Татьяна на всю страну. Игорь шутит. Удобная штука – навигатор с пробками. Ты еще не отъехал от дома, а уже знаешь, насколько опоздал на работу. Полезно, полезно. Катерина из Сочи поздравляет подругу Оксану с началом отпуска. Желает моря солнца, теплых волн и полного расслабления. Виктор из Оренбурга направляет привет своему папе Владимиру. Желает бодрости духа и отличного настроения на весь день. Береги себя, мы тебя очень сильно любим. Шутка Вероники. Лежим с мужем на диване, смотрим фильм. Мой телефон на кухне, слышу, что пришла СМС. Неохотно иду к телефону, а там сообщение от мужа. Если ты встала, то сделай, пожалуйста, чай. Правда жизни прям. Друзья, далее Яся Богачева продолжит озвучивать ваши сообщения в Юмор Заказ. Пишите и не забывайте подписываться. Но до конца этого часа Сергей Бурунов оживит фрагмент из романа «Ильфа и Петрова», и Николай Фоменко пошутит про бабушек.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. Пять шуток про бабушек.
1: Ни одному человеку на земле не удавалось уйти от бабушки голодным.
2: 50% бабушек имитируют восторг при виде внуков.
3: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала «я лучше своими словами» и перешла на матерные частушки.
4: Чтобы внучка погостила подольше, бабушка перевела все весы на 5 килограммов назад.
3: Если бы старик в сказке о золотой рыбке был хорошим стартапером, то вместо нового корыта попросил бы новую старуху.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bolors. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bolors обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bolors.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
16: Акция действует до конца года.
17: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет смс-кода.
18: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из смс. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: На спиритическом сеансе мы пытались вызвать дух таксиста. Дух появился у соседнего дома и еще 20 минут кружил по дворам.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась, поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии товарищ Бендер. Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Горько!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру: «Так вы не тяните, они там!» «Вы стяжатель», — ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Адьё, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи». Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В 5 часов утра явился Остап со стулом. Ипполит Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел.
2: «Как это вам удалось?» —
1: выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку: выезжаю с докладом на Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик». Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. «Тихо», — сказал Остап. «Нужно действовать без шума». Он вынул из глубоких карманов плоскогубцы, и работа закипела. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.
2: «Готово», —
1: сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами.
2: «Ну?»
1: — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады.
2: «Ну? Ну?»
1: «Ну и ну!» — отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против 11, и этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил. «Этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки, но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились», — он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове больше, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап. «Но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует, это еще только начало. Конец в Москве, а мебельный музей — это вам не вдова. Там потруднее будет».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры во всех кинотеатрах с 25 июня.
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.

0: столице 14:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если время обедать, то повар бьет в рынду. Если обедать нечем, то в рынду бьет повару.

0: на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Все совершенно верно сказал диктор. Приветы, поздравления, признания. Все это можно смело отправлять нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер плюс 7 915 0303 567. Правда, добавить можете ко всему этому еще и любимые шутки. Да-да-да, не просто добавить, а заказать. Мы начинаем юмор на заказ. А это значит, что мы и шутим, и выполняем ваши юмористические заказы, но еще и приветы передаем. Меня зовут Яся Богачева. Всем прекрасного понедельничного настроения. И мы начинаем с рубрики «Биг стендап».

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Мне 30 лет, и знаете, я люблю побыть одна. Ну, в 30 лет это нормально. Хуже в 30 быть этим долбанутым экстравертом, который такой: «Ребята, а давайте в крокодил поиграем». Ну, угадайте, кто я? Ты тот, кто с утра накатил уже, да? Откуда такая жизнерадостность? Ты эти 30 лет что делал? По радуге ходил? Ну, не может так радоваться человек, которому 30 лет платить ипотеку. Перестала ходить на свидания, потому что это что-то делать, куда-то идти. Ну, 18 тебе это еще интересно? Он приходит на свидание в кепке, и ты думаешь: «О, классно, рэпер». В 30, если он сидит с тобой в ресторане в кепке, он не рэпер, он лысый. Еще всегда какое-то ограниченное количество локаций для свиданий. Ну вот в кино вы зачем нас зовете? 2 часа помолчать? Если кино интересное, то нахрен ты мне нужен? Ну а если не интересное, то нахрен ты меня сюда привел? В кино еще все красивое. Ну, скорее всего, красивее того, кто сидит рядом, да? Это надо тогда на Ширли-Мырли идти. Ну, романтика на свиданиях — это вообще что-то из фильмов. Там «Наше место», ну, это какая-то скамейка под деревом, где вырезаны ваши имена. В жизни такого не бывает. В жизни наше место — это шашлычка у Ашота. Но в 30 уже не хочется казаться лучше, чем ты есть. Хочется сразу понять, твой это человечек или нет. Ну, почему на свидании нельзя сразу с правды начать? Почему нельзя спросить: вот давай по чесноку, посуда стоит у тебя сейчас в раковине или прям вся чистая? Ну, ты к мужчине уже тщательнее присматриваешься, как к платью по скидке. Вроде выгодно, а вдруг валяться без дела будет? Ну, или не налезет на меня. Соседке понравится, будет брать без спроса. С ровесниками сейчас вообще неинтересно. Ну, я понимаю этих девушек, которые папиков себе заводят. Там человек и про 90-е расскажет, и как ИП оформить знает. Ну, ему даже сандали с носками идут. Я иногда смотрю на такого мужчину и думаю: он слишком хорош для меня. А потом вижу, как он в гипермаркете у стойки с трусами задержался, и думаю: ну, наверное, все-таки нет. У меня есть подруга, у вас тоже наверняка есть такие друзья, знаете, с какой-то странностью, с изюминкой. Вот мне моя подруга недавно принесла фотоальбом с фотками всех ее бывших парней. Ну, решила у меня хранить, чтобы ее нынешний парень не узнал, что у нее пробег скручен. Я спрашиваю: зачем тебе этот альбом? Она говорит: на память. Ну, на какую память? Что у тебя за память такая, если ты этих 9 человек в уме запомнить не можешь? Мне кажется, такой альбом нужен, чтобы перед свиданием проверять, встречалась ты с этим парнем уже или нет. Ну, как в Mortal Kombat. Типа: так, ну, с Шауканом я уже бился, теперь с Абзиро. Она еще заморочилась, распечатала фотки всех парней в одном стиле. Ну, и фотки прям нормальные. Нет такого, что кто-то в луже лежит, другой кассиром в хозяйственном работает. В этом альбоме все парни обычные, никто не запоминается. В мужчине же должна быть какая-то интрига, ну, чтобы было непонятно, это он так флиртует или это уже инсульт. Ну, вся эта романтика, завтраки в постель, ну, неинтересно, не запоминается. Прикольно с утра ходить по квартире, проверять, ничего ли не пропало. У меня на этом все, спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самое сложное в отношениях — это забрать у спящей жены свою половину одеяла.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И вот на этот нехитрый номер и в Телеграм, и в Макс, и даже с помощью смс-ок вы отправляете свои теплые, добрые слова. Привет, поздравления, признания, и я готова их озвучить. Привет родителям и деду, который сейчас трудится на даче, написала с любовью Ксения. Еще один привет улетает трудягам Сереге и Димону. Пожалуйста, передайте, пожалуйста. Готово, озвучен. Привет. Есть и вот такое сообщение. Привет из солнечной Адыгеи. Хочу поздравить доченьку Третьякову Софию Андреевну с днем рождения. С 15-летием. Желаю здоровья, удачи, будь умницей. Пусть в жизни у тебя все сложится благополучно, без препятствий. Будь всегда жизнерадостной и лидером во всем. Твоя мама Светлана и папа Андрей. Целуем крепко, мы тебя очень-очень любим. Наша любимка. О, как это красиво, как это хорошо, как это здорово и классно. София Андреевна, мы вас всей командой Юмор-ФМ, да что там всей командой, всей страной поздравляем с вашим персональным праздником. И пусть все пожелания ваших родителей сбываются быстро. А самое главное, качественно. Ну и чтобы всем нам было весело, мы очень скоро будем хохотать. Ну, прежде чем хорошо посмеяться, станем чуточку умнее, мудрее и подкину вам поводов для ваших сообщений. Пожалуйста. Сегодня, между прочим, Международный день прогулки отмечается, так что можно смело сбегать с работы пораньше. Всемирный день ветра, есть такой праздник. Международный день блогера, вот и такое, может быть. И своих прекрасных блогеров можете поздравлять. Ну и, конечно же, Всемирный день донора крови. Так что поздравляем, не стесняемся и смеемся над рубрикой.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Когда моим родителям снились кошмары, они приходили спать ко мне. Когда еще не было мобильных телефонов, люди ходили в туалет с пером, чернильницей и голубем. Когда у моего друга шел 142-й день без секса, он отправился в кофейню, чтобы услышать, как выкрикивают его имя. Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Никогда не смейся над цыганом на велосипеде. Это может быть твой велосипед. Иногда встретишь кого-то и с первого взгляда понимаешь, вот тот самый человек, без которого ты хочешь прожить всю свою жизнь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будет жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
5: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».

0: для 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
5: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
6: От создателей «Не одна дома».
7: Сюрприз.
8: Роба-няня.
6: Я робот Володя.
9: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
10: Ну что, зажжем?
6: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.

0: знания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: А мы продолжаем радовать друг друга теплыми добрыми словами, ну, теми самыми приветами, поздравлениями, признаниями, все как сказано чуть выше. Например, есть такой у нас привет кабинету 56 из города Королев, Ларисе, Наде и Светлане Леонидовне от Светланы Юрьевны. Пожалуйста, еще один огромный пламенный привет Микрюкову Михаилу. Пожелайте ему яркого солнышка, много-много лучиков света, летнего настроения и крепкой нежной любви от его любимой Оксаны. Чудесно! Пусть так все и случается. А еще один привет улетает Иринке от Виктории. Привет от Чебоксары, СНТ Лира. Всем прекрасного доброго дня. Иришка, я тебя люблю, признается Димка. Еще один привет улетает мужу. Люблю тебя, Костя, твоя Иришка. Всем привет из Бузулука. И из Челябинска семья Якимовых всем желает отличного настроения. Любимый муж Саша, иди жарить шашлыки. Вот такое у вас чудеснейшее сообщение. И вы тоже можете радовать друг друга. Теплые, добрые, нежные слова, признание в любви. Кстати, такое у нас тоже имеется. Например, Антон признается в любви своей прекрасной Виктории, говорит, что жить без нее не может и просит сделать что-нибудь, чтобы она рассмеялась. Например, поставить КВН. КВН, пожалуйста, прямо сейчас команда, станция спортивная для вас и всей страны. Ну а пока они будут шутить, вы пишите привет, поздравления, шутки +7 915 0303 567.
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная». Город Москва.
3: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
4: А еще можно машины лазером сжигать.
5: Дальше!
6: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
5: И что?
6: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
5: Дальше!
4: Огромная железная рука!

0: которая перетаскивает машины за МКАД.
1: Дальше.
0: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
1: Еще варианты.
2: Надо всех пересадить на мотороллеры.
1: Это бред.
2: Да я просто вам пиццу привез, можно я домой поеду, а?
1: Сиди, думай!
3: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия – это пропускная способность дорог, вторая – это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
1: И как это реализовать?
3: Ну, была здравая идея, мужчина железную руку предлагал.
2: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
0: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки!
1: Сидим, думаем! Да.
2: Давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
3: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
0: А че опять кожома?
3: Че опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
0: Ну там как было, в общем.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
4: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
3: Хорошо. Садись, 5. Молодец, Кожома.
2: Здравствуйте.
3: Да, Алексей Геннадьевич.
2: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
4: Здравствуйте.
2: Что, Кожома, допрыгался?
0: Я, между прочим, сегодня 5 получил.
2: Ох уж мне этот Кожома.
4: Режу, у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
3: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
0: Я уже отвечал.
3: Иди, 5 исправлять будем.
4: Извините, я папку забыл.
3: Садись, 5. Молодец, Кожома. 2 за день, на медаль идет.
4: Поздравляю.
5: Самые КВН, те самые золотые номера, самые любимые игры на Юмор ФМ.

0: Ваши сообщения, привет и поздравления продолжают радовать ваших же любимых людей. И, кстати, не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, +7 915 03 03 567. Записали? Нет? Повторю, +7 915 03 03 567. Телеграм, Макс или по старинке СМС-сообщение. Мы все эти мессенджеры активировали, и они принимают ваше послание. Начнем вот с такого. Поздравьте, пожалуйста, Рогову Наталью с днем рождения. Пусть всегда остается такой же позитивный и веселый. И поставьте для нее что-нибудь веселое, всенепременнейшее. Исполним вашу просьбу. Муж Илья поздравил свою любимую супругу. Ну а Наталью с ее прекраснейшим праздником. Счастья, здоровья, любви и все пожелания супруга пусть сбываются качественно. Еще есть такое послание. Мы с женой загораем на пляже школьного озера в Зеленограде. Люблю тебя, Анюта. Класс, классно. Ксения с днем рождения. И Санкт-Петербург рулит. Лесь написала. Очаровательная Ксения, вас тоже с днем рождения. Счастья, здоровья, любви, путешествий побольше и впечатлений ярких и только самых-самых веселых. Кстати, по поводу веселья, мы здесь на Юмор-ФМ продолжаем шутить и радовать вас своим прекрасным искрометным юмором. Вот в ближайшие секунды появится здесь рубрика «Гол, ой, штанга». Но прежде напомню. +7 915 03 03 567. Пишите, радуйте друг друга теплыми добрыми словами. Юмор на заказ специально для вас.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
3: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
2: Гол! Штанга!
3: И вот судья дает свисток, и мы видим, как на табло горят фамилии заброшенных шайб. Да уж, все грязные, потные, страшные. Вот! Вот что такое футбол! Этому фигуристу 26 лет. Так, вы знаете, я немного завысил его возраст. Ему не 26, а 18. Ну, я думаю, он не девушка, он меня простит. Ну и разумеется, команду сразу оштрафовали за то, что защитник вошел в лежачего соперника после свистка арбитра. Такое трудно себе представить, но сегодня встречаются две сильнейшие сборные континента – Голландии и Нидерландов. А вот перед сегодняшним матчем Мальдини не побрился, а ведь в прошлый раз у него были такие гладенькие щечки. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
5: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Акция действует до конца июня.
7: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна ИП, 315-352-50-00-27-470.
1: Радиоканал «Юмор ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
8: Реклама.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман». Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
13: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Идея на миллион долларов. Датчик дыма, который выключается, когда ты кричишь: «Я просто готовлю!»

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Еще одна порция ваших приветов и поздравлений в рамках юмора на заказ. Ну а потом продолжим радовать друг друга теплыми добрыми словами уже в веселом чате. Там же можете отправлять уже и шутки свои. Все это также в Telegram, в Макс или с помощью смс-ок. Плюс 7 915 0303 567. Номер един. Передаю привет Кнутову Владимиру из Оренбурга. Дедушка, когда на рыбалку? Спрашивает Артем. Привет, любимое радио Юмор ФМ. Передаю пламенный привет всем слушателям. Сообщение без подписи, но передано. Еще один привет улетает дочкам Лизочки и Катюши и нашей маме Анюте от Вадима из Тулы. Как хорошо. Мама, я тебя жду с дачи. Приезжай скорее. От Григория сообщение такое прилетело. Григорий, что ж вы не с мамой как-то? На даче надо помогать, полоть, копать и вот это вот все. И еще у нас есть один такой привет. Новосибирск кайфует от жары. Прям с первого числа. Еще минимум недель такая. Задорного надо. Но, видимо, чтобы удовольствие стало еще ярче. Пожалуйста, Михаил Задорнов прямо сейчас.

0: встречают люди на улицах и говорят: мы были в Америке, вы не представляете, они такие тупые. Знаете, я горжусь, 70 лет коммунисты не могли объяснить, почему они считают американцев плохими. А у меня всего один концерт показали, и вся страна стала играть в эту игру. Перестали рассказывать даже анекдоты про чукчек. Датчанин недавно рассказал чудесный случай, который произошел с ним. Американец спросил у датчанина, такой ли алфавит в Дании, как и в Америке. Тот сказал, да, латинский. Американец почесал тыковку и спросил, скажите, а как так может быть? Буквы одни, а слова разные. Немец рассказал мне, можно сказать, пожаловался, что американец спросил, откуда он приехал. Немец сказал, из Германии. Американец спросил, ты немец? Да. Американец внимательно посмотрел на немца и сказал, а не похоже, что ты из Азии? Я сам видел американца, который спросил у француза, как француз прибыл в Америку. Француз ответил, что на самолете. Американец переспросил, почему не на машине. Француз задумался, собственно, не совсем понимал, как ответить на этот вопрос. Решил ответить честно, сказал, вообще-то океан между нами. Американец тут же задал вопрос, не думая, сказал, вы же туннель прорыли. Француз опять задумался. Сказал, вообще-то это в Англию туннель. Американец сказал, ты бы из Англии приехал на машине. Я могу новую программу теперь сделать по рассказам людей, которые шлют мне письма, приходят имейлы, останавливают на улицах. Остановили два молодых человека на улице, правда, в Латвии это было, и говорят, мы были на стажировке в Америке. Случай, который вызовет вас сейчас гордость. И они мне рассказывают, что они стали варить картошку. Был один, у одного из них был день рождения. И они пригласили американцев. Американцы спрашивают, почему вы варите картошку? И тогда один из наших говорит, ну, дешевле, чем покупать в магазине. И американец задал гениальный вопрос. А как вы узнаете, что она сварилась? Я понимаю, вами уже овладевает гордость за нас. Итак, наши ребята научили их, как проверять картошку, что она сварилась, то есть вилкой протыкать. Американец проверил, принес картошку. Я почему улыбаюсь, я представляю, что с вами будет сейчас. Готовы? А потом наши стали варить яйца. Американец говорит, я пошел проверять с вилкой яйца. Я всегда говорю, с точки зрения соображалки, нам не нужно ядерное оружие. Мы справимся с соображалкой своей. Знаете, когда снег выпадает в Америке, у них в кому впадает экономика. Ко мне на концерт никто не приехал в Нью-Йорке, потому что выпал снег толщиной 0.5 сантиметра. Разделительных полос не видно было. Какие ж они тупые.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.

0: 19.00 в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Хватит жаловаться на жизнь. Не забывай, кто-то сейчас живет с твоей бывшей.

0: целоваться на берегу моря, у заката, цвета апероли, это, конечно, возможно. Летом очень легко, зимой можно уехать куда-нибудь, где тепло, и легко реализовать эту прекрасную идею, но очень просто и улыбчиво целоваться выигранной на Юмор-ФМ машине. Да-да-да, вы можете улыбнуться и выиграть новенький автомобиль здесь у нас в прямом эфире. Все очень легко и просто, заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию, оставляйте номер телефона, дальше слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко и все, отвечайте на наш звонок. Как только мы позвоним, попросим шутку повторить. За правильный ответ в моменте 3000 рублей дадим, пропустим суперфинал, но в суперфинале подарим возможность выиграть ту самую новую машину. В общем, сайт веселорадио.ру в вашем распоряжении. Добро пожаловать, заходите, располагайтесь, ну и нажимайте на кнопку «Улыбнись и выиграй автомобиль». А еще можете зайти в Телеграм, в Макс или в СМС-сообщение и написать привет близким, любимым, родным с помощью Юмор-ФМ их передать. Номер един +7 915 03 03 567. Яся Богачева. Через полчаса буду озвучивать ваше послание. А еще в этом часе включу анекдоты Игоря Маменко, проекта «Лига городов». Там будут смешные миниатюры. А в ближайшее время порадует нас фирменная, очень любимая не реклама, но и прямо сейчас народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в тату-салоне.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, присаживайтесь. Трезвый?
2: Да, очень сильно трезвый.
3: Ну тогда прикольные татуировки не для нас. Девушка бросила.
2: Да какая девушка, что вы говорите?
3: Ну, разбитые сердца тоже не сюда. Но остаются животные и иероглифы, выбирайте.
2: Нет, вы не поняли. Мне нужны татуировки несколько специфического характера. Ну, так сказать, наколка, партак, масть.
3: В смысле, тюремная?
2: Да.
3: Что случилось у вас?
2: Дело в том, что у меня завтра суд, и я, скорее всего, лет на 20 поеду на полное гособеспечение. Ну, это знаете, как это там, завтрак, обед, ужин, прогулка. Повышенная осторожность в душе. В общем, мне нужно что-то такое, чтобы я не выделялся из толпы, понимаете? Ну, что-то такое, что-нибудь устрашающее, знаете? Ну, чтобы меня там не трогали, понимаете?
3: Ты там человек 10 в душе завали, и к тебе никто не подойдет.
2: Да это не вариант. Я очень впечатлительный, я потом просто с этим не смогу жить, понимаете? У меня однажды между окнами умер шмель. А я не мог его достать, а смотреть на это было просто невозможно. В общем, я продал квартиру.
3: А давно у нас 20 лет дают за то, что ты просто дебил?
2: Нет, просто я работал в негосударственном пенсионном фонде, где ежемесячно недосчитывалось очень большое количество средств.
3: Ты меня сейчас прости за эту шутку, но... Ты у бабок воровал бабки? Ну, давай тогда что-нибудь устрашающее, типа...
2: Устрашающее?
3: Паука.
2: А, нет. Паука, не надо, не
3: Почему?
2: Надо.
3: Почему?
2: У меня арахнофобия. Меня однажды в детстве укусил паук. Я так сначала обрадовался, думал, стану супергероем. Поэтому, когда я потел и терял сознание, я никому ничего не говорил. А потом выяснилось, что паук был ядовит, и я чуть не умер.
3: Как ты дожил до этих лет, я вообще не понимаю.
2: Однажды в школе в буфете я взял булочку с маком и обещал занести 8 рублей и не занес. Скажите, в таком случае мне можно нанести на спину черного котенка?
3: А, я не знаю, что это значит.
2: Ну, это типа я встал на воровской путь по малолетке.
3: Давайте лучше что-нибудь... Ну, действительно нормально, на Коле. Ну, акулу с открытой пастью. Или медведя страшного с когтями.
2: Послушайте, может быть, что-то такое менее метафоричное, но я не знаю, там, допустим, ну, прям прямой посыл. Да, уважаемые языки, вы не могли бы меня не трогать, пожалуйста?

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

Хоменко на Юмор-ФМ. Ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.

0: FM. Шутки.
1: Давайте договоримся сразу. Орел выпиваем, решка бросаем еще раз.
0: И песня.
2: Конечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Нет.
3: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Ну, говорю же, не читал.
3: Да вы что? Это же просто хит.
4: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
2: Вот это интрига! Как же называется книга?
4: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами. Не
5: реклама. Их никто не любит, но они живые, и у них тоже есть дети.
6: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Вам Сирано, а нам не Сирано.
5: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Мы все еще ищем помещение.
6: Ждем вашей помощи на сайтах таракан.су и тапкизло.рф.
7: Слышь ты, сюда иди!
8: Это вы мне?
7: Тебе!
9: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
10: Дай телефон, позвони! Ну дай!
9: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
7: Закурить есть?
10: Не-не-не.
7: А если найду?
9: Вход в зоопарк бесплатный. Выход как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
0: Рекламно-информационная программа «Добавку будете?»
3: Маша, что за роскошество? Твое блюдо выглядит, как будто из ресторана, где бронь за 2 недели.
4: Это спагетти Wellness Макфа из твердой пшеницы со спирулиной, зелеными микроводорослями. Поэтому такой эффектный цвет.
3: О, это что-то на курортном. Что ж, я морально готова наслаждаться.
4: И правильно. Спирулина – мощный антиоксидант. Помогает восстанавливаться после серьезных нагрузок.
3: А забеги на шпильках по этажам офиса считаются нагрузкой?
4: С твоим количеством встреч, конечно.
3: Так, я начинаю понимать людей, у которых есть силы после работы.
4: Вот поэтому я и люблю пасту Wellness Макфа. Она идеальна для правильного питания и лучшая основа для полезных блюд.
3: Серьезно, Маш, обычно к вечеру у меня только горизонтальные решения на диване.
4: А в этой пасте белок, клетчатка и твердая пшеница – лучшие друзья девушек в ресурсе.
3: Это уже не ужин. Это грамотная инвестиция в жизнь.
4: И в красоту. Кожа и волосы сразу замечают подарки от спирулины. Аминокислоты.
3: Впервые я ем ужин без угрызений совести.
4: Потому что ты достигла баланс здоровья и красоты.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Хозяйки на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немного реже.

0: Время ваших сообщений, приветов, поздравлений, признаний, ну и, конечно же, юмора. Плюс 7-915-0303-567, это номер телефона, пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС. Начнем вот с такого чудесного сообщения. Ох, держитесь. Сегодня день рождения девушки моего сына, Ксении. Они живут в Краснодаре. Лично поздравить пока не получается, прошу сделать это за меня. Она умница, красавица, рисует потрясающие картины и пишет свой личный комикс про лисичку. Ее работы можно увидеть в интернете. С днем рождения, Ксения! Прекрасные девушки, всем искренне желаю, чтобы мамы ваших мужчин, парней, мужей также поздравляли вас искренне и радовались вашим успехам. Прекрасная Ксения, вас вашим персональным праздником. Считайте, что вам многократно повезло. Есть еще у нас такой привет автомойщикам города Ногинска. И всем хорошего дня и удачи в работе. Еще один привет улетает Люсе Мезриной. Она любит заниматься огородом. Привет из Перми. Прекрасная Люся, вам всего самого хорошего в огороде. Еще один привет улетает любимому мужу Александру и дочке Ульяне. Планируем идти на рыбалку. Лето, дача, всем отличного настроения. Хвастается Людмила. Шутка у нас имеется от Сергея. Ученые доказали, что люди находят свою половинку по запаху. Серега неделю не мылся. Явно расширяет радиус поиска. Шутить будем мы в финале этого часа. Анекдоты Игоря Маменко. Чуть раньше проект «Лига городов». Через час вернется.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Встречайте! Команда «Эррор 404. Нижний Новгород».
1: На предприятиях часто проводят день семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
2: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
3: Без мата.
4: Без мата.
3: Ну, замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
4: Птички-синички. Добро пожаловать на наши птичьи заводы. Мы здесь делаем эти синичьи болты. Вот.
5: А чем вы здесь еще занимаетесь?
4: В основном пинаю птиц.
5: Вы жестокий.
4: Такая работа.
5: А что это за бутылка?
4: Я в нее сливаю масло.
5: А это что за бутылка?
4: Это портвейн.
5: А в чем заключается смысл вашей работы?
4: Не перепутать бутылки.
5: А почему вы без каски?
4: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
5: Птичья зарплата.
4: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
5: Петь Синичкин.
4: Я бы тебя по-другому и не назвал.
2: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
6: Пока, большая птица!
2: Идемте.
4: Обидно, блин.
0: Команда Иван да Марья. Кострома.
7: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
8: Ну, а я ей говорю, куда в первый класс и без виниров? Ну, засмеют же.
9: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
8: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
9: Согласна.
8: Да. А у вас сколько домработников?
9: 512.
8: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
9: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
8: О, это зачем?
9: Так трюфели вкусней.
8: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
9: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
8: О, вы даже запомнили?
9: А сейчас с нулевых считать легко.
8: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
9: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
8: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
9: Богатый.
8: Так скучно.
9: Скучновато.
8: Может, закажем дельфини икры?
9: Они вроде не мечут.
8: Ну, может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
9: Ну их вроде люди открывают.
8: Что за чушь? Тогда бы назывался людинарий.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
10: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
11: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить вместе.
4: Давай поженимся.
1: А у нас будет девочка.
4: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Мой сочек.
0: Мое счастье, мой сердечко.
1: Твое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то фигней. Но потом вспоминаю, что мне за это платят. И сразу становится легче.

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: В маршрутке бабулька едет, у нее что-то упало из сумки. Водитель говорит: «Ха, что упало-то мое?» Старушка говорит: «Ты, главный сынок, тихонько, то я сейчас упаду, и вся буду твоя». Такой щупленький человечек, ботаник в очках, в линзах таких сумасшедших, заходит домой, жена с любовником. Любовник поднимается во весь рост, огромный, типа Валуева, шайба такая страшных размеров. Тот вынимает пистолет и говорит: «Это хорошо, что ты такой большой, а то я на работе очки забыл». «Товарищ майор, у вас ботинки разные, один черный, другой коричневый. И вы сходили домой, переобулись». «Ходил я домой, там то же самое».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: Вам песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+. We'll be right back.

0: столице 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Эффект плацебо в медицине – это когда тебе озвучивают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

0: между нами с вами миллионы смешинок и миллиарды шуток. А еще есть шутки специальные, автомобильные, те самые, которые могут принести вам 3000 рублей в моменте и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Кстати, в финале вы можете выиграть, согласно названию, новенький автомобиль. И если хотите стать нашим победителем, то скорее заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою улыбчивую фотографию и все, слушайте Юмор ФМ, запоминайте шутки Николая Фоменко и отвечайте, как только мы позвоним и попросим шутку повторить. Кстати, очередная удачная шутка будет очень и очень скоро, буквально считанные минуты, и она появится в прямом эфире. Так что, если вы уже поделились своей улыбкой, не пропустите ее. Возможно, именно вам она принесет сегодня те самые 3000 рублей и пропуск в суперфинал. А еще можете подарить друг другу улыбки в нашем веселом чате, отправив сообщение с приветом, с поздравлением или признанием, или со своей веселой историей. Номер телефона для Telegram, Макс и СМС 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, я с удовольствием в середине часа буду озвучивать ваш контент. А еще буду смеяться вместе с вами над монологом Михаила Жванецкого, над анекдотами самого лучшего Дэна, над ответом на вопрос, потому что Сатья с юмором будет на него отвечать. Ну и в ближайшие секунды любимая народная игра нас с вами порадует, тот самый КВН. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда ИП Бондарев. Город Надым.
2: Приветствие. Следующая команда ИП Бондарев. Город Надым.
3: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну, как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну, потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
4: Подожди, мы же с Ямала.
3: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
4: А я могу.
3: А он может.
4: А мне пофиг.
3: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
5: Денис Денисович, а кто звонил?
3: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
4: Вот это правильно, Денисыч, перед сексом с тобой помолиться надо, да.
3: Андреич, блин, взял, сбил меня, что хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники, включайте.
6: Левее, левее, садитесь.
1: Унитазы с парктроником АТП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
3: Ну а в конце, я как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
5: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
3: Чё ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «АМИК» Александр Александрович Масляков.
4: Не, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец.
3: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
4: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
3: Согласен.
7: ИП Бондарев ничего личного, просто бизнес.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: выиграй автомобиль!
1: Хорошо погуляли? Это когда утром ты возвращаешься домой на метро. А метро в твоем городе нет.
2: Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Прекрасная, наисмешнейшая шутка только что прозвучала в прямом эфире. А это значит, улыбарьер уже раскрутился с невероятной скоростью. И лиц участников нашей суперигры уже не разглядеть. Но очень скоро мы будем любоваться одним единственным человеком. Тем самым, кого выберет наш фирменный улыбайзер. И именно этому человеку будем звонить с просьбой повторить шутку, которая только что нас с вами веселила. И за правильный ответ вручим 3000 рублей, пропустим суперфинал. Но в суперфинале подарим возможность выиграть новенький, классный автомобиль. И, может быть, улыбайзер выберет именно вашу фотографию в ближайшие секунды. Если, конечно, вы ее уже загрузили на сайт веселаярадио.ру. Если вы этого еще не сделали, то срочно исправляйтесь. Заходите, делитесь своей позитивной фотографией, оставляйте номер телефона, ну а дальше прибавляйте громкость и слушайте Юмор ФМ с огромным удовольствием. По-другому просто не получится. А я говорю для всех участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» улыбайзер стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
2: Город Котовск, Яна, очаровательная, с подсолнухами, смотрит куда-то, видимо, в сторону своего новенького автомобиля. Ну, этой красотке мы сейчас позвоним и спросим, слушала ли она Юмор ФМ, готова ли повторить заветную шутку. Набран номер телефона Яны, звоним в Котовск. Хочется верить, что сейчас очень быстро она дотянется до своего телефона. Тем не менее, гудки пошли, песочные часы перевернуты. И есть 30 секунд у этой очаровательной девушки, чтобы дотянуться и ответить. Алло.
3: Алло.
2: Яна, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слушает вся страна. Алло.
3: Да.
2: Вы дар речи потеряли.
3: Да, в дороге вас не слышу.
2: А я повторю, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слушает вся страна. И хочется задать вам...
3: Вот вы не представляете, я вас слушаю каждый день, так. Каждую минуту, как иду, когда...
2: Так.
3: А если вам сняется шутку, можете сказать, я продолжу.
2: Да. Может быть, кто-то рядом с вами слушал эту прекрасную веселую историю и вам, собственно, ее подскажет, а?
3: Да мы едем с мужем с работы.
2: Так.
3: Включен радио, к сожалению, мы у нас сейчас... Нет, у нас пропадает интернет, к сожалению. Ага. Не работает радио, поэтому у нас не получилось послушать.
2: Понятно.
3: Очень рад вообще быть вас слышать.
2: Яна, ну, я тоже, на самом деле, очень рада вас слышать. Так приятно поговорить с жизнерадостным человеком. Но я искренне желаю вам с мужем удачи. И пусть ваш супруг тоже.
3: И мы будем ждать еще вашего звонка.
2: Обязательно. Ваша фотография остается в нашем улыбайзере. И есть шанс, что он выберет вас еще раз. И, надеюсь, в улыбайзере фотография вашего мужа тоже есть.
3: Сейчас загрузим. Прямо сейчас я прям
2: вот.
3: Линию загрузим.
2: Все, все. Ян, будем ждать теперь фотографии. Спасибо. Вашего супруга. Вам хорошего понедельника, легкого, приятного, веселого, с отличным настроением и шутками Юмор ФМ. Ну, а всем остальным хочу сказать, действуйте так же, как и Яна. И сами загружайте свою фотографию, и близких своих приглашайте. Это совершенно бесплатно и очень-очень приятно. Сайт веселаярадио.ру специально для вас и ваших позитивных снимков. Ну, а мне остается запустить улыбайзер, чтобы лица наших участников продолжали сверкать на сайте и радовать всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: я хочу опять читать ваши сообщения. Привет, поздравления, признание. И буду это делать уже очень-очень скоро. Так что, если вы еще не отправили теплые добрые слова для своих близких и любимых, смело пишите нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. Номер един плюс 7-915-03-03-567. А еще мы будем смеяться в этом часть над монологом Михаила Жванецкого, над анекдотами самого лучшего Дэна и, конечно же, над ответом на вопросы. Сатья с юмором сейчас это сделает.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, Сатя. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
1: Сатья отвечает.
3: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа, почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой, а может какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю, все запишу и скажу, какие тебе границы, чунга-чанга ты. Границы для трусов. Если женщина говорит, хочу, ты должен что? На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ – это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально. Не бесперспективен.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
3: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный, ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот от мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане. Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Крымский. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
1: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: на Суточно.ру.
1: 6+. Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
7: Наелся ли я?
8: Ни в коем случае.
9: Ну что, рискуем?
6: Новые города. Новый сезон.
9: Поехали.
6: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ребенку сказали принести на урок труда 15 свиных пробок завтра. Будет непросто, но я справлюсь.

0: Ваше сообщение, привет, поздравления и, конечно же, веселые истории. Плюс 7-915-03-03-567. Передаю привет своим любимым коллегам Социального фонда России, Светланочке Павловой, Али, Олечке Булгаковой и Настеньке Гудковой от Екатерины Роменской. И все, пожалуйста, привет передан. Хорошего вам прекрасного понедельника. А еще один привет улетает тихому уголку Ольги Булгаковой и Екатерине Романской. Привет от Анастасии и Светланы из Москвы. Передаю своему любимому мужу Солнышке большой привет. Он строит гнездышко для нас. Ну, а я загораю на грядках. Написала Танюшка из Марпасада. Привет. Добавила такое сообщение. В общем, все, мне кажется, у вас очень-очень хорошо. Кто-то красивая, а кто-то работает. Еще один привет улетает куме Кристине Тарасовой из Рязани. Очень хороший человек. Обожаю ее. Моим детям Егору Христенко, который сейчас сдает сессию в Луганске. Удачи тебе, сын. Дочке Анастасии и зятю Виталию. Всем здоровья. Всем здоровья, всем веселья и хорошего настроения. Ну и за хорошее настроение здесь на Юмор-ФМ отвечаем, естественно, мы. И делаем все возможное, чтобы вы смеялись от души. Например, дарим вам монолог Михаила Жванецкого. Он появится в финале этого часа. Чуть раньше рассмешит своими анекдотами самый лучший Дэн. Ну а веселый чат вернется через час. Пишите ваше сообщение. Плюс 7-915-03-03-567.
1: Веселый чат. Поделись у.

0: Самара ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Есть такая штука, друзья, профессиональная деформация называется. Два друга, альпиниста, месяц штурмовали Эверест. Две неудачных попытки по метеоусловиям, потом сход лавины и вот, наконец, восхождение. Сквозь мороз, снегопад, через опасные расщелины, трое суток без сна и без кислорода ползут на вершину, добиваются успеха, счастливые сидят на Эвересте и болтают. Ну что там у тебя? Получилось с тем обменом квартиры? Да что я, псих, что ли, жить на пятом этаже, да без лифта? Друзья, секс – это очень важная часть супружеской жизни. Довольно давно женатая пара, ну, по-хорошему привыкшая друг к другу, лежат в постели и разговаривает. Он: дорогая, я вот давно хотел тебя спросить, а почему это ты не кричишь во время секса? Ну, дорогой, ну не так уж я и напугана, чтобы кричать. Друзья, согласитесь, имя, фамилия и отчество красит человека. Итак, начальник выговаривает подчиненный. Уважаемая, драгоценная, ну всеми нами любимая Яна Евгеньевна Банько. Ну в который раз прошу вас впредь во всех документах ставить инициалы исключительно после фамилии.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
6: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
7: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин».
9: Акция действует до конца года.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Некоторых так закаляет семейная жизнь, что они перестают бояться загробной.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, этот человек, в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они ж ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. В коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа, куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну, то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах, там подземный переход, вокзал, базар. Это для чего? Чтобы питались все примерно одинаково. Надо контролировать, чтобы в сумках. Потом уже поздно будет, когда он съест. Поменьше незнакомых слов. Употреблять те слова, что давно употребляются, чтобы не будоражить новым словом. Начинать разговор, говорить номер такой-то. Для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 206-32-48. От Бориса 3841, код 8044. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты, и много в таком состоянии не напишешь. С выходящими из дома беседует уличный контроль, дальше контроль проспектов, потом площадей. С теми, кто из города работает, высококлассный междугородний контроль. Ну, а не дай бог при выходе из государства, вовсю труется наша гордость, элита, общевыходной дроссельный контроль. Под условным названием «безвыходный». У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на Аэрофлот.ру. Reklama. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погранство 2770-0926-61. Возможно изменение расписания полета.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.

0: В Москве 17:00.
1: На Юмор-ФМ.
2: Лето — время, когда жарко делать то, что зимой делать холодно.

главное, что нужно помнить, если вы слушаете Юмор ФМ и участвуете в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», это шутку, исполненную Николаем Фоменко. Ту самую, которую в моменте может принести вам 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Где стать участником, спросите вы? Скажу, сайт веселорадио.ру. Заходите, нажимаете на кнопку «Улыбнись и выиграй автомобиль», загружаете свою веселую фотографию, ну а дальше слушайте Юмор ФМ и получаете удовольствие. Ну и шутки Николая Фоменко тоже запоминайте. А еще пишите друг другу привет и поздравления через наш веселый чат. Номер телефона для ваших посланий един для Telegram Макс СМС +7 915 03 03 567. Я Яся Богачева. В середине этого часа озвучу ваше послание. Включу еще рубрику «Шутить извольте». Там Михаил Полицымак расскажет про чувство юмора художников. Николай Фоменко будет озвучивать шутки про коррупцию. Нет-нет-нет, они вам деньги не принесут, но повеселят, это точно. А еще угарный папа поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли, ну и в ближайшие секунды будут петь и шутить Лиз Чеботина и Стас Ярушин. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: В Багдаде сейчас спокойней, в Багдаде сейчас спокойней, в сравнении со всем миром, там просто сейчас зашибись. Не плачь.
3: Блин, ай, смешно.
4: Я знаю Хрущева, еще Горбачева. Сознанием этим я вышел из комы.
3: Ну это так.

0: хотели.
1: Я на линейке прибухну и снова 3 сентября. Я просто школу представил. Ай, был, когда сын отводился с дочкой в сентябре. Ну, просто, да. Ой, смешно. И картинку вспомнил, да. Хотелось действительно.
0: Тот же, что из Алиэкспресса, да?
1: Захотелось прибухнуть, да.
0: А я играю на айпаде у бездомных на виду. Обожаю унижение. Завтра вновь.
1: Пойду. Блин.
0: Отвратительно, осуждаю.
1: Как-то Лазарев Сережа поутру забрался в сад. Там смуглянку Тодоренко обнимал Топалов Влад. Он краснеет и бледнеет. Захотелось вдруг сказать. А потом подумал, буду сольно выступать. Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
0: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июня.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман». Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
12: Указана стоимость автомобиля «Лада», рамках комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Акция действует до конца месяца.
14: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: В люксе?
17: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
16: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
18: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
19: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
20: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Супружеская гармония – это когда у жены болит голова, а муж устал на работе.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Ане скоро 6 лет. Она спрашивает маму: «Мам, а если я в городе заблужусь, что мне надо делать?» «Найти милиционера и назвать свой адрес». «А, ну тогда это просто. Аня Кузнецова, собака Mail.ru». Мама разбирает вещи и находит кошелек. Спрашивает трехлетнего Егора: «Хочешь кошелек? С деньгами?» «Нет, без денег». «Нет, мам, без денег мне кошелек не нравится». Из школьных сочинений Машеньки. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!» Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и грянул выстрел. Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор. Если не удается жить в обществе, остается только жить с девушкой.
0: Угарный папа.
1: Танюше 3 года. Мама ее строго спрашивает: «Танюша, как же ты пошла в гости к Алёше такая грязная? Вот когда буду замуж выходить, вот тогда и умоюсь». Данечке 5 лет. Ему нужно было удалить зуб. Отведя его в кабинет врача, папа ждет его в коридоре. Через некоторое время раздается крик. Еще через некоторое время Даня вышел из кабинета. Папа спрашивает: «Дань, ну что, какие дела?» «Ничего себе дела, не успел зайти, сразу зуб вырвали». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро! Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет...

0: миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
4: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОВН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Какой же я раньше был дурак! Совсем не такой дурак, как сейчас!

0: Ваше сообщение, привет, поздравления, признание, шутки, пожалуйста. Огромный привет нашей помощнице Елене Валерьевне из Института Герцена, чтобы у нее в пятницу все сложилось удачно. Пусть так и будет. Самая удачная пятница. Пусть случится в ее жизни. От Маргариты Горбачевой из Ростова-на-Дону передаю привет всей клиентской службе Советского района, особенно Юлии Юрьевне и Анжелике Валерьевне. Еще один привет улетает всем, а особенно другу Матвею от принцессы Анны. Теплухина Екатерина, ты мой свет и ангел. Люблю тебя, написал Андрей. Прекрасный Андрей и Екатерина. Пусть в вашей жизни будет очень много совместного счастья. Передаю привет маме Светлане. Она полит траву на даче, строитель, город Южноуральск. И дочке Алисе. Огромный привет. Все это от мамы Алисе. Ну и шутка у нас тоже имеется. Шутку отправил нам Андрей. Заболел, пошел в аптеку за лекарствами, узнал цену, вышел из аптеки здоровым человеком. Так и бывает. Сила самовнушения работает безупречно. Еще больше ваших приветов, поздравлений, теплых, добрых, нежных слов и шуток в веселом чате уже завтра в 10:30. Ну а в 18:00 встречайте очаровательных Юльчика. Они уже здесь и готовы к встрече с вами. В этом часе нас с вами ждет история Михаила Полицимака про художников в рубрике «Шутите, звольте» и шутки Николая Фоменко про коррупцию.
1: Поделись у.

0: Хоменко. 5 шуток про коррупцию.
1: В маршрутке, набитой чиновниками, деньги до водителя так и не дошли. Депутаты Госдумы тоже жалуются на задержку зарплаты. Им еще не выдали квартиры за январь. Иногда хочется притвориться бюджетом, чтобы богатый депутат увез тебя на Мальдивы. В Госдуме предложили провести бюджет страны по статье «Пиломатериалы». Если посмотреть на жизнь чиновника задом наперед, можно увидеть, как его нагло обворовывает народ.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
4: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Акция действует до конца июня.
6: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно ИП 315-352-52-0-27-470.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
7: Реклама.
8: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС-код.
9: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
10: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. Красивые вещи. Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
11: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.

0: и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чайная ложечка, оставленная на ночь в раковине, притягивает к себе тонну немытой посуды.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! В эфире очередной выпуск проекта «Шутить изволите». И этот выпуск обладает особой художественной ценностью. Так-то все выпуски удивительно хороши. Просто именно в этом мы поговорим о великих художниках. Поверьте, и с ними случалось немало забавных историй.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый американский художник Джеймс Уистлер приехал в незнакомый город. Так как дело было во времена сухого закона, он доверительно спросил у портье: «Милейший, не могли бы вы мне подсказать, где можно раздобыть стаканчик виски?» На что портье ответил: «Сэр, вы видите эту церковь?» «Что, виски продают в церкви?» – удивился художник. «Нет, это единственное здание в городе, где виски не продают». К великому голландскому художнику Питеру Рубенсу обратился богатый заказчик с просьбой написать Марию Магдалину. Рубенс, подумав, спросил: «До грехопадения или после?» «Желательно во время», — ответил заказчик. Некая обеспеченная дама приобрела по случаю картину с подписью «Илья Репин», заплатив за нее 100 рублей. Деньги по тем временам немалые. Спустя некоторое время дама зашла в мастерскую живописца и показала художнику свое приобретение. Илья Ефимович от души посмеялся над незадачливой покупательницей и приписал внизу холста: «Это не Репин». После чего дама перепродала полотно, но с настоящим автографом художника картина стоила уже целую 1000 рублей.
0: Шутить изволите.
1: Друзья, если у вас дома завалялась какая-нибудь картина, тщательно изучите ее на предмет автографов известных художников. Возможно, вы обладатель целого состояния. А мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Это уже 2 килограмм ароматной клубники из самоката. Или только 2. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. Умеритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 120-770-0-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.

0: Прошли 3 выходных дня, мы отлично провели время, надеюсь, вы тоже, солнечная, я, Деточкина, она, по-прежнему мы здесь с вами, Деточкина машет руками, но этого пока не видно в видеотрансляции, надеюсь, что через пару минут все смогут увидеть там не только меня, пускай удивятся, что Деточкина тоже.
1: А может, не надо, пусть они видят только тебя, они же тебя так и любят.
0: Ты старалась, сирожки вон разноцветные.
1: Нет, это не для этого, я просто так всегда выгляжу хорошо. Ой, у тебя не получилось. Курс актерского мастерства бы тебе, солнечное, пройти. Короче, всем привет. После долгих выходных мы снова вместе. Впереди длинная рабочая неделя. Все, как мы любим. И много классных тем, которые мы будем обсуждать. Ближайшую объявим уже скоро.
2: Дни Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Юлей. До свидания, мы не сплю я. На Юмор-ФМ.
1: Вот мы снова что-то хотела такое пошутить, но, знаете, за три выходных дня мозги разжижились, но я точно знаю, у кого они не. Это деточкины, поэтому давай, слово тебе.
2: А у нас сегодня очень простая и интересная тема. Мы решили проверить, насколько наши слушатели шопоголики, и просим вас рассказать про свою самую бесполезную, но все равно любимую покупку. Вот у Солнечной это автомобиль. Она на нем ездит редко, но очень любит.
1: Почему ты за меня всегда отвечаешь? То есть сама поставит вопрос, сама на него ответит и сделает подпись Солнечной.
2: Почему я спрошу тебя, а ты скажешь, ну, я не знаю, а у тебя?
1: Я не считаю, что это автомобиль.
2: А что это? Ну, давай, скажи тогда, что это? Я что, не угадала?
1: Ну, я не знаю, но не автомобиль.
2: Понятно, короче говоря. Я знаю, что вы знаете, вы не такие с разжиженными мозгами. Поэтому пишите нам ВКонтакте и в Телеграме про свою самую бесполезную, но все равно любимую покупку. Очень ждем ваши комментарии сразу под опросом.
1: Опрос висит в Телеграм-канале Юмор-ФМ в группе ВКонтакте. И, кстати, он гласит, вы не тратите деньги на пустяки. Я вот за этот вариант проголосовала, потому что я
2: Правда?
1: Давно... Ну, конечно, я уже давно научилась тратить только на нужные, как цены начали расти на 50, 60, 70%.
2: Они всю жизнь растут.
1: Да, как бы тебе сказать, но не такими темпами. А, впрочем, нет, как бы цены же не растут, у нас все нормально, да. Вот, и зарплаты вдруг в стране выросли. Что-то я наговариваю. Но таких все равно меньшинство. Большинство голосуют за то, что хочу и беру. Вот такой опрос. Ну, а номер, куда нужно отправлять комментарии про самую бесполезную покупку, плюс 7-915-0303-567 в МАКС. Пишите в Телеграм и смс-очки ждем. А прямо сейчас в эфире большой стендап.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Здорово, всем привет. Так, у меня есть друг Андрей Исаев. Мы с ним ездили этим летом на Азовское море. Я пытаюсь забыть эту историю, но у меня не получается. В общем, расскажу. В общем, мне позвонил Андрюха. Андрюха очень солидный мужчина, он шестое лицо очень большой компании. Не буду говорить какой, чтобы вы не устроились туда и не сместили Андрюху, чтобы он не стал седьмым лицом. И вот он мне говорит, значит, я еду по работе в Ейск, мне одному скучно, погнали со мной. Я заеду, коробку отдам, а потом поедем на пляж и покупаемся. Я такой, ну погнали. Значит, мы приехали. Плюс 35, лето, очень жарко, я купаюсь, а Андрей нет. Он стоит на берегу, в туфлях, в галстуке, в пиджаке, в рубашке и течет. Я говорю, Андрей, а ты что не купаешься, жара же? Он говорит, ну, такое дело, я плавки дома забыл. Я говорю, Андрей, ну, жара же, купайся в трусах, потом высохнешь. Он такой, ну сейчас я подумаю. И вот он думал, думал. В итоге плюнул и нырнул. Мы покупались, вылазим. Я пошел переоделся. А уже стемнело. И Андрей не сохнет. Потому что он так долго думал, что солнце ушло. И Андрей в мокрых трусах стоит перед машиной. И такой, я не поеду никуда. Не хочу машину пачкать. У меня дорогая машина, а я мокрый. А мне надо уехать. Я говорю, Андрей, нет, так дело не пойдет. Я все придумал. Давай, ты, наверное, езжай без трусов. Он такой, в смысле? Я говорю, ну серьезно, езжай без трусов, я смотреть не буду. Мне казалось в тот момент, что это идеальный план. Но я не учел одно. Нас остановили на Краснодарском посту. Подошел гаишник, стучит в окошко. Андрей опускает. Гаишник смотрит и такой, а что это, почему? Андрей говорит, да я по работе. Гаишник говорит, а где ваши трусы? Андрей говорит, они мокрые, в багажнике сохнут. И гаишник говорит очень логичную фразу. Он говорит, точно, откройте багажник. И Андрей говорит, давайте я вам дам денег и не буду его открывать. Мне казалось в тот момент, что в Андрея вселился Якубович. Серьезно, я больше всего в тот момент боялся, чтобы Андрей случайно не возбудился. Потому что это бы только усугубило ситуацию. Короче, сейчас у меня и у краснодарского гаишника есть один маленький секрет про Андрея. Возможно, вам интересно, а почему Андрей не мог поехать без трусов, но в штанах? Вы просто не знаете Андрея. Так, у меня все. Побольше вам таких друзей, как Андрей, потому что с ними всегда будет не скучно. Все, всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький.
5: Реклама.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца июня.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщин, постоянно требующих от мужей шубу, предлагаю называть наркозависимыми.

0: Юмор ФМ.
1: 2 июля на Юмор ФМ. Сегодня решили узнать у вас, какая была совершенно бессмысленная, ненужная покупка, но любимая. Вот такое же бывает. Купишь что-то, оно ненужное, а ты его почему-то и за что-то любишь. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер. Я тут же подумала про мужа, но его же не купишь, поэтому, наверное, нельзя его считать покупкой, да? Мужа?
2: Нет. Это же человек.
1: Хорошо, ждем ваши комментарии. Про покупки рассказывайте.
3: Так, вот нам ВКонтакте пишет женщина по имени Евгения. У нее, значит, тренажер эллипсный. Уже несколько раз у меня его просили отдать или продать, но нет. На нем прекрасно сушатся полотенца. А почему они на нем сушатся прекрасно? Потому что он трясется, ну, и они типа развиваются, и так побыстрее сушка происходит. Мне просто... Почему нельзя взять вот эту вот, как ее...
1: Когда его не используют,
3: сушку?
1: Юль, он не трясется. Вот, а их, как правило, эти штуки, да, не используют. И я просто в эти выходные вот ездила к подружке.
3: А у нее есть?
1: У нее тоже, хова, смотрю, стоит новая беговая дорожка. Я говорю, тебе зачем? Ну, то есть было же понятно, что человек не бегал, не бегает и бегать не собирается. Мне, говорит, подарили. Ну, и на новой дорожке, вот уже по классике жанра, висят развешенные всякие штучки, сумочки и так далее. Анатолий из Мурманска говорит, что моя практически бесполезная, но при этом очень любимая покупка – это сабборд. Несколько месяцев на него копил. Когда купил, присвоил ему собственное имя, так что сабборда зовут Толян.
3: Да?
1: А покатался на нем от силы 3 или 4 раза, потому что гидрокостюма нет, а подходящая для плавания погода в Мурманске на вес золота.
3: А, ну это в Мурманске. А то я вот солнечная буквально вот на выходных была на речке, катался на сабборде. Сабборде, которого звали Колян, я надеюсь.
1: Нет, это чужой сабборд, я не знаю, как его звали. Вот я обожаю.
3: Без гидрокостюма нормально.
1: На сапах, но у меня нет. Видите, Анатолий, какая у нас с вами вот, ну как бы, у вас
3: одинаковая жизнь,
1: но он вам не нужен. А мне нужен, но у меня нет. Махнем, не глядя, что называется.
3: А что ты ему взамен?
1: Я ему вот привет передала, его сообщение уже перепрочитала, это уже большая радость.
3: Потому что она всегда говорит, что «а мы приветы не передаем», так что это все ложь.
1: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. В Телеграме, в Максе и смс-чиками рассказывайте про свои бесполезные, но все-таки любимые покупки. Ну, а мы почитаем. И кроме того, в этом часе у нас будет много всего интересного. Я знаю, что все ждут суперигру «Автомобиль за улыбку». Конечно, она будет сегодня вечером. Ловите, в любой момент может прозвучать та самая шутка. Но что точно в этом часе появится, так это рубрика «Реалити-криминалити».
3: Не пропустите рубрику «Деточки, на не виноват», где я расскажу свежие новости в выходных.
1: А прямо сейчас свеженький, тоже отдохнувший в 3 российских выходных Джейсон Стэтхэм в своей персональной рубрике на Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: За каждой успешной бизнес-вумен стоит мужчина, который платит за это хобби. Хочешь завтрак в постель? Спи на кухне. Не умеешь вкусно готовить? Готовь голая. Эй, крошка, ты бы притормозила с саморазвитием, а то мужика себе точно не найдешь. Детка, для взрослых настольных игр нам с тобой потребуется только стол. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если даже я, то уже никакой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стогниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Рафтин.
3: Ну я работаю.

0: Альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Бесплатная доставка весь июнь из «Гиперленты». Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103, 78, 320, 48, 605, 6+.

0: Время 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Вялкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Ах, маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
10: 8-800-350-16-16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
12: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И сегодня в торговом центре увидел свою зарплату на ценнике для ботинок.

0: Новости в эфире Юмор ФМ. Прямо сейчас будет Деточкина. Но я хотела громко тебя представить. Что у тебя такое?
1: Деточкина. Не виноват.
0: В этом выпуске поговорим, чем вас удивили, точнее нас, выходные. В кинотеатре «Октябрь» 14 июня состоялась долгожданная светская премьера летнего блокбастера для всей семьи «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». На красную дорожку звезды пришли со своими наследниками. Например, Анита Цой с племянниками, а Леонид Ярмольник с внуком Петром. Надо отметить, что Петр сыграл в этом фильме загадочного Бубочку, а сам Ярмольник предстанет в роли мастера пошива. Был и исполнитель главной роли Алексей Воробьев. Алексей признался, что не готов запрещать компьютер. Нужно сделать так, чтобы обычная жизнь была интереснее по сравнению с гаджетами, объяснил певец. По сюжету отец в воспитательных целях забирает все девайсы, ну и дочка загадывает желание играть всегда и просыпается внутри игры. Удастся ли ей избежать из Колбора, узнаем уже с 25 июня в кино. В очередной раз порадуемся, но не от чистого сердца, за Илона Маска, который стал богатейшим человеком на Земле. На этот раз Маск первый в истории стал триллионером. Благодаря акциям SpaceX состояние Илона выросло сразу на 400 миллиардов долларов и теперь составляет более триллиона долларов. Конечно, эту сумму очень сложно представить, поэтому представьте, что даже если Маск будет тратить 1 миллион долларов каждый день, то ему все равно хватит денег на 3000 лет.
2: Зачем ты делаешь нам больно?
0: Я не знаю, зачем ему столько денег. Маск, поделись с нами, со всеми, и будет тебе счастье. Ну и в Штатах идет чемпионат мира по футболу. Не только в Штатах, а вообще на континентах Америки, скажем так. А в Нью-Йорке на Таймс-сквер решили установить стеклянный куб, в котором пара фанатов Остин Франклин и Кевия Акота непрерывно смотрят все 104 матча чемпионата. За это они получат по 50 тысяч долларов каждый. Это 3,5 миллиона рублей. Представляешь? Несмотря на прозрачные условия, ну, в смысле, они сидят в стеклянном кубе, у них есть еда, напитки, даже врачи следят за их состоянием. А если матчи начинаются вдруг в одно и то же время, то нужно им переключаться туда-сюда. Короче, задача просто смотреть футбол на глазах у всех. Все фанаты делают абсолютно бесплатно это в каких-нибудь барах спортивных, а этим за это 3,5 миллиона
3: ну,
0: рублей.
3: Ну, вот тоже можно сказать, в стеклянном кубе тоже за нами все наблюдают.
0: А можно нам 3,5 миллиона рублей в день?
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Песня Деточкиной в эфире Юмор-ФМ, но еще больше она любит, когда вы заходите в телеграм-канал Юмор-ФМ, а может быть, вам удобнее голосовать в нашей группе ВКонтакте и, собственно, опрос нам помогаете делать. Сегодня мы решили узнать, вы тот человек, который не тратит деньги на пустяки и где-то сейчас в уголочке плачут ритейлеры, вот эти все владельцы маркетплейсов, или «хочу и беру» на радость тем же самым людям. Таких все-таки большинство. Татьяна Ким может быть довольна. 62% голосует за этот вариант в телеграм-канале Юмор-ФМ.
1: ВКонтакте тоже таких много. 60 почти процентов тех, кто голосует за то, что хочет и берет, потому что может себе позволить. Понимаешь, пока тут кто-то ноет, что экономическая ситуация в стране ухудшается, люди продолжают радовать себя, потому что вся наша жизнь в этих маленьких мелочах.
0: Ну, понимаешь, Юля, вот ты порадуешь один раз, а потом второй, третий, десятый, а на 15 уже все перестают радовать. И ты продолжаешь покупать, а радости-то нет. Радость можно найти на Юмор-ФМ, например, через пару секунд в рубрике «Реалити-криминалити».

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: Чтобы доказать товароведу магазина сапожок Анна Бойко, что я сдаю сапоги, потому что у них слишком широкое голенище, мне пришлось их надеть ей на голову и застегнуть молнию. Также могу заявить в свое оправдание, что я не застегивал молнию до конца, чтобы товаровед Анна Бойко могла дышать. У меня сильно разболелся зуб. Флюс. Пошел, выпил, стало полегче. Пришлось повторить. Моя вина в том, что я с больным флюсом прополз под забором. Я, гражданин Сидоров, будучи сильно выпивший, принял свою тещу за черта, то есть немножко ошибся. При осмотре обнаружены различные предметы мужского туалета. Ботинок с левой ноги, расческа, пустая бутылка из-под водки и пьяный тракторист, который сбил электрический столб. Рядом трактор находится в тяжелом подбитом состоянии. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% льготы по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.
8: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты в

0: продолжаем читать ваши комментарии. Сегодня мы решили у вас узнать, какая у вас самая бесполезная, но любимая покупка. Расскажите нам, может быть, вот в эти выходные длинные, чем заняться. Вы взяли и приобрели что-то и такое. Зачем мне это? Но с другой стороны, так нравится. Пишет там бюро переводов Домодедово. Я обожаю, как говорится, тапочки, полотенца, стаканы, кружки и все такое. Тапочки, полотенца, стаканы, кружки и все такое. А хожу везде. Нельзя ходить в магазин или еще куда-нибудь, где продаются такие товары. А особенно на сайты. Покупаю все. Особенно кружки и стаканы. У меня их скопилось столько, что некуда девать. Ну, ведь я их люблю. И потом раздаю их всем. Просто так. Вот такая у меня шизостакания. Так что,
1: Юля, шизостакания, это хорошо звучит.
0: Да, если ты поедешь куда-нибудь в Домодедово или мимо Домодедово, там, знаешь, вот раньше поезд, когда проходил мимо Гусь Хрустального,
1: то там всегда хрусталь, да. А здесь это...
0: А теперь
1: хотите стакан? Бесплатно.
0: Ты будешь знать, что это бюро переводов...
1: Это прямо Александр у вас Закирович, в бюро переводов? Или куда-то еще надо идти за стаканом?
0: Переводов само подойдет к твоей машине.
1: Подождите, постучит, а вас стакан наполовину пустой или наполовину полный, уважаемый бюро переводов? Так, нам вот пишет Елена в телеграм-канале. Добрый вечер. Когда закрыла ипотеку, первый месяц тупо ходила и покупала разные штуки. Например, меховой спортивный костюм.
0: Меховой спортивный? Ага. Боже, это как вообще? Ну, то есть ты, когда занимаешься спортом, ты потеешь, а в мехе ты потеешь в два,
1: еще
0: в три
1: больше.
0: Раза больше. С другой стороны, ну, наверное, худеешь быстрее.
1: Конечно, да, но при этом еще в чем цимис? Ты приходишь такая в спортзал в этом меховом спортивном костюме, пахнешь.
0: Вот да.
1: Никого нет.
0: Один минус, что этот костюм воняет.
1: Это плюс. Ты же пахнешь, и никто не мешает.
0: И всех разгоняет.
1: Да, нет никого. Никто там не стоит.
0: Персональная тренировка. Хотя тренер же вот тоже убежит. Сможет. Как в мультике, здесь вообще все мое. Холодильник мой, штанга тоже моя. А что мне тренер? Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Можно писать в Макс, можно смс-очками или в Телеграм. Рассказывайте про свои любимые, но бесполезные покупки. А мы в веселом чате почитаем и посмеемся.
2: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
5: Альфа Инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: FM.
1: Зря, что ли, мы строим рожи в видеотрансляции. Сейчас включила. Заходите, вы тоже смотрите на сайте веселорадио.ру, ВКонтакте, Юмор-ФМ. Можно подглядывать за Солнечной, за мной, за Деточкиной. Тоже всем привет.
2: Привет, мы сегодня хотим знать, что вы купили. Ну, прям понимаете, что зря вы это купили, но все равно очень любите эту вещь и расставаться с ней не желаете. Вот Ирина сообщает, что у нее есть конкретно бесполезные вещи. Два генератора электричества, которые были куплены в панике. Но она боялась, что останется без электричества. Но зато их можно выгодно продать и потратить все на полезные вещи. Вот как бы сказать, что она любит эти генераторы, она не может.
1: Почему она их любит? Потому что они могут ей принести деньги. Как можно не любить того, кто приносит вам деньги?
2: Почему ты не любишь меня?
1: Ты приносишь мне деньги?
2: Конечно, работай со мной, ты зарабатываешь деньги. Без меня ты не заработаешь.
1: Кто знает, Юль, может, без тебя я заработала бы больше.
2: А вдруг нет?
1: Плюс 7-915-0303-567. Наш номер в Телеграме, в Макси и смс-очками. Рассказывайте про свои самые бесполезные, но любимые покупки. Мы почитаем в веселом чате. И, кстати, голосовать тоже не забывайте. В Телеграм-канале, в группе ВКонтакте, как обычно, у нас опрос висит. Опрос. Вы не тратите деньги на пустяки или хочу и беру? Таких большинство пока и ВКонтакте, правильно я понимаю, и в Телеграме.
0: Две Юли на

0: вы ждете, поэтому, ладно, так и быть, не только ваши комментарии в этом часе прозвучат в эфире Юмор-ФМ, но и давайте в шоу «2 июля» немножечко поиграем. Хоть что-то же полезное мы с Деточкиной должны делать. Поэтому прямо сразу предупреждаем. Слушайте этот час очень внимательно, ловите шутку Фоменко, и мы будем играть. Если вам позвоним, то повторите ее и пройдите в наш суперфинал. 3000 рублей получите сразу и возможность выиграть автомобиль.
1: Не выходите из машины. До 8 вечера, умоляю.
0: Да почему все время как бы люди говорят: я вышел из машины и выключил. Ребята, радио можно слушать не только в машине. Есть приемники, есть приложения, есть, ну, в подкастах, ладно, окей.
1: Прямого эфира нет. Можете себе чип монтировать в голову, в конце концов.
0: Не расставайтесь с нами, а еще в этом часе Лига городов.
1: Будет рубрика «Деточкина не виновата», где я расскажу разные интересные новости.
0: Но раньше интересных новостей мы с вами услышим не рекламу в нашем эфире, но через секундочку шоу «Однажды в России».
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ЦУМе».
3: Ой, Вовочка, смотри, какое.
4: Бери.
3: А вон какое.
4: Да тоже бери.
3: Оно, наверное, очень дорогое.
4: Ну, тогда бери две.
3: Я тебя обожаю. Мамутик.
4: Давай, давай.
5: Владимир Игоревич, я, конечно, может, не в свое дело лезу.
4: Саш, ну как это может быть? Ты 100% лезешь не в свое дело, Саш. Потому что твое дело какое? Прямо вести машину и иногда спрашивать, мне там сзади дует или не дует. А мы не в машине, Саша.
5: Извините.
4: Я пошутил, Саша. Че напрягся-то? Ну, че хотел?
5: Да я хотел сказать, что мне кажется, что Яна с вами не по любви.
4: 100, прости?
5: Ну, мне кажется, что Яна с вами из-за денег.
4: Серьезно? Давай размышлять, Саша, с тобой. Смотри.
5: Давайте.
4: Мы с тобой приехали сюда на Майбахе. Угу. И за рулем был не я. Угу. А еще с нами приехала женщина, которая младше меня на 35 лет.
5: Да.
4: Ну неужели ты думаешь, что я у себя в голове построил такую картину, в которой она со мной, потому что я мощнейше рассказываю анекдоты? Конечно, я знаю, что она со мной из-за денег. Я тебе больше скажу, Саша. Ты со мной из-за денег. В моей жизни вообще все со мной из-за денег. И меня это устраивает, это нормально.
5: Ну вот она же не вас обожает, а 4 800 000, что вы на нее потратили за полчаса здесь. За эти деньги можно было весь балкон в Дубае. Еще бы деньги остались.
4: Саш, да почему ты решил, что мне это надо? Мне это не надо, мне это не нравится. Это лететь куда-то 6 часов. Там жара это постоянно. Да и ты же знаешь, как мне не идут плавочки. Я вообще, если честно, не понимаю, зачем русские в Дубае все время летят. Просто всему миру доказать, что там на самом деле можно купить бухло. Ну, это странно, я не хочу.
5: Да я вообще не про это вам, ну.
4: А про что ты, Саш?
5: Я про то, что вам нужно просто найти женщину, чтобы она вас полюбила искренне. Вот не за ваши деньги, понимаете? Вы же хороший человек.
4: Вообще нет.
5: В смысле?
4: Да какой я хороший человек-то, Саш, ты чего? Хороший человек себе 3 минивэна охраны не нанимает, Саш. Хорошему человеку перед проститутками каждый раз не надо извиняться, не за что. Да я вообще, ну, хоть раз видел, чтобы хороший человек вот так вот 3 минуты просто головой кивал по телефону молча, потом сказал: ну не знаю, ну убей их тогда. Я отвратительный человек, Саш. Ты вообще знаешь, как я богатым стал?
5: Нет.
4: Ну вот иду я бедный по улице такой, смотрю, труп лежит, а у него в руках записка. Я ее беру, а там написано: алюминиевый завод теперь принадлежит Владимиру.
5: Ну это хрень какая-то, чего говорить.
4: Ну зато это официальная версия следствия.
3: Вовочка, не будешь ругаться на меня? Я просто хотела купить себе платье, а купила 16. И под каждое платье еще туфельки.
4: Так это я знаю, Ян. Мне же из банка смс-ка пришла. Благодарим Бога, что вы наш клиент.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки. Расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время острой дискуссии главврач послал гинеколога, уролога и проктолога по своим рабочим местам.

0: 2 июля на Юмор ФМ.
1: Ваши комментарии читаем в веселом чате, а вы сегодня рассказываете про свои самые бесполезные, но все равно любимые покупки, и пишет нам Мэн. Абсолютно бесполезная покупка — мой Джек Рассел Терьер Ник. Пользы от него нет, одни затраты на корма, игрушки, амуниции, одежду. Он у меня еще тот модник. Медосмотр каждый год. На дачу бассейн ему, понимаешь, нужно, потому что он любит купаться и плескаться. Но он мне очень дорог, и выбрасывать это приобретение я, пишет Мэн, не собираюсь. Даже фоточку приложила, как он стоит и лает такой вот в бассейн, типа, побольше воды.
2: Бассейн, наполняйся, я сейчас тебя нырну.
1: Маловато будет.
2: Между прочим, если вдруг вам жалко денег на животных, можно взять из приюта. Они там бесплатные. Потом будете тратить на вот все, что описала Нэн. Так, Александр пишет, что у него солнечная панель для походов ждет 2 года своего часа. Но он любит ее и верит, что рано или поздно он пойдет в поход.
1: Солнечная панель для походов? Короче, она напитывается солнцем, и потом ты можешь телефон заряжать?
2: Да. Это же классно. Кстати, а зачем ждать походов?
1: Знаю,
2: можно же прикрепить ее на голову и ходить по городу, ну, гулять.
1: И самому заряжаться, да?
2: И заряжать.
1: Вот. А то вот говорят, что энергии нет к концу недели, все такие, а вы будете с этой штукой на башке, и все будут вам завидовать.
2: А шнур куда втыкать?
1: Это вопрос дискуссионный. Так, пишет нам Роман. Мои самые бесполезные покупки, прямо список выкатил. Первое — бахилы антидождь для обуви.
2: Почему? Хорошая штука.
1: Я более того купила не то, что антидождь, а есть такие прям вот резиновые,
2: да, вот натягиваешь. Такие очень,
1: да,
2: классные.
1: Мы один раз с ними съездили в Калининград и тоже, в общем, лежат больше ненужные. Второе — очки для работы за компьютером. Третье — тонометр. И четвертое — мини-сейф кодовый для хранения наличных. Вообще ни разу не пользовался, но я его очень люблю, пишет он. Ну, как бы...
2: Слушайте, ну тонометр вам точно пригодится. Вот потом, после, когда 80+, это любимейшая вещь в доме.
1: Вот, а мини-сейф так и действительно, Роман, может у вас пролежать невостребованным, вы уж извините, но как бы мы же не будем вам... Ну,
2: можно конфеты от детей прятать.
1: Ну, конфеты от детей, да, можно прятать. И обои тоже непроданные туда. Раз и вот. +7 915 0303567. Это наш номер в Telegram, в Макс. И смс-очками рассказывайте про свои самые бесполезные, но очень любимые покупки. А у нас полезная не реклама.
0: А у нас...

0: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов. Все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
1: Делай как я. Заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
0: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай я лучше запишу.
2: Записывай. ИП Зульфия Мехмеджоновна.

Утренняя чистоты для всех и каждого. Не реклама. Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку

0: гостям. Большой сольный концерт Вадима Козлаченко.
1: Козлы России. Приходите всей семьей. Подробности на сайте zakozlaotvetim.ru.
2: Ищете действительно дешевое такси? Такси сугубо экономического класса «Сусанин».
3: Действительно недорого.
2: Особенно поездки по тарифным планам. Дорогу покажешь и права настоящие. Мамой клянусь. Такси «Сусанин». Недорого, но очень долго.
4: Мы продолжаем набор двуруких двуногих водителей. Подробности на сайте kudatyzavelnas.rf.
2: Такси «Сусанин». Довезет, как повезет.

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что... В детстве мечты...

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: У хороших мужчин, как правило, есть один недостаток. Они все какие-то женатые.

0: Лето продолжается на Юмор-ФМ и продолжит этот летний, ну правда, немного или много дождливый вечер Деточкина хорошими новостями.
1: Деточкина не виноват.
2: Это новости для россиян, немного кринжовые, но что есть, то есть. Итак, нам не разрешат жениться или выходить замуж за искусственный интеллект. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин.

0: Российской Федерации брака между человеком и искусственным интеллектом не будет никогда. Почему? Потому что у нас по закону это запрещено. У нас брак – это союз между мужчиной и женщиной, а никак не с искусственным интеллектом или еще с чем-нибудь неодушевленным, заявил парламентарий. Ну, хотя бы что-то у нас нейросети не отнимут. Работу отнимут, а вот семья останется. Хорошо же? Да.
1: Любимая деточкинская практика. Задать вопрос.
0: Ты же не отвечаешь, приходится за тебя стараться.
1: Я даже не успеваю, Юль.
0: А ты побыстрее соображай. Аналитики выяснили, что отечественные туристы выбирают туры, опираясь на предсказания карт Таро. В основном интересуются, не отменят ли рейс, стоит ли покупать билет на конкретную дату. Такие расклады могут обходиться людям до 10 тысяч рублей. Ты представляешь, люди сколько на этом зарабатывают? Напишите мне, я вам раскину. Психологи оправдывают такое поведение тем, что народ пытается снять тревожность, избежать ответственности и принимать решения без сложности. И поэтому клиенты платят гадалкам за иллюзию контроля. То есть купить страховку от вылета? Ну нет, сейчас буду я сейчас тратить на страховку. Заплатить за расклад гадалки? Отличный вариант. Вот вам 10 тысяч. Это так, что ли, работает? Ну и хорошая новость. Скоро нам не нужен будет никакой Египет, потому что примерно такой же климат всего через 15-20 лет установится во Владивостоке и Приморском крае. Уже сейчас, в августе-сентябре, вода у побережья Приморья прогревается до 25 градусов, почти как в Сочи. На этом фоне ученые Института мирового океана считают, что через 20 лет Владивосток и Приморье превратятся в курортный регион, который будет сравним с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Вырастут пальмы, а акулы уже приплыли. Да? Вот прям буквально недавно были новости, что
1: ждут
0: туристов.
1: Туристики.
2: Деточкина. Свободу Юрию Деточкиной. Не виноват.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ. Это я и немножечко она. Да, вот такое вот лицо. Можно лицезреть прямо сейчас в нашей видеотрансляции на сайте веселорадио.ру. А другие, более приятные лица наших коллег-ведущих и гостей, которые приходят к ним в гости, где?
1: На Рутубе, Юмор-ФМ. У нас там есть канал. Огромный, кстати, канал, там уже огромное количество видео и интервью, и всякие коротенькие видосики с Сатьей. И даже есть Михаил Задорнов, старинные выпуски, которые есть только у нас, больше ни у кого.
0: Эксклюзив.
1: Да. Так что заходите, подписывайтесь на Юмор-ФМ, на Рутубе, и получайте свеженькую информацию, как только вы нажимаете на колокольчик. Тут же вам приходит оповещение, мы заливаем новое видео, вы сразу его видите, и смотрите, и делаете и нам хорошо, и себе.
0: А самое главное, не забывайте лайкать, вот. Ставить лайки. Ну а прямо сейчас мы все облайкаем Лигу городов в эфире.
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: команда «Ну нормально» Москва.
1: Ну что, Марин, мы с вами уже поближе познакомились. Решили вам посвятить песню. Заранее извините.
2: Приезжай.

0: Ни одного скандала еще и не матюкается, хотя 2 года с Калайджаном общается. Если нашла закладку, то продолжится чтение. Использует детское масло, только по назначению. Спалилась с бабами в бане, но она тоже, блин, женщина. С продюсером спит, но он ей муж сказать нечего. Не пьет и не курит, наверное, стесняется. Федунки в бедняга, за 2 одувается. Ну посекни хоть где-то, выдумывать больше нету сил. Родила 2, но почему не в 16, блин? Ну подружись ты с бомжом или с Даной Борисовой. Будет вечер приятный, ну или с Даной Борисовой. Снимись в фильме плохом или сама сними, например. Вон справа и слева есть хороший тебе пример. Сходи на интервью к тому, кому сейчас нельзя. Это несложно, сейчас почти никому нельзя. Про Мизулину ляпни, вот уже подтверждается тот инфоповод, что комеди закрывается. Хотя в финале песни аккуратненько харкни.
1: Ну так, между зубов, это несложно. Ну так.
2: О, все! Матернулась.
1: Она ж молчала.
2: Не, она прям взглядом маршрут построила. Ну, если что, обиду не держим. Будьте проще, как мы, простые пацаны из Москвы. Всем кайфа! А где прошла?
3: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
4: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. Ночь.

0: Кавиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Лучший способ рассказать детям о налогах – съесть 13% их мороженого.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Видели бы вы, какое лицо было у деточкиной в этот момент.
3: Видимо, как будто отняли мороженое.
2: Да, кто-то ей уже рассказывал про налоги в детстве. Хотя вы можете видеть и мое лицо, и ее, и как раскрутился улыбайзер нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» на огромной скорости. Там мешаются фотографии тех, кто уже вступил в игру, тех, кто уже с нами и хочет выиграть суперприз.
3: А главное, чтобы вот те, кто вступил в игру и крутится в улыбайзере, слушали сейчас Юмор ФМ и помнили ту шутку Фоменко, что прозвучало, потому что мы скоро установим наш улыбайзер и позвоним тому человеку, который с нами сыграет.
2: Почему скоро? Мы можем это сделать прямо сейчас.
3: Правда?
2: Да. Ты готова?
3: Давай.
2: Два слова помнишь за выходные, не забыла?
3: Что ты там про улыбайзер?
2: А ну-ка. Улыбайзер, стоп! Ай, молодец.
0: Автомобиль за улыбку.
3: Выглядит как колесо обозрения. Анастасия из Самары сидит в кабинке колеса обозрения. Ну, я так думаю, предполагаю, что это вот это вот.
2: Да, оно. Мне не кажется.
3: А что ты думаешь это?
2: Ну, я думаю, что это просто оргстекло, через которое красиво светит солнце.
3: Ну, это скучно. Колесо обозрения, сразу понятно, что Анастасия там крутится, как в нашем улыбайзере, получает
2: удовольствие. Анастасия уже не крутится в нашем улыбайзере, но, надеюсь, получит удовольствие, если сейчас возьмет трубку. Звоним.
3: Совершенно Самара.
2: Точно, это... да. Получит удовольствие, опа. Если... Ну, я даже не успела так говорить.
3: С кем вы разговариваете, Анастасия? Может, еще разок нам надо позвонить?
2: Хочешь вот так вот, да?
3: Хочу, да.
2: Хочешь
3: чтобы
2: еще
3: мы...
2: раз позвонить Анастасии.
3: У меня такие сердечки на рукавах.
2: Мучаешь меня, мучаешь, чтобы я нажимала на кнопочки. Ну, давай попробуем дубль два. То есть только благодаря сердечкам.
3: Нет. Анастасия, я дала вам шанс, а вы не бросили трубку.
2: Не взяли.
3: Ну, в смысле, надо сначала бросить, а потом взять. Короче говоря, Анастасия остается в нашем улыбайзере. Вполне возможно, он ее еще раз выберет. Но, скорее всего, выберет кого-то из вас. Заходите на сайт веселыйрадио.ру и загружайтесь в нашу игру прямо сейчас, чтобы выиграть, в конце концов, классный, новенький, хрустящий автомобиль.
2: Ого, его можно будет и на звук попробовать.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ООО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погрянец 120-70-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: По-прежнему здесь с вами Солнечная. Это я, а вот эту женщину зовут, она сейчас сама скажет как.
2: Деточкина меня зовут, тоже Юля, потому что мы кто? Две Юли. Вот так вот совпало. И мы спрашиваем у спрашиваем мы вас сегодня про вашу самую бесполезную, но при этом все равно любимую покупку. Ну, вы понимаете, что вам это не нужно, но не продать, не подарить и даже не отдать даром, вы не готовы эту вещь.
1: Вот так, конечно, да, если поковыряться. Вот откройте сейчас комод или какой-то ящик. Вот 100% там лежит какая-нибудь такая штука. У меня много. Даже например, переезд мне не помог избавиться от вот этого барахла, который, ну, может когда-нибудь пригодиться, такая же милая штучка.
2: Вот у меня, например, это закладки для книг. Во-первых, я уже давно не читаю бумажные книги, я читаю электронные, но я все равно покупаю закладки для книг и не готова с ними расставаться.
1: А я недавно видела сейчас такие, да, вот они пластиковые, прозрачные, тоненькие, в виде фруктов.
2: Да, боже, это такая милота. Я такой мечтаю как раз купить.
1: Можешь мне на день рождения подарить. Будет лежать еще одна бессмысленная, но любимая покупка. Рассказывайте про свои. Пишите в Телеграме, нам пишите в Максе, пишите смс-очками +7 915 0303567.
2: Правильно, да.
1: Я запуталась. Номер единый. И, конечно, можно голосовать в телеграм-канале Юмор-ФМ в нашей группе ВКонтакте. Вы человек, который не тратит деньги на пустяки, или хочу и беру. Таких большинство, 59% голосуют за этот вариант в телеграм-канале.
2: И ВКонтакте также большинство хотят и берут, таких 58%.
1: Эх, финансовой грамотности на вас нет.
0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.

0: Юлии, конечно же, почитают ваши комментарии в веселом чате. Тему мы озвучили в телеграм-канале, в группе ВКонтакте она висит. Если кто-то вдруг пропустил, пожалуйста, можно там ознакомиться и там же, кстати, написать. А еще мы в этом часе услышим человека, по которому я лично скучала в выходные. И более того, не поверишь,
1: мне?
0: Я его
1: ты
0: даже
1: вспоминаю. Ты про деточки-то не виноват?
0: Самый лучший Дэн. Я вот о нем зачем-то, не знаю, зачем думала в эти выходные. И вот, пожалуйста, он будет в этом часе.
1: А я о нем не думала, потому что я думала о новостях. И вот набрала для вас самые питательные в рубрике «Деточки
0: не виноват». Человек не отдыхал. Вот мы с вами, может быть, купались. Кто-то, не знаю, может быть, с горки катался на ватрушке. Ну а что, есть же заснеженные горы. Вот, кто-то просто лежал на диване, а
1: это
0: деточки
1: я.
0: На труд... Подожди, я только хотела сказать, что ты трудилась.
1: Я трудилась лежа на диване. Mm. Всегда так делаю.
0: Сати с юмором тоже трудится, не щадя живота своего, и в нашем эфире появится со своими советами с юмором. Ну а прямо сейчас команда КВН «Триот идиот».
2: Юмор ФМ представляет. Снова нашим сале. Самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Триот идиот». Город Смоленск.
3: Итак, Смоленская больница.
4: Ну все, нам капец!
5: Да что случилось?
4: Ты что, не в курсе, что ли?
5: Нет.
6: Завтра в наш город с визитом приедет Владимир Путин и первым делом посетит Смоленскую больницу.
4: Да, товарищ губернатор, я понял, что это очень важный звонок. Как понял? Вы мне на выключенный телефон дозвонились. Ага, ждем, ждем, да. Его надо как-то встретить.
5: Ну, наверное, глупо писать на больнице «добро пожаловать».
4: Да уж, наверное.
5: Тогда давай, может, украсим все. Ну, как у тебя на юбилее.
4: Как?
5: Ну, шарики на больных повесим.
4: Да идиот, меня за такое уволить и могут. А я не Лужков, меня жена не прокормит.
7: Я прошу прощения.
4: Да.
7: Там Петрова 6-й палаты просит ему подорожник поменять. А что у вас Лиза такие?
4: Завтра Путин приезжает.
7: А что с ним?
4: Ничего, с проверкой едет! Соловатин, идите в палату!
5: Слушай, я ж по телевизору видел. Он же от Хабаровска до Читы на Ладе Калина доехал.
4: И чё?
5: Прикинь, какой он злой сюда приедет.
4: Во попали, а! Его надо чем-то удивлять, чем-то удивить надо.
5: А давай перед больницей на дороге яму выкопаем.
4: Зачем?
5: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
4: Не-не-не, это все не то, не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
5: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
7: Я прошу прощения. Там мой сосед батарейку от пульта грыз и проглотил.
4: И что?
7: Как что? Переключиться на футбол!
4: Целоватин, садись у нас, смотри! Значит, все, приезжает, да, и пойдет он по больнице.
5: А вдруг он к терапевту захочет зайти?
7: Завтра не зайдет.
4: Почему?
7: Завтра понедельник, там такие очереди.
4: Так он в очереди скажет, я Путин.
7: А ему в ответ 30 человек. Да хоть Верютин.
4: А с чего ты взял?
7: Ну, вчера Верютин приходил, то же самое было.
4: Целовать, ты в палату к себе не отвлекай.
5: Так, все, пошли приемное отделение, к встрече готовить.
4: Точно.
3: Прошел один день.
4: Фу, ну, вроде ходит, все нравится, а? Томограф помог включить.
5: Ну, я ж тебе говорил, вот такой мужик.
4: А?
8: Да хоть Верютин!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я бы с удовольствием сразился с вами в интеллектуальной дуэли. Но, как вижу, вы без оружия.

0: О тебе одной пою я. На Юмор ФМ.
1: Читаем ваши комментарии в веселом чате. Сегодня вы рассказываете про свои самые бесполезные траты, самые бессмысленные покупки, но любимые, с которыми невозможно расстаться, но вроде как и использовать их не получается. Владимир говорит, что это компактный автопылесос, самый бесполезный, но зато в багажнике смотрится красиво.
2: Вот это да, что такие есть? Мне тоже такое надо.
1: Нет, бог бы с ним, я просто подумала, представляешь, то есть для мужика важно, чтобы в багажнике что-то смотрелось красиво, ну то есть его же нужно еще открыть для того, чтобы оценить красоту багажника.
2: Для меня это тоже, кстати, важно. Я люблю, чтобы серьезно? Смотрелось красиво. Более того, если бы у меня в багажнике был пылесос, то в багажнике не было бы такой грязи.
1: Ну, конечно, это ты, да, рассказывай. Я все дело отвечаю... только в том, что у тебя нет пылесоса, конечно.
2: Если ты мне подаришь на день рождения, а он скоро
1: подожди,
2: пылесос...
1: Подожди, я тебе уже дарю закладку для книги.
2: И закладку для книги. Все. Максим нам пишет в телеграм-канале, да что пишет, он даже видео прислал, маленький рилсик, что самое бесполезная покупка — это костюм паука, вот этого человека-паука. Но я очень рад, с детства мечтал, понимаешь? Вот Максиму, ну, с виду лет так 35 точно уже есть.
1: Ну, это нормально, Юль. Мой тоже вырос из костюма паука, который где-то нарос, наверное, 110, а мой уже, ну, так, сильно выше меня. Так ведь не разрешает. Ну, не продать, не отдать, ничего
2: с ним делать.
1: Мечтаешь,
2: что он в него еще влезет или что?
1: Нет, ну, потому что...
2: Память.
1: Юль, конечно, бессмысленная вещь, но очень любимая. Собянин пишет нам. Собственной персоной Андрей Собянин. Девушка купила мне на маркетплейсе трусы. Они мне совершенно не нравятся. Она говорит, ты в них такой сексуальный. И что мне теперь делать?
2: Носить?
1: Собянин на перепутье. Пойти по левой плитке, по правой или прямо.
2: Главное, на трещинки не вставайте. Короче говоря, Собянин, носите трусы, но тогда, когда вы с ней. И все.
1: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Рассказывайте про бесполезные, но любимые покупки. Мы почитаем в веселом чате. А еще хотим напомнить вам,
2: что у нас есть приложение Юмор ФМ. И если вдруг вы вышли из машины, и если вдруг вы зашли в душ, то вы всегда можете слушать Юмор ФМ, где бы вы ни находились. Да хоть вот на рынке, ругаетесь с продавщицей, а одним ухом все равно слушаете.
1: Как такое придумать?
2: Слушаете, как там шутка звучит от Фоменко или нет. Короче, скачивайте приложение на Юмор ФМ и устанавливайте на свой смартфон бесплатно.
1: Там, кстати, можно послушать и статью с юмором. И сделать это буквально через пару секунд.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатья. Я вообще сам по себе романтик. Ну, в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работы связано, я устаю там, либо у меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуй что-нибудь.
0: Сатья отвечает.
4: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там, какой-то воды или какой-то прикормки, там, писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну... У женщины романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать.
0: Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
5: Алло, здравствуйте, Сатья. Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
0: Сатья отвечает.
4: Так, прошлой жизни, но это после реинкарнации имеется в виду, кем он был в прошлой жизни, или все-таки речь идет о прошлых отношениях. Дорогие женщины...
5: Кем он был до меня, да.
4: Ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: На Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
10: Наелся ли я? Ни в коем случае.
11: Ну что, рискуем?
9: Новые города. Новый сезон.
11: Поехали.
9: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
12: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бар-Дюбрик – это где-то посредине между Москвой и Санкт-Петербургом.

0: Юлька растанцевалась под песню своей молодости. И сейчас в отличном настроении прорвется в эфир и расскажет там хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: В этом выпуске съедобное, несъедобное. И начнем с японцев, которые решили порадовать сограждан новым вкусом и выпустили съедобную кошачью шерсть. Лакомство похоже на сахарную вату с необычной текстурой, имитирующей клоки меха трехцветной кошки. И не знаю, вот у меня пара котов, и я могу сказать, что да, в моем доме шерсть – это приправа. Но, в общем-то, я не считаю это лакомством. Не то, что солнечное придет ко мне в гости, а я ей насыплю на тарелку, скажу «да, угощайся». Хотя можно
0: именно
2: было.
0: Поэтому я к тебе и не хожу.
2: Короче, шерсть, вот, которая японская, не только хорошо пахнет, но и лопается и потрескивает во рту, как шипучие конфетки. Зачем? У меня нет ответа. Ну, может быть, кто-то хочет поесть кошачьей шерсти.
0: То есть раскидать дома по полу кошачью шерсть и звать гостей.
2: Ужас. В Гондурасе тем временем прошел рыбный дождь. Вот у нас в Москве то и дело сильные ливни. Хотя бы одна скумбрия горячего копчения упала на меня. Гондурасцы или гондурасяне счастливы. Рыба навалила столько, что как только дождик затих, они с ведрами пошли собирать урожай. Люди считают послание к гондурасянам рыбов благословением небес и настоящим чудом. А вот ученые говорят, что это просто водяные смерчи поднимают рыбу из рек и озер и переносят ее на большие расстояния. Короче, я согласна хотя бы на дождь из красной икры. Ладно, пусть будет не рыба, а рыбьи дети.
0: А я согласна на дождь из денег.
2: Это сложнее.
0: Смерч может где-нибудь подобрать?
2: Может. $1 миллион. Банк нужно сначала. А потом сдуть, а потом вот на тебя высыпать. Ну, а на аукционе в Париже не смогли продать сумку из кожи тираннозавра. Ее никто не захотел покупать. Сумку оценили в 300-500 тысяч евро. Это примерно 25-50 миллионов рублей. Но за нее предложили в два раза меньше. Решили, не продадим. Теперь аксессуар попробуют продать в Амстердаме. Снова за 500 000 евро. Я думаю, это что, вот как бы расчет на то, что в Амстердаме более придурочный народ, что ли, или что я что-то? То почему? В Париже не продали, поедем в Амстердам. Сумку создал польский бренд. Она сделана из белка, который синтезировали из останков тираннозавра Рекса. Вот когда-нибудь солнечное и из нас
0: сделают сумки.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: когда люди заходят в телеграм-канал Юмор ФМ или в нашу официальную группу ВКонтакте и голосуют. Вот что для нас, деточкины, самое большое счастье. Ваши комментарии, ваши голоса, и посмотрим на опрос. Сегодня мы решили узнать, сколько среди наших слушателей людей, которые вот так вот могут себе позволить тратить деньги на всякую ерунду, пусть даже ненужную. Вот сразу на ум приходят вот эти вот штуки, которые показывают и говорят: «О, у вас будет там аккуратно ровная яичница в форме сердечка или мишки». А ты потом делаешь, и у тебя... Вот. Или вы не тратите деньги на пустяки, а только на нужные вещи. Таких, к сожалению, меньшинство, поэтому все бизнесы, маркетплейсы радуются, что 61% в телеграм-канале голосуют: «Вот мне нравится, и я покупаю».
1: И 56% ВКонтакте тоже хотят и берут то, что хотят.
0: А мы хотим прямо сейчас послушать самого лучшего Дэна. И это, кстати, совершенно бесплатно.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Ох уж эти новые технологии. Значит, рассказываю. Бабушке Саре установили на планшет скайп. Показали, как работает. Ну, а она просто нереально в восторге от этих всех современных технологий и говорит: «Боже же, какая удобная вещь. Вроде бы гости у нас, а кормить не надо». А вот вам, друзья, анекдот о хорошем поведении. После выпускного бала дочка возвращается домой, как говорится, под утро. Отец весь на нервах, на валидоле, открывает ей дверь. И она с порога говорит: «Папа, я вела себя очень хорошо, очень. Вот все немножечко выпивали, а я нет, салатики поела, и все. Потом все танцевали, все обнимались, целовались, а я не обнималась, не целовалась и даже не танцевала. Вот какая я у тебя хорошая. Что ты так на меня смотришь? У тебя есть вопросы?» Отец в ответ: «Вопросы есть. И вот мой первый вопрос. Доча, где платье?» А сейчас, друзья, прошу простить, нетолерантный анекдот. Готовы? Получите. Колоритный такой, извините, негр, высокий, толстый, с шикарной афро-прической, в набедренной повязке и бусах, заходит в бар. А на плече у него сидит огромный такой красивый попугай. Бармен говорит: «Какой красавец! Где вы его взяли?» Попугай засмеялся и говорит: «Где-где? В Африке! Их там навалом!»
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
7: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Акция действует до конца июня.
9: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно ИП 315-352-50-00-27-470.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: на Юмор ФМ.
1: Любимая песня Огородников. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я.

0: FM.
1: Продолжается вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ. Сегодня действительно много комментариев. Как приятно, что по нам соскучились за эти три долгих выходных. Мы по вам тоже, поэтому все озвучить не успеем, но вот некоторые. Спросили про самые бесполезные, но очень любимые покупки. И вот, например, пишет Вячеслав из Елабуги. Купил лодку с мотором, и вот так вот она стоит 3 года. Ну, вроде как мужчине полагается иметь лодку, мотор. Это же как бы повышает его статус. Ну, Юль, что ты так смотришь? Когда у тебя есть автомобиль, дом... Дальше что? Лодка?
2: А если нет какой-нибудь там речки рядом, что она стоит зазря?
1: Елабуга. Там должно быть. Это Татарстан, там же Волга.
2: Это Татарстан, там все есть, сказала очень такая любящая родину Юлька.
1: Я только что с Волги.
2: Я знаю. Андрей пишет.
1: А, нет, там Кама.
2: Купил мечту детства, Андрей. Часы с кукушкой. Теперь кукушка кукует, собака лает, кот ворчит, а жена орет, выкинь, а мне нравится. Вот представляешь, хоть какая-то вот, да, у мужика должна быть возможность доводить жену.
1: А Александр купил в 2008 году в Китае ковбойскую шляпу.
2: Ковбойскую? В Китае?
1: А сейчас все делают в Китае. Единственный раз воспользовался ей в 2013 году, когда женился и снимали свадебное видео. Пытался разок в ней поскакать верхом. На ком, Александр не пишет. А через минуту снял. Неудобно. Ну, вот так вот.
2: Лоб потеет.
1: И подарить некому, и продать не продашь. И, да и, в принципе, жаль.
2: Андрей тут еще ВКонтакте написал, что у него тоже любимые ласты и маска. Он их специально для свадьбы сына покупал.
1: В смысле, а теперь же женятся в ластах и в маске?
2: Нет, он танцевал в ластах и маске на свадьбе.
1: Если ваша свадьба не такая веселая, как эта, не зовите меня на нее. А видео, кстати, есть? Можно
2: видео
1: нам
2: не прислал, очень к сожалению. Жаль.
1: Будем ждать завтра. Завтра вернемся с новой темой. Сегодня благодарим всех, кто писал нам комментарии, всех, кто голосовал. И от солнечной деточкиной традиционное. Пока!
0: Одна Юля хорошо, а две шоу. Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Для вас ПП, значит, пойду поем, а БЖУ будет жену утром. Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
3: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с морскими водорослями – источник кальция. Это идеальная основа для правильного питания и крепких костей. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Любимая, ты горячая, сочная и опасная. Ты как беляш с вокзала.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор-ФМ, шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Знак Гамалея, укол в плечо и ни о чем не жалею. Не плачь. Мы хотим от тебя услышать следующую песню.
1: Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без твоей любви, Кристина, этот мир не для меня. Знаю, Катенька родная, ждет нас счастье впереди. Задолбал этот альцгеймер. Как там звать тебя, прости?
2: Можно просто «эй».

0: I bet Fassel. Oh, yeah. Очень редко пользуются люди реактивной сягой в этом блюде.
1: Ты морячка, а я коуч, ты рыбачка, я в ресурсе, ты на море, я на Чили, офигеем вместе жить.
0: Тебе повезло, ты не такая, как все. Ты снимаешься в космосе.
1: Есть мини-пиг в мусульманском селении. Именно он прожил полностью жизнь.
2: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки-песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
2: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если ваш телефон упал в воду, положите его на ночь в миску с рисом. Рис приманит китайцев, и они починят ваш телефон.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Четырехлетняя Катенька рассуждает. Мама – все запретительный родитель. Папа – все разрешительный родитель. Только бабушку не поймешь. То она запрещает, то разрешает. Старенькая стала уже, сама не понимает, что ей хочется. Сашеньке 3 года. Не зная, как еще выразить маме свое восхищение, сын говорит: «Мамочка, ну ты такая красивая, ну как прям папин мотоцикл». Из школьных сочинений Оленьки. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. У нас в сарае есть лошадь, из которой мы делаем кумыс. Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Умер Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Витя рассказывает гостям. Когда я появился на свет, я был поражен и 2 года ни с кем не разговаривал. 4-летний Гриша, наткнувшись на папин журнал, сделал вывод. А этот журнал только для бедных. Все фотографии голые. Мама 4-летнего Леши ударилась. Лешенька подбегает к маме и говорит: «Иди ко мне, мамочка, я тебя пожалею. А ты купи мне велосипед». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
6: От создателей «Не одна дома».
7: Сюрприз.
8: Роба-няня.
6: Я робот Володя.
9: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку. Ну что, зажжем?
6: Робо-няня в кино с 18 июня. 6+.

0: Фоменко. 5 шуток про детей.
1: А во дворе играли дети. Каждый на своем смартфоне.
2: Толстых детей приносит грузовой аист.
3: В детстве Васю так часто ставили в угол, что к 16 годам он умел лицом рубить дрова.
4: Маленькая девочка так сильно раскачалась на качелях, что увидела, почему родители отправили ее погулять.
5: Пятимесячный Никита не хочет жениться. Он считает, что сначала нужно встать на ноги.
0: Юмор FM.

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Хочу быть незыблемым, но меня постоянно кто-то зыблет.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, друзья, не раз замечал, чем более серьезная у человека профессия, тем более ярким самобытным чувством юмора он может обладать. Возможно, где-то на свете и существуют врачи абсолютно без чувства юмора, но только не на Юмор-ФМ. Как вы уже поняли, в этом выпуске шутить изволят знаменитые врачи.
0: Шутить изволите!
1: На приеме у известнейшего русского доктора Сергея Петровича Боткина одна пациентка спросила: «Скажите, доктор, какие упражнения самые полезные, чтобы похудеть?» На что Сергей Петрович ответил: «Делайте повороты головы справа налево и слева направо». И это все, удивилась дама. А когда и как часто надо делать эти повороты головы? «Всякий раз, когда вам предлагают еду», — ответил Боткин. Знаменитый немецкий врач Рудольф Вирхов спросил у студента на экзамене: «Что в первую очередь вы будете делать с пациентом, у которого вывихнута нижняя челюсть?» Юный медик, не замешкавшись даже на секунду, ответил: «При помощи сильной пощечины я постараюсь вернуть челюсть на место». «Совершенно верно», — покивал головой доктор. «Именно так и поступают в таких случаях». «Ну а что вы будете делать дальше?» «А дальше, господин профессор, все зависит от пациента. Если он большой и сильный, тогда необходимо бежать от него со всех ног». Во время приема известный берлинский врач профессор Хайм всегда максимально подробно спрашивал пациентов, что именно они едят и пьют. Один из ассистентов доктора по фамилии Биллерт как-то спросил у него: «Господин профессор, видимо, таким образом вы пытаетесь выяснить, какой образ жизни ведет больной и как это сказывается на его здоровье». На что доктор Хайм ответил юному коллеге: «Безусловно, да. Но более всего эта информация помогает мне понять, насколько большой гонорар я могу получить от этого человека».
0: Шутить изволите.
1: Получается, что даже когда доктор просто шутит, это тоже положительно сказывается на нашем здоровье. Именно богатырского здоровья желаю вам на прощание. До новых встреч на Юмор-ФМ. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: В Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Производители телефонов стараются сделать их все тоньше и тоньше. Но мы не сдаемся. Покупаем чехлы все толще и толще.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово! Так, рассказываю историю. Я недавно сидел с ребенком в супермаркете 40 минут, потому что его забыл отец. Мне интересно, почему малой ко мне подошел и сказал, что он потерялся. Наверное, он поймался на мысли, типа, ну все, родителей у меня нет, вот Хагрид ходит, чипсы выбирает. Мы пошли в комнату охраны посмотреть по камерам. Он чек забрал, сына нет. Потерял своего скрипыша. Я еще понимаю, какую травму мы ребенку нанесли. Мы просто с трех камер показали, как от него отец уходит. И меня так повеселило, что когда отец вернулся за своим сыном, он заходит в супермаркет в футболке с надписью «Своих не бросаем». Это чисто русский мув, да? У нас же люди, ну, на выборы ходят в футболке ЛДПР за Путина голосовать. Давайте объективно, на фоне последних событий эту футболку надо с этого мужика снять и на Трампа надеть, да? Короче, рассказывай, он подходит своему сыну с фразой «Я тебе куплю все, что хочешь, только маме не говори». Ну, на месте малого я бы сказал: «Пап, я хочу отчима». Но ответ малого был еще смешнее, он на него смотрит такой: «Пап, опять?» Я считаю, если ты такой отец, не извиняйся, газуй, подойди, скажи: «Я тебя забыл, потому что ты лох неприметный. Ты что, домой дорогу найти не можешь? Ты же до яйцеклетки дорогу нашел». В итоге малому накупают сладкого, мы идем на выход, и этому мужику звонит жена, и там вот такой разговор: «Да, с малым, да, в супермаркете, да, включу громкую связь». Он включает громкую связь, малой передает привет, и после этого жена говорит: «М». Я сразу понял, что эта женщина — это кобра. И сейчас кобра сделает свой бросок, потому что она говорит: «С сыном в супермаркете, какой молодец. А я просто с балкона смотрю, ты один домой идешь». Потом в моменте развернулся и как побежал обратно. Мужик говорит: «Это залет». Жена говорит: «Это не залет, это Дайсон». Да? Давайте подведем. Спасибо, спасибо большое. Давайте подведем итог истории, да? Кобра с добычей, кабрёнок с добычей, жертва парализована. В итоге, я могу оправдать отца. Давайте объективно. Малого в списке продуктов не было. По списочку пошел и пошел домой. Ну давайте еще и такой момент, что если бы меня мой отец где-то оставил, там бы никаких изменений не было. Это была бы его любимая история на всех застольях. Он говорил: «Дим, я собаку 3 раза из дома вывозил, на дорогу находил. А ты что, тупей собаки?» Спасибо большое!

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль. Бесплатно!
2: Автомобиль за улыбку!
3: Суперигра!
2: На Юмор-ФМ! Просто
3: улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и...
2: выиграйте автомобиль! Автомобиль за улыбку!
3: Суперигра!
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль!
2: На Юмор-ФМ! 18+.
4: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Вчера подвернул ногу и пошел к врачу. Врач сказал, все могло быть намного хуже, ведь я мог подвернуть джинсы. Если жизнь — это вызов, то я перезвоню. Если каждый день проходить 10 тысяч шагов, то через год ты будешь хрен знает где. Кактус — это очень хорошо вооруженный огурец. Ты живешь, как карта ляжет. Я живу, как мама скажет. Если мама считает, что ты слишком много кушаешь и слишком мало зарабатываешь, это не твоя мама. Это мама твоей жены.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90. Два высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Каждая буханка хлеба — трагическая история зерен, которые мечтали стать пивом, но не стали.

0: со стрелочкой и песня.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глупость,

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Четыре проникающих отверстия в ягодице Щепкина АА могу объяснить тем, что во время нашего диспута о противоречиях философской концепции Гегеля он слишком близко махал перед моим лицом вилкой, и я предупредил его о травмоопасности таких действий доступным языком. Поскольку его это не остановило, я был вынужден наглядно продемонстрировать свои опасения. Панорамное окно кафе у причала пострадало в результате того, что моя бывшая пришла туда с новым хахалем, а я случайно проплывал мимо. На рынке мне дали попробовать настоящую домашнюю грузинскую чачу, но я не мог предположить, что это выльется в пропажу золотых украшений, наличных денег и кожаной куртки. Ушибы пострадавшего могу объяснить тем, что из-за громкой музыки в позднее время в его квартире, которая находится над моей, я сначала постучал ему по батарее, но он не отреагировал. Пришлось подняться и постучать по более чувствительным частям его тела. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Реклама. Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
4: Акция действует до конца года.
5: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Ой, как я люблю, когда люди смеются. Знаете, вот зрители просто не знают. Да я бы сам платил им, чтобы они меня слушали. Иностранцам я уже говорил, лучше не знать русский язык. Как тот немец, который в Сельмаге зашел в магазин, а выйти не может. Потому что он знает русский язык. А на двери стеклянной, прозрачной, табличка. С одной стороны открыта, с другой закрыта. Он же верит словам, а не как мы ощущениям. Ой, они балдеют, иностранцы. Слушайте, этот приехал американец, поохотится на родительских угодьях под Бердичевым. Послал телеграмму, мол, медведи, мне родители рассказывали, такой медвежьей охоты нигде в мире нет. А наши думают, медведей же давно нету. А деньги-то надо забрать с парня. Поехали в цирк. Взяли списанного Мишку. Пока везли в товарном вагоне, Мишка почувствовал недоброе и сбежал в лес. А этот бывший наш, теперь уже американец, с ружьем пошел охотиться. Мишка вышел на дорогу. Первым, кого встретил Мишка, был почтальон на велосипеде. Когда почтальон на велосипеде увидел медведя, впервые за свою 80-летнюю работу, он дико перепугался, свалился и убежал. Велосипед остался. А Мишка-то был цирковым. Он соскучился по работе. Он сел на велосипед и поехал. В это время вышел американский охотник с ружьем. Он вскинул ружье, а Мишка на руки встал, идет. Он понял, американец, что такой охоты он нигде не встретит, как в России. Ну, действительно, того, что происходит в России, нигде такого быть не может. Я бесконечно это могу рассказывать. Мужик решил сфотографироваться прикольно в Австралии. С кем? С кенгуру. Ну, надо как-то по-нашенски, чтобы прикол был. Он взял на кенгуру, одел пиджак свой и застегнул. Кенгуру на него смотрит. Думает, мужик, ты чё? А наш говорит кенгуру, я сейчас за фотоаппаратом скажу, ты подожди меня здесь. Кенгуру говорит, конечно, ну конечно. И только наш отошел, кенгуру такого дёру дал на задних ногах. А в пиджаке кредитки, паспорт. Ну, наш выпил для храбрости. И в посольство говорит, у меня кенгуру забрал кредитки, паспорт. Его уже без визы домой отправили, потому что в Кащенко виза не нужна, как вы понимаете. Мне не мужика жалко. Мне, честно, мне жалко кенгуру. Полгода этот бедный кенгуру в пиджаке. Он же не знает, что у него кредитки там. Единственное, когда он видел туристов, он выбегал, этот кенгуру. Он думал, с него снимет сейчас кто-нибудь это. А вы глаза туристов можете себе представить, когда они видели кенгуру в пиджаке?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Заметив, что невеста в интересном положении, работница ЗАГСа спросила согласие только у жениха.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
1: И вот так вот, понимаете, уволить меня при всех, прямо посреди планерки, еще и таким тоном противным, знаешь, вы уволены, вот так прям выдавил из себя, это так противно было, не знаю, мне даже противнее было, чем когда сказали: «Женщина, не воруйте мед». Я вам рассказывала, это просто не укладывается у меня.
2: Да, Кать, ты знаешь, у тебя наш начальник очень некрасиво уволил.
1: Очень некрасиво.
2: Правда, очень. Я прям хотела встать вот там, встать и сказать: так нельзя.
1: Нельзя.
2: Понятно? Нельзя, Михаил Павлович, брать и вот так вот отдавать мне Катину должность. Просто потому, что я с вами сплю.
1: Вообще в шоке.
2: Нельзя.
3: Да подождите, подождите. Я вообще не понимаю, что ты убиваешься. Я вот никогда в жизни не работала. Просто смени мужа и все, поняла?
1: Вот так.
3: И все, вот так вот. И вообще, я не зря вчера прочитала умную мысль, что когда Вселенная тебя увольняет, это значит самое время открывать свой бизнес.
2: Это из какой-то книжки?
3: Это описание под Reels.
1: Точно! Точно, да! Это знак! Я прям сейчас почувствовала кожей! Я это почувствовала, девочки, да, это то, что мне нужно! Мы открываем свой бизнес! Так, давайте, наши сильные стороны. Что мы с вами любим делать? Тратить, покупать и искать распродажи. Правильно?
3: Да.
2: И я еще люблю мать и тирамису.
3: Это ладно.
1: Но это уже ладно, это уже не важно. Так, девочки, значит, мы открываем свой магазин на ВБ.
3: Вау!
1: Круто, круто! Вы только представьте, как наша жизнь вообще изменится, блин! На часах 21:55 до закрытия считанные минуты. И на ПВЗ огромная очередь. Там и мужик злой с работы уставший, который думает: нафиг для жены забирать вот эти вот лампочки, носки, чулки, свечки. И дед старый, который никак не может яркость экрана усилить, чтобы этот проклятый кувырком сработал.
3: Подожди, и они все стоят в очередь к нам?
1: Нет, это я визуализирую просто, ну вы же понимаете, это работает. Так, короче, девочки, решено, мы будем продавать сертификаты. Все, срочная планерка нашей супер модной, проработанной, эко и док-френдли и айкос-френдли фирмы сертификатя. Так, девочки, полдела сделано. Осталось теперь наштурмить, на что мы продаем сертификаты. Давайте.
3: Так, на улыбку.
1: Отлично.
2: На секс в шпагате.
1: Супер. На время, проведенное с детьми для семейных.
3: На утренние ласки.
1: Хорошие.
3: И на обеденные.
1: И на обеденные.
3: А, кстати, еще можно на вечерние попробовать.
1: Это вообще будет популярно, 100%.
4: Моя хорошая, моя Катечка, моя любимая. Моя любимая, не плачь, не плачь. Не плачь, моя, не плачь, не плачь. Хочешь, я позвоню твоему начальнику, скажу: ну-ка, быстро возвращаю ее обратно на работу, а то я один не потяну ее ламинирование волос. Давай, все, не плачь, не плачь.
5: Сядь.
4: А?
5: Сядь.
4: Сесть?
5: Эти подачки не нужны для владелицы собственного бизнеса.
2: Да, она self-made уже, да.
4: В смысле? Я не пойму, я бежал с работы, я думал, вы здесь в соплях, блин, в слезах, в зюзю, в конце концов. А вы что такие радостные, не пойму?
1: Да потому что нам некогда плакать, понимаешь? Нам нужно срочно воплощать в жизнь наш бизнес-план. Смотри, мы все просчитали. Да. С тебя нужно только 300 тысяч стартового капитала.
4: Какие 300 тысяч? Ты что, крота хлебнула или что? Какой бизнес? Где этот бизнес?
1: На ВБ, где еще? Ты вообще не соображаешь?
4: Да как вы задрались со своим ВБ уже, реально? Это что за идиотизм такой? Я раньше ночью просыпался только для того, чтобы сходить пописать. Ну и иногда голым выйти вот так вот на балкон и сделать. А сейчас я ночью просыпаюсь, потому что я прям чувствую, что рядом жена лежит и какую-то фигню заказывает, а? Зачем тебе кружка на колесиках, или накладки на соски, или вот этот пушистый ободок в туалет? Это ладно, но музыкальная хлебница, поющие ножи, ковырялка для пупка. Катя, ВБ этот закрыть надо, потому как геев запретить надо, потому что уже фиолетовый сразу после голубого идет.
1: Знаешь что, раз так, мы сейчас с девочками пойдем и откроем свой бизнес в другой комнате. Пойдемте, партнеры.
4: Я вам сейчас роутер отключу, и у вас бизнес накроется, блин, чертям собачьим!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Вологда», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Набрал лесу грибов, приехал домой, пожарил. На всякий случай помылся, побрился, наделся чистое, красивое. Сижу, ем.

0: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
1: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
2: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
3: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
2: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
1: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
2: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
0: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
2: И по-прежнему не знаете, зачем?
3: Да так, чисто приколоться.
0: Остались вопросы? Топайте на сайт топ-топ-топ-топ-топ.
4: Не реклама!
5: Вас замучили приступы напрасной ревности?
6: Нелепые подозрения мешают вашему семейному счастью?
5: Попробуйте нашу новинку. Детектор супружеской верности «Отелло».
6: Этот уникальный, полностью отечественный прибор был разработан ведущими специалистами НИИ «Любви и верности» имени Сары Джессики Паркер.
5: Незаметно расположите детектор «Отелло» неподалеку от мобильного телефона вашей второй половинки всего на 60 минут и получите точный ответ. Стоит объекту ваших подозрений молиться на ночь или нет?
6: Детектор супружеской верности «Отелло» прост в эксплуатации и работает от самого обычного автомобильного аккумулятора.
5: Более миллиона российских «Дездемон» уже сделали свой выбор.
7: Детектор супружеской верности «Отелло»!
6: Он развеет все сомнения.
5: Ну, или подтвердит.
0: Без скандалов и без драк сохранит ваш крепкий брак.
5: «Отелло»?
0: «Отелло». Спрашивайте в магазинах бытовой техники.
8: Я деловой человек и серьезно отношусь к безопасности. Вот почему охрану своего бизнеса я доверяю только «Пупсику».
9: Частное охранное предприятие «Пупсик». Пожалуй, лучшее охранное агентство в России.
10: «Пупсик» сопроводит, защитит, прикроет. Личная охрана, пультовая охрана. Отряд «Пупсиков» быстрого реагирования.
11: Новинка. Услуга «Пупсик плюс Мопсик».
10: Патрулирование объектов со служебными собаками.
11: Вам нужен телохранитель?
9: Только на этой неделе. Два «Пупсика» по цене одного. По промокоду «Ползунки». Частное охранное предприятие «Пупсик».
10: Кстати, мы ищем новое название.
11: Подробности на сайте помогу.агу.

0: после тяжелого дня возвращается домой.
1: Да ну все, блин!
2: А что такое?
1: Да ничего!
3: Че, опять бабка с палками для скандинавской ходьбы психанула? Че, где, йод может дать?
1: Да тебе? Хуже, блин! Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
3: Ну все, все. Ладно, ладно.
1: Еще эти фонари появились, камеры везде, похорошела Москва при Собянине.
3: Ладно, ладно.
1: Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь замерз.
3: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
1: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
3: Не знаю, как.
1: Давай, рассказывай, как дома?
3: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
1: А, ну ничего, я завтра схожу, там у них около забора похожу. Все, блин, ну хожу.
3: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь.
1: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да. Да все, ухожу, точно.
3: Ну, эй, чемпион. Может, рано еще вешать мошонку на гвоздь? Давай, может, с тобой уедем куда-нибудь в деревню. Отдохнешь, развеешься, займешься чем-то для души.
1: Чего? Поездам показывать?
3: Поездам показывать?
1: А я с этого начинал.

0: Фрэнка на Юмор ФМ.
1: Как говорил мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На причале мужик сидит, огромный у него громкоговоритель. «Лодка номер 9, возвращайтесь, ваше время истекло». «Повторяю, лодка номер 9, возвращайтесь на базу, время и ваше время истекло». Маленький мальчик подходит, говорит: «Дядя, откуда лодка номер 9? У вас только 7 лодок». Тот монотонно повторяет: «Лодка номер 6, что у вас произошло?»
2: Тут две блондинки бесят, говорят: «Марина, а ты знаешь, зачем у вертолета нужны вот эти лопасти, которые наверху?» Тот говорит: «Да ё, ну, наверное, чтобы летать». «Нет, это вентилятор, чтобы пилот не потел». «Да ладно, серьезно, как ты летел на вертолете, эти лопасти практически полностью остановились, ты не представляешь, как вспотел пилот».
1: Сын и отец сидят, беседуют, и сын спрашивает у папы: «Папа, а что такое альтернатива?» Он говорит: «Альтернатива? Ну, как тебе объяснить? Вот, допустим, представь себе, что ты бабушке взял 2 яичка куриных, за ними ухаживал. Курочка сидела, вылупились цыплята, потом у этих цыплят получились еще цыплята, у тебя их все больше и больше, у тебя их 20, у тебя их 200. Постепенно ты начинаешь соображать головой, как вести хозяйство, у тебя получается инкубатор, у тебя 1000, у тебя практически миллионы. Цыплят, ты уже олигарх, ты уже очень серьезный человек в этом бизнесе. И вдруг налетел ураган, дождь, потоп сумасшедший, абсолютно все утонуло, все, ничего нет больше». Он: «Альтернатива?» Он говорит: «Утки».
0: Игорь Маменко

0: Фанка шутит.
1: Если бы моя жизнь была бы песней, то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
2: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера постирал джинсы. Теперь у меня есть чистые джинсы, чистый мобильник и небольшой опыт в отмывании денег.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Мага, первое слово, главное слово в Махачкале.
3: Это что?
4: Я профессор. И стих...

0: Через время, через расстояние, просто подели их, ты баклан тупой. А не можешь, значит, до свидания, универ прощается с тобой.
1: Странно, что у тебя универ до сих пор не прощается с тобой.
2: Он никогда не закончится.
1: Ну, потому что мы все любим этот сериал. Тропинки, тропинки, откуда, блин, тропинки? Берутся все тропинки, и кто их натоптал? Кстати, реально, тоже об этом всегда задумываюсь. Они такие протоптаны, как будто там толпа ходит.
2: Это реально, я тоже думаю, ты раз и в тропинка, а зачем тут, ну как бы, можно же обойти.
0: Ой, мне опять про собачку. Шпиц, что за странная порода, смесь мочалки и урода, что за псина, фиг поймешь.
3: На Юмор ФМ.
1: Широка река, глубока река, если ты бухой, это все фигня.
0: Жиза! Любишь ты Алешку больше, чем меня. Меня ты любишь больше, чем его. Его ты любишь больше, чем он их. Тех, кого тебя, его и их. Потому что есть места имения. Они же созданы не зря. Они шли все твои мечты. Он, она, оно, они, мы, я и ты.
1: Это шутки песни на Юмор ФМ.
0: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
1: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
0: Люся Чеботина.
1: До новых встреч. Пока-пока.
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Летом человек на 80% состоит из кваса и на 20% из шашлыка.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент, киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Бабушка говорит: вот, Женечка, тебе уже 6 лет исполнилось, поэтому проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестренку. Женя отвечает: зачем тратить деньги? Мама у нас еще молодая, она и родить может. 5-летняя дочка Олечка говорит маме: мамочка, какая ты в этой шубе красивая. Правда? Обрадовалась мама. Конечно, правда. Ты в ней на овчарку похожа. Из школьных сочинений Светы. Вдруг земля задрожала. Это Змей Горыныч шел на посадку. У Ростовых было 3 дочери: Наташа, Соня и Николай. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
0: Угарный папа.
1: Айдар 4 года. Когда тетенька в белом халате сказала, что поставит манту, я обрадовался. Но потом оказалось, что манты у нее невкусные и вообще от них рука болит. Тетя пришла в гости и спрашивает у 5-летней племянницы: Оленька, а у тебя есть лучшая подружка? Да, есть. А как ее зовут? Алиса. Какое красивое имя Алиса. А что Алиса тебе обычно говорит, когда вы встречаетесь? Алиса говорит: маршрут построен. Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что Угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи!

Канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко. Пять шуток про дружбу.
1: Говорят, друзья на дороге не валяются. Ну, не знаю. С моими всякое бывает.
2: Как сказал один мудрец, дружбой ночью не займешься.
1: Не та подруга, кто тащит тебя пьяную из бара, а та, кто ползет рядом. Ребят, а где вы берете друзей после 25 лет? Это в МФЦ идти надо или на госуслугах есть? Петров и Сидоров приняли литр коньяка. Прием прошел в теплой, дружественной обстановке.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Проект «Шутить изволите» особо ценен тем, что позволяет увидеть кумиров прошлого за кулисами, как бы в реальной жизни, и убедиться, что многим знаменитостям было не чуждо чувство юмора. В этом выпуске актерские байки, а наши герои – звезды театра и кино 20 века.
0: «Шутить изволите».
1: Актер Виктор Павлов, сыгравший бандита Мирона Осадчего в картине «Адъютант его превосходительства», любил вспоминать. После премьеры фильма стою я в очереди в магазине. Очередь небольшая, человека 4, а девушка без очереди лезет. Я ей культурно объясняю, что я ее пропущу. Но зачем вперед бабушек лезть? Она повернулась, внимательно посмотрела на меня и говорит: «Вот вы как в кино гад, так и в жизни». Замечательный советский актер Георгий Вицин снимался в комедии «Она вас любит» режиссера Рафаила Сусловича. Ему предстояло сняться в эпизоде, где его герой мчится на водных лыжах по Днепру. Вицин наотрез отказывался, мол, не умею, расшибусь. Тогда режиссер пошел на хитрость и отправил актеру любовное письмо, якобы от преданной поклонницы. Текст был примерно такой. «Дорогой товарищ Вицин, вы мой идеал. Я мечтаю познакомиться с вами. Слышала, завтра вы снимаетесь в сцене на водных лыжах. Какой вы смелый. Я обязательно посмотрю и после съемок подойду к вам. Поверьте, вы не разочаруетесь. Ваша Клава». Утром следующего дня Вицин еще до прихода съемочной группы уже стоял в ожидании с водными лыжами. Весь день он отважно носился по воде, много раз падал в воду, но упорно поднимался и продолжал сниматься. Режиссер думал, что его замысел удался, и рассчитывал вдоволь посмеяться, когда Вицин после съемок будет искать в толпе Клаву. Однако, каково было его удивление, когда Вицин, прощаясь, заявил ему: «А имя, товарищ режиссер, могли бы придумать и покрасивее». В 60-х годах прошлого века театр «Современник» приехал на гастроли в один из среднеазиатских городов. Актеров замечательно встретили, гастроли прошли успешно. Перед отъездом один из местных политических руководителей сказал Олегу Табакову на прощание: «Хороший вы артист, товарищ Табаков, только на бабу очень похоже».
0: Шутить изволите?
1: Да уж. Как тут не вспомнить легендарного красноармейца Сухова? «Восток – дело тонкое». Прощаюсь с вами ненадолго, уже очень скоро вернусь и расскажу еще несколько забавных историй из жизни замечательных людей. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк-Радио!
4: Да, детка.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Что нужно для скандала? Ничего и жена.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Иначе бы мы весь концерт слушали. Не так все было. Он вам врет. Я против того, чтобы сходиться с бывшими. Я считаю, что это преступление против времени. Конкретно против Past Perfect. Меня просто бесит история про Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что они сошлись спустя 17 лет. И все их репостят, как будто их лучшие друзья сошлись. Просто, а в чем история-то? Они 17 лет были с другими людьми. Говорили, доброе утро, что ты будешь на завтрак, как назовем наших детей. А потом спустя 17 лет такие встречаются и... Приветики. И мы такие, ооо, как это мило. Просто это звезды. Если бы ваши соседи по даче сошлись, там бы были другие разговоры. Там бы сказали, Лариса, ты дура? Да он изменился. Ларис, он в тех же штанах. Лариса, что и 17 лет назад. Сколько? 17 лет назад. Просто представьте, насколько один из них хорош в сексе, что второй не смог забыть его даже спустя 17 лет. Я очень надеюсь, что это Дженнифер. Но зато она единственная девушка, которая правда держала свое слово, когда сказала, нам нужно отдохнуть друг от друга. И вот она 17 лет отдыхала. Прикиньте, как Бен ее утомил. Вот он душный получается, тип. Не, мы знаем как звезду его, как актера. А какой он в жизни? Может, он ногти грызет, вещи разбрасывает. Она говорит, почему ты не уберешься? Потому что я Бэтмен. Как ты достал меня, господи, как ты достал меня, Бэтмен. Или ему сказала, Бен, ты мне очень нравишься, но есть один момент, я люблю мужчин постарше. И он такой, ладно, нахер. Встречаемся здесь через 17 лет. Просто меня, знаете, почему это бесит? Потому что у них получилось. У меня ни хера не получилось. Как у Трампа с прической. Он что-то за ней ухаживает, борется за нее, но она явно хочет от него уйти. Знаете, что бесит? Бесит вот эта любовь киношная, да? Где все как в кино, а потом такие, мы хотим как в кино. Ну, в смысле, подруга, так не пойдет. Ты лежишь на двери, а я утонул? Ну, нет. Такие, как я, не тонут. Стройные. Ну, просто, смотрите, хочу, как в кино люди насмотрят за фильмов, а потом такие, вот, я хочу, как у них, вот эту любовь. Но так это же не по правде, такого не существует. Понимаете? Я хочу, чтобы был дисклеймер перед фильмами, типа, «Внимание, все персонажи выдуманы! Не сравнивайте их со своим парнем!» Это история с грамной любовью. Видели эти семьи грамные, у которых там каждый день подарки, цветы, путешествия? Я понимаю, что я один не справлюсь. Здесь нужно целое праздничное агентство, чтобы мы как-то с этим разобрались. Но я тогда сказал девушке, окей, давай, ты хочешь так, без проблем. Я буду каждый день там дарить тебе подарки, поездки, любые, все, что хочешь. Но есть одно условие. Ты не будешь выкладывать это в Инстаграм. Мне было интересно, какой день у меня башка взорвется. На пятый. Когда я нашел свои цветы в чате подъезда. Вечером соседка пришла за солью. Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Камасутра изначально была пособием по вольной борьбе. Но потом кто-то что-то подрисовал, и пошло-поехало.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В одну и ту же реку нельзя войти дважды, а в две реки трижды. Почему кровать односпальная, если я на ней много раз спал? Почему Толя Анатолий, а Коля не Анаколий? Аня вышла замуж за механика и родила шестерню. Учительницу геометрии не пустили в рай, потому что она чертила. Однажды ты спросишь, что я люблю больше, тебя или пельмешки? Ты обидишься, ты уйдешь. Но так и не узнаешь, что со сметанкой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Самые трагические расставания всегда происходят по утрам. Например, расставание с подушкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроите ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: Ну, в этой ситуации Неймара понять можно. Конечно же, это раздражает, когда перед тобой зад противника. Только подумайте, шведский лыжник буквально в прошлом году родился, а уже в этом выигрывает все гонки. Согласимся, друзья, что в данном эпизоде игры партнеры использовали Ерохина не по назначению. Набил головой англичанин, но угодил головой в штангу. Теперь он выбыл из строя минимум до конца сезона. Не нравится мне выражение «острая атака». Какая она еще может быть? Тупая? Да, любопытная позиция у защитника, но вообще в этой позиции у Карпова стоит гораздо лучше. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор!
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На Великой Китайской стене обнаружено великое русское слово.

0: Человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. «Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал». Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуле, не такой в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Вот. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу. Трос пропустили через блок. И тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня. И первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал закона физики, судя по всему. Потому что нагрузил так уж, нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз, выбрал руку покрепче правую, привязал трос, решил подтянуть и отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его, ну, нечего рассказывать, смеркалось, не смеркалось, но он начал возноситься. Ну, а чего, ха-ха, красота, над елками взмыл закат, смеркается. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо 3-го этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. Та ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Все, полетел дальше и пишет, думал, конец. Все. Подлетая к блоку, перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает закона физики, судя по всему. Потому что они же есть, и длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось. И пролетая мимо 3-го этажа, он нижней половиной туловища встретился с бочкой. Отшибло все оставшееся. Наконец все. Упал на кирпичи свои. Приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма. Представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось, Андрей. Подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я, правда, боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум. На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет с загадочным скрежетом на меня полетела тень. Наконец бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И, ну, в какой это стране может быть?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь круто изменилась. Раньше у соседей яблоки воровали, а теперь Wi-Fi.

0: России. Лучше. Однажды в полицейском участке.
1: Здравствуйте.
2: Ой, нет, нет, нет, женщина, только не вы, пожалуйста. Вот, ну не вовремя сейчас.
1: У меня важная информация для правоохранительных органов. Пока вы сидите, не куете тут, не чешетесь, в нашем районе процветает преступность. Если бы не я со своими этими 40 пекинесиками, которые блюдим своими этими 40 на 2, 80 мои два, 82 глазами, а не пиратик, 81 глазом, скажите нам спасибо, что мы хоть за порядком смотрим.
2: И что же в нашем районе такого криминального, кроме того, что стая пекинесов его загадила?
1: Знаете, что делают в доме напротив наши соседи?
2: Мед.
1: Какой мед? Липовый?
2: Ну, или алтайский, не знаю.
1: Алтайский хорошо. Я вот... Так, что вы мне голову морочите? Знаете, чем они там занимаются? М? Сексом занимаются, говорю.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Два взрослых человека.
1: Вот и я говорю же о чем. Ну, не верите? Пойдемте ко мне домой. У меня вот такой телескоп. Все за ними вот так посмотрим. Все разглядим там. Если они шторочки закроют. У меня все есть, вот. Видеокассеты есть.
2: Ой, не доставайте, я верю, женщина, я верю. Хорошо, давайте, пожалуйста, я завтра приду и совсем разберусь. У меня сегодня работы полно.
1: Завтра, да.
2: Да, до свидания.
1: Здрасте. До свидания он мне. Вы знаете, что у нас во дворе какая-то компания собирается?
2: Какая? Microsoft?
1: Какая там Microsoft? Собираются. Галдят целый день, галдят целый вечер и ржут, как лошади.
2: Ну, смеяться-то законом не запрещено же.
1: Можно?
2: Можно! Я на свободе, женщина, смотрите.
1: И я туда могу, да?
2: И вы можете. Нет, женщина, в вашем случае это административное правонарушение. Не смейтесь. Все, все, все. Пожалуйста, очень много работы, правда. Давайте, пойдемте.
1: Да подождите. Я же вам самое главное не сказала. Значит, я знаю такое место у нас. Там очень много шприцов. Люди злые какие-то, подозрительные, бледные.
2: Женщина, вот вы сейчас серьезно? Вы полтора года до этого каждый день мне приходили с этой фигней. Говорите адрес.
1: Так, записывайте. Володарского, 13.
2: Так.
1: Вторая городская поликлиника.
2: Женщина, ну вот у вас же есть дом, где вы живете. Ну почему вы не ходите туда?
1: Знаете, что у нас в соседнем доме открыли?
2: Ну, давайте, например, консерву.
1: Чего ничего не угадываете? Вы что такой тупой, я не пойму. Вас в полицию взяли.
2: Я уже сам не знаю.
1: У нас там открыли секс-шоп.
2: Что в секс-шопе не так?
1: Цены! Вы видели там цены?
2: Вам знаете, что нужно сделать? Письмо президенту написать. Значит, давайте помогу с оформлением. Смотрите, пишите, значит, президенту Российской Федерации В.В. Путину.
1: Ага.
2: Жалоба.
1: Жалоба.
2: Значит, я такая-то, такая-то.
1: Я?
2: Прошу поднять мне, в вашем случае, пенсию.
1: Прошу поднять.
2: Потому что мне не хватает денег.
1: Мне не хватает денег.
2: На писюльки.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Девочка, которая получила на день рождения не совсем то, что хотела, сказала со стула не совсем то, что учила.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Козельская городская администрация предлагает жителям Козельска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козельска».
2: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дико многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтоб не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
1: «Рупор Козельска». Действительно полезная газета.
2: Лоток для кошки тоже сгодится.
1: Не жмитесь, подпишитесь.
3: «Рупор Козельска». Не реклама.
4: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей «Механизатора» и «Рационализатора». «Осенизатор». Он мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия – сделать мир чище. Павел Прилучший в ураганном боевике. «Осенизатор».
5: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
4: «Осенизатор». Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D. С ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.
6: Первая национальная премия в области некачественных товаров и услуг. Фуфло России.
7: Фуфло России.
8: У вас действительно плохой товар?
9: Кормите всякой дрянью?
8: Хамите клиентам?
6: Станьте соискателем премии «Фуфло России» в номинациях «Автохлам», «Отрава», «Кто это сшил», «Кинокака», «ЖК Хрен» и многих других.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда вы стоите у мангала и говорите человеку «переверни, полей водой», это не тот оттенок, жарь еще, цвет должен быть темнее, еще темнее, вы арт-директор шашлыка.

0: движется. Пинск.
1: Hello, Кити. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
2: То есть что нового?
1: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
2: Соболезную.
1: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
2: Ты ничего не забыла?
1: Дуэт имени Чехова.
2: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
1: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
4: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
3: Бетховен?
4: Людей, говорю, не собак, ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
3: Скутер!
4: Украли, угнали! Да что вы мне все время напоминаете-то? Так, Гулиев! Встал и вышел из класса.
5: А что я сделал-то?
4: У тебя труды! Тебя дети ждут! Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Или блайнен штихтен. Nomen, Mappen, kleine Murka, Andy, die kleine Stein, запятая Murka, Duffy, mit gleich Design, hey, Murka, Maruся Климова, Andy, Jun, Bichlois. Записали?
3: Да.
4: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, дождик уазики моет, а мерседесы пачкает.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик приезжает на работу, вся парковка занята, некуда припарковаться. Без 5:09, понимаешь, что начальство даст стык ему за то, что опоздал. Он воздевает руки к небу, говорит: «Господи, помоги мне куда-нибудь всунуть свою машину. Я буду молиться, я брошу пить. Пожалуйста, сделай для меня, потому что мне уже тут кырдык, что называется». Смотрит, действительно, одно место освобождается, машинка какая-то уезжает. Он в небо посмотрел, говорит: «Все, не надо, уже нашел». Вчера труп агента по недвижимости был найден в тихом зеленом районе. Очень удобно, в 5 минутах от метро.
2: Молдаванину подарили часы, он их надел. А как ними пользу у вас? Они говорят: это несложно. Если обе стрелки показывают наверх, это 12 часов. Если одна наверх, другая вниз, это 6. По такому принципу можно понимать время. Понятно? Он говорит: да, мне говорили, что сложно, а на самом деле нет. На следующий день один из тех, кто подарил молдаванину часы, встречает его на улице: «Ванюша, ну-ка, который сейчас?» Ответ: смотрит на часы: «Еще неизвестно».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуют эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хотелось отложить денег на старость. Не получилось. Придется отложить старость.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Прима», город Курск.
3: Господин редактор, Якушев, сколько лет?
4: Что значит «сколько лет»? Два условно, вы же знаете, вы же были на суде. Это неприятно, понимаете?
3: Так хорошо, зачем вы ко мне пришли?
4: О, я принес вам свои басни.
3: То есть теперь вы пишете басни?
4: О, да, басни.
3: А чем же вас не устроили басни Крылова?
4: Вы понимаете, новое время, новые аллегории. И потом, что там у Крылова? Дева, дева, дева, девочка моя, что это за чёрт?
3: Так, ладно. Ну хорошо, почитайте ваши басни.
4: С удовольствием. Начнем с чего попроще. Лиса и Гуччи. В глухом лесу, в районе Королева, плутовка содержала швейный цех. Набрала зайцев, ну людей без документов. Косые шьют одежду, лепят лейбл. Волки прикормлены и делу не мешают. Весь лес теперь одет в заморский бренд. Мораль.